О-Ил. Здание было обнаружено возле церкви Благовещения, построенной в 1969 году на руинах трех древних церквей, старейшая из которых относится к ранневизантийской эпохе и датируется IV веком нашей эры. По словам руководителя раскопок Ярдены Александр, ученые впервые получили возможность заглянуть в еврейский Назарет тех времен, когда в нем жили Мария, Иосиф и Иисус. До сих пор к этому периоду относилось лишь несколько захоронений, обнаруженных в процессе раскопок. Согласно немногим сохранившимся письменным источникам, в начале нашей эры Назарет был маленькой еврейской деревней. Найденный дом выглядит очень скромно. Две комнаты и маленький дворик с выдолбленным в камне колодцем для дождевой воды. В доме обнаружены немногочисленные осколки глиняной посуды и известнякового инструмента того времени. По словам профессора Александр, колодец во дворе, скорее всего, свидетельствует о том, что дом уже существовал к 67 году нашей эры, когда шла активная подготовка к восстанию против Рима. Только 7% британцев приняли участие в рождественских церковных службах. Согласно опросу, на Рождество только 7% британцев были в церкви. В сочельник на службе побывали 11%. Даже среди пожилых старше 55 лет в церковь ни в сочельник, ни на Рождество не пошли 72%, а среди молодежи 87%. Такие данные опубликованы Daily Express. Зато поздравительные рождественские открытки разослали 86% жителей страны, передает Седмица.ру со ссылкой на Regions.ru. Женщины немного более мужчин склонны посещать праздничные службы. В два праздничных дня в храмах побывали 14% женщин и 11% мужчин. 2000 христиан убитых в Ираке. Боевики с марта 2003 года по настоящее время убили в Ираке 1960 христиан, сообщает 27 декабря иракскому каналу Ашур ТВ председатель халдейского культурного общества во имя мира в Ираке Хавал Закия Машо, передает РИА Новости. Христиане в Ираке являются объектами нападений со стороны вооруженных группировок. Их убивают, вынуждают покидать страну и платить деньги только за то, что они христиане, сказал Машо. Со времени американского вторжения в Ирак более 500 тысяч иракских христиан лишились собственности. 200 тысяч были обложены данью, десятки похищены. В прежние времена численность христиан в Ираке составляла 2,1 миллиона человек. Сейчас их осталось не более 500 тысяч. Последняя волна нападений на христиан совпала с Рождеством. Решением христианской общины Ирака рождественские мероприятия были ограничены службами внутри церквей и молитвами дома. Всякие украшения, связанные с Рождеством и празднование Нового года, отменены. Демонстрация в поддержку традиционной семьи. Десятки тысяч католиков приняли участие в мессе под открытым небом в Мадриде. Мероприятие, приуроченное к празднику святого семейства 27 декабря, переросло в массовую манифестацию против абортов и однополых браков, сообщает Благовест.Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Мессу возглавил архиепископ мадридский кардинал Антонио Рауко. 73-летний прелат выступил с критикой курса нынешнего правительства Испании. «Европа останется практически без детей», — заявил кардинал Рауко. «Тот, кто отказывается защищать невинного и слабого человека, зачатого, но еще не рожденного, тот совершает тяжкое преступление против морали».
В результате реформации

форм правительства социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро в Испании появилась возможность зарегистрировать однополые партнерства, а процедура развода стала значительно проще. Новый закон об абортах разрешает прерывать беременность сроком до 14 недель. В случае, если аборт хочет сделать девушка 16 лет, ей теперь не требуется разрешение родителей. Христиане и тысячи паломников отмечали Рождество в Вифлееме. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль отслужил в ночь на пятницу мессу во францисканской церкви святой Екатерины, которая примыкает к базилике Рождества Христова, возведенной над пещерой, где родился Иисус Христос, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на агентство EFE. Патриарх призвал христиан к миру на Ближнем Востоке. По его словам, мир в регионе не будет достигнут, пока израильтяне и палестинцы не станут относиться с уважением друг к другу. Кроме того, патриарх призвал христиан стремиться к миру и работе ради его достижения. Мира на святой земле, где родился Господь и Бог наш, мира для всей планеты, для всех христиан. Патриарх служил литургию на 6 языках, в том числе на арабском, языке общения большинства палестинских христиан. По традиции, на мессе присутствовал председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Каждое утро. Молитвенное письмо, собрание Ор Ахаим, Израиль. Шалом, дорогие друзья! Мы надеемся, что новый 2010 год будет годом обильных благословений в вашей жизни и служениях. Мы продолжаем молиться за вас, за ваши церкви и благодарим за ваши молитвы о нашем служении. В нашем очередном молитвенном письме мы хотим рассказать о чудных Божьих ответах, о наших планах на ближайшее время, о наших нуждах и просьбах. В начале осени мы провели семинар на тему «Дары Святого Духа». Семинар проходил на иврите. Проводил его один из старейшин собрания «Хесед Веэмет» – «Милость и истина». Мы благодарны за молитвы об организации и проведении семинара. Занятия помогли нам систематизировать и глубже понять библейское учение о дарах. Это, безусловно, принесет пользу в нашем служении. Мы надеемся и дальше продолжать работу по организации и проведению подобных семинаров. Уже в начале января нас ожидает новый семинар на тему «Умножение церквей». Тема эта чрезвычайно актуальна для сегодняшнего Израиля, где достаточно быстро возрастает число евангельских верующих. Мы хотим пригласить на семинар лидеров церквей из других городов страны. Просим вас молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении семинара. Мы благодарим всех друзей, которые молились за благословение нашей поездки на голландские высоты, в кибуц Орталь. Господь одарил нас прекрасным ответом на молитвы. Мы смогли провести вместе 3 дня, посмотреть интересные и очень живописные места. Всем надолго запомнится экскурсия в Бониас, место, где в соответствии с Евангелием от Матфея Иисус был назван Сыном Божьим. Матфея 16:16. Мы имели возможность каждое утро вместе молиться и славить Бога. В пятницу вечером в уютном помещении базилики мы провели собрание. С нами в поездке были неверующие. Им, а также некоторым кибуцникам, мы смогли сказать о Божьей благодати и подарить Библии, книги духовной тематики. Нам их даже не хватило для всех желающих. Взяв адреса и возвратившись домой, мы выслали им все по почте. Мы видим, что такие поездки дают хорошую возможность для благовестия и хотим планировать подобные выездные служения в 2010 году. Одним из этапов евангельской кампании «Ощути силу перемен», в котором наше собрание принимает участие с весны этого года, стало музыкальное служение в октябре. Цель служения – нести благую весть людям через музыку. Мы имели возможность пригласить на это служение неверующих. У нас были приготовлены для них Библии и другие духовные материалы. Мы просим вас молиться за продолжение благовестия в Израиле, за открытие новых путей, чтобы нести народу нашей страны благую весть. Мы также благодарим вас за молитвы об Израиле во спасение. Мы продолжаем быть свидетелями ответов, которые Господь дарует на эти молитвы. В октябре, как своего личного спасителя, приняла Иисуса еще одна душа. Нашего нового брата зовут Вадим. Просим вас молиться за его духовный рост. Мы также нуждаемся в ваших молитвах за молодых верующих, которые готовятся к крещению. Все они приняли Господа в нашем собрании, и мы планируем провести специальное служение, на котором они смогут исполнить Божье установление. Собрания, проводимые в дни праздников, такие являются хорошим путем для благовестия. Подобные собрания мы проводим на Хануку и Рождество. Мы, как обычно, будем приглашать на них неверующих,
чтобы говорить им о Божьей благодати, дарующей через веру в Иисуса вечную жизнь. Просим вас, дорогие друзья, молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении этих служений. Наша благодарность всем друзьям за молитвы об успешном проведении брачной церемонии для Врама и Валерии. Это было необычное служение, которое обогатило наш организационный опыт. В ходе служения у нас была возможность говорить о спасении неверующим гостям. Мы также хотим поделиться с вами радостью по поводу того, что в нашей христианской семье не так давно произошло пополнение. У Андрея и Юли родилась дочь, маленькая Авигаль. Просим вас молиться за молодую семью Врама и Валерии, за нашу малышку Авигаль и ее родителей, за всех детей, чтобы Господь сохранил, вразумил и привел их к себе. В сентябре мы провели первое служение для сестер. Мы пригласили помочь нам с началом служения сестру из собрания Хасет Веемет. Она уроженка Израиля, и мы надеемся, что для наших сестер будет хорошая возможность лучше понять культурные особенности новой для большинства из них страны и использовать это для более эффективного служения. В наших планах дальнейшее развитие служений для молодежи, для братьев, и мы просим вас молиться об этом. Мы благодарны Господу за великую привилегию молиться друг за друга, за прекрасное соединение навечно, которое Он произвел в Сыне Своем. Примите также наши сердечные поздравления с прошедшим Рождеством Христовым и пожелания обильных Господних благословений вам, вашим церквам, всему народу Божьему, наступающим Новом году. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Замуил Лихтман, пастор собрания Ор Ахаим, Свет жизни.

Письмо без продолжения. Это письмо я написала близкому мне человеку несколько месяцев назад. Сегодня предлагаю его всем. Почему? Прочитайте. Галина Вольф. Дорогая Нелли, здравствуй. Пишу тебе и твоему мужу письмо. Письмо очень трудное. Я его проговариваю уже несколько дней. Вернее, разговариваю с тобой, и мне кажется, ты отвечаешь. Нелли, Нелли, если б ты знала, сколько радости было в моем сердце, когда я набирала впервые твой номер телефона после такой долгой разлуки. А потом был твой голос, совсем не измененный временем, и та же манера разговора, немного осторожная и доброжелательная. А потом... Это известие о болезни твоей и мужа. Оно упало кирпичом на мое сердце. А потом в молитве о вас я воспарила надеждой. У меня ведь есть тот, кому все по силам, и я могу просить его о милости, об исцелении вас. Но это, поверь мне, не главное. Год, два, десять, двадцать вымоленных у Господа лет, подаренных вашей внучке, проведенных на земле предков. Нелли, это такая малость! Сейчас, с Божьей помощью, я дорабатываю свою вторую книжку, прозы и стихи, и я хочу тебе сказать, а если это правда, что существует Бог, и Он видит каждый вздох, каждое наше движение на этой земле, Он — это не добренький старичок с икон или из мультиков для малышей. Это отец, это судья. И наше земное странствование здесь, на земле, это короткий на фоне вечности экзамен на верность Богу. Об этом говорит Библия, слово самого Бога, принесенное на землю через вдохновленных им людей. Та самая книга, которая существует уже тысячи лет, и читается, и чтится многими-многими миллионами на земле. Ты не читала Библию? Поверь мне, Библия — это письмо к тебе от самого Бога. Ты его получила или всегда можешь получить, но ты отложила его в сторону за ненадобностью, за неимением времени, которое ты отдаешь этой земной суете. Хорошо. Рано или поздно и для тебя, как и для всех людей, прозвенит тот самый звоночек, который называют последним. И что тогда? Куда пойдет твое сердце, твоя душа? Пусть сердце, плоть, распадется на атомы, превратится в прах, а ты, твоя душа, она бессмертна, где и с кем будет она проводить вечность? Сам Бог говорит, что человеку однажды положено умереть, а потом суд. Ты готова к этому суду? Ты можешь сказать, а в чем я грешна? Я никого не убила, не обокрала, я всегда преданно заботилась о своей семье, была порядочна в отношении к другим людям. Нелли, Нелли, покопайся в своей памяти. Ты ни разу в своей жизни никому не пожелала зла. Ты ни о ком не говорила плохое. Ты не завидовала, не жадничала, не обманывала по мелочам. Ты не убивала в своей утробе детей. Если ты будешь честна, ты ответишь самой себе, что что-то, но было. Не это, так другое, о чем не всегда хочется помнить. Библия говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Понимаешь? Все. А это значит и ты, и я, и твой муж. У меня есть стихотворение, которое начинается такой строкой. Мы приходим к Богу в одиночку. Понимаешь, там, на небе, не воспринимается наша плата, доброта, порядочность, самоотверженность по отношению к близким — все это ничто,
если мы не выполнили самой первой заповеди Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 36-40. Понимаешь, самое главное в жизни — это полюбить Бога, того самого Бога, который пришел на эту землю исполнить закон, стать жертвой, принять на себя грех каждого грешника на земле, лишить смерти ее жала для нас, людей, подарить нам не вечность вечной муки, а жизнь на небе, оправданным и спасенным самим Христом. Он смыл своей кровью наш грех. Нам только нужно признать Его своим Богом и Спасителем, прийти к Нему через покаянную молитву перед Ним, впустить, пригласить Его в свое сердце. Как мало нам нужно сделать для спасения, для нашего вечного счастья. Нелли, пойми, я не затягиваю тебя в свою, как считают баптистскую секту. Да и для покаяния не всегда нужны церковные залы. Ты можешь это сделать дома, опустившись пред Богом на колени. Только пусть душа в это время не молчит, пусть взывает она, настрадавшаяся, к самому Творцу, к Сыну Его, Иисусу Христу. Читай Библию, молись, как умеешь, своими словами, ведь не станешь же ты говорить со своим Отцом заученными молитвами. Говори, открывай Ему сердце, Он ждет этого от тебя. Почему я это знаю? Я читала в Библии. Какая же ты счастливая! Ты из избранного Божьего народа. Он вас избрал для того, чтобы и мы, язычники, припали к Его пронзенным ногам. И какая боль, что многие на земле Израиля еще продолжают ждать Спасителя. Прочти Библию, включи радиоприемник или телевизор, и ты поймешь, что Библия говорит о сегодняшнем времени, как о последнем предпришествии Иисуса Христа за Своей Церковью, а потом настанет время великой скорби. Одна из главных примет последнего предпришествия времени – создание израильского государства, собирание евреев со всех стран на святой земле. Какая ты счастливая! Каждый камешек на твоей обычной дороге в магазин может тебе говорить об Иисусе. Он ходил там, Он говорил к вам, а через вас Слово Господа пришло к нам. Я не знаю, как мне найти слова, чтобы рассказать тебе о Боге. Я не знаю, Нелли. Ты умная и добрая, ты обладаешь прекрасным даром убеждения. А я в этом полагаюсь только на Господа. Ты же помнишь, я и заголовки-то не всегда могла хорошие придумать. А сейчас я пытаюсь убедить тебя и твоего мужа. Сердцем пытаюсь. Понимаешь, я сейчас в положении человека, который стоит на берегу гибельного, глубокого болота, которое наряжено в красивое безопасное озеро. И я знаю, что каждый шаг по направлению к этому озеру сулит гибель. Я не могу молчать, и я говорю вам, воспримите ли вы мои слова или отложите в сторону, вам решать. Каждый шаг к этому озеру или от него – вы должны сделать самостоятельно. В этом величие и мудрость Бога, Его решение
предоставить нам, людям, свободную волю, не делать нас роботами-игрушками в своих руках, а ждать нас, как своих детей, пришедших к Отцу по искреннему побуждению сердца. В сентябрьском за 2008 год номере «Забытого алтаря» я писала статью, в которой призывала молиться о вас с мужем тысячи и тысячи наших читателей в 29 странах. Эта статья — призыв ко всем, кто рано или поздно встанет перед своей последней чертой. Ведь никто ее не минует, и сроки диктует не возраст, не болезнь, не бедность или богатство, не особая праведность или греховность. Как сказал Господь, не ваше дело знать времена и сроки. Все в Его власти. Именно поэтому я призвала наших читателей к молитвам о вас. Это большая сила, тысячи коленопреклоненных христиан, взывающих о вас к Господу. Я не знаю, в Его ли воле, в Его ли планах ваше исцеление, но мы можем об этом просить. Это единственное, что я могу для вас сделать. Мы молимся и будем молить Бога о вас с мужем, об Израиле, о спасении для каждой ищущей Бога души. Оставайтесь с Богом, как и мы с Ним. Галина. Перед Новым годом я позвонила Нелли, хотела поздравить. Мне ответили, что Нелли больше нет на этой земле. Угасла она быстро. Рак. Где теперь ее душа? Верю, что она успела понять главное и примириться с Богом. А письмо это адресую теперь и другим, тем, кто в суете забывает о вечности. Имя своей подруги я изменила.

Почему Он умер? В прошлых статьях мы говорили, что Иисус был самым прекрасным, единственным безгрешным человеком на земле, и в то же время Он был Богом в человеческом образе. Но почему же тогда Он должен был принять самую страшную смерть – распятие на кресте? В то время, когда римляне господствовали над евреями, распятие считалось самой позорной казнью, которой приговаривались преступники. Обратимся к уже знакомому нам пророку Исаии. Вот что он пишет. «Он, то есть Мессия, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира, то есть шалома нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он за преступления народа моего претерпел казнь, предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава с 3 по 6, 8 и 12 стихи. Бог открыл еврейскому пророку, что произойдет через 750 лет после его жизни, и он оставил нам это откровение на страницах Танаха. Об исполнении этого пророчества мы читаем в Новом Завете. Да, когда не оправдалась надежда евреев на то, что Иисус освободит их от иго римлян, когда они увидели Его распятым на кресте, то большинство народа отвернулось от Него и смотрело на Него с презрением. Иисус был буквально презираем, и люди ни во что ставили Его. Даже Его ученики после Его смерти поколебались в вере. Посреди ясного дня, когда Иисус висел на кресте, внезапно на 3 часа наступила тьма. Да, это был самый трагический, самый страшный день за всю историю мира. Любовь была отвергнута и распята. Но это не вина евреев, как многие сейчас понимают. Это был Божий план искупления и спасения Израиля и всего мира. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53:10. Почему? Ответ мы уже прочитали. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. За преступление народа моего, то есть Израиля, претерпел казнь. Исаия 53:8. Грехи всех людей, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, были возложены Богом Отцом на своего безгрешного Сына, на Мессию Иисуса. В Новом Завете мы читаем, что когда пророк Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» – Иоанна 1:29. Страдания и смерть Иисуса не были напрасны. Первый, кто уверовал в Него, висящего на кресте, был презренный еврейский преступник, который висел рядом с Ним на соседнем кресте. Он признал в Нем Мессию Израиля. Но какое значение все это имеет для нас, живущих сегодня? Огромное и наиважнейшее значение. Сегодня, как и раньше, большинство людей не признает в Иисусе безгрешного Сына Божия, не видит в Нем своего Спасителя и Мессию Израиля. Мир презирает и насмехается над Иисусом. Но если мы вместе с тем еврейским преступником признаем, что мы заслуженно страдаем за свои грехи, а Он, Иисус, ничего худого не сделал, если признаем в Нем Сына Божьего, Мессию Израиля и нашего Господа и Спасителя, который умер за наши грехи, то услышим от Него те же слова, что услышал и этот преступник. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» – Луки 23:43. «Да просветит Бог наши духовные очи, чтобы мы с верою посмотрели на крест, на Мессию, распятого за нас. Шалом, Йод».

0: Звезда Давида. Маген Давид. Звезда Давида нам горит всегда, и свет ее не гаснет никогда, и даже если больно от скорбей, то свет ее согреет средь ночей. Смотри, вот для тебя горит она ведь Богом и тебе дана, ее лучистый, яркий, нежный свет тебе шлет с неба ласковый привет. Не унывай, мой друг, в тяжелый час, ведь свет звезды нисколько не угас. И близится прекрасная заря, с надеждой выйдем мы навстречу дня. Гори, гори, гори, звезда моя, ведь на Иисуса уповаю я. Пройдет весь мрак, уйдет ночная тьма, грядет Господь, нам вечность в нем дана.
1: Шалом, Йод.

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Исаия 5 глава 7 стих. В земле, текущей молоком, в краю холмов, долин и скал, где Божья милость бьет ключом, Бог виноградник насаждал. Оградою его обнес, очистил землю от камней и, насадив отборных лоз, лелеял, как своих детей. Хранил от всяческих невзгод, но обманул красивый цвет. Увы, родился дикий плод, к несчастью, добрых ягод нет. Как быть теперь? Опустошу. Ограду крепкую его я совершенно сокрушу, попру и разорю всего. Я славы ждал, а слышал вопль, и справедливый суд забыт. Попали в гибельную топь, оставив правдой Божий щит. Израиль, виноградник мой, от гнева ты не убежишь. Тебя пленит народ чужой, доколе сердце не смиришь. Ты слушать не желал меня, теперь кадишь иным богам. Беги от вечного огня, вернись к спасительным путям, и я приму твоих сынов, и на Сионе посажу хороший виноградник вновь, и больше не опустошу. Дмитрий Печурин. Тюрьма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вашему вниманию христианскую передачу «По страницам Библии». В ней мы желаем ознакомить вас с истинами Библии и их значением в повседневной жизни –

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, словами Иисуса Христа. Исследуйте Писание. Наше сердечное желание и молитва, чтобы и сегодняшняя передача поощрила многих к серьезному исследованию Библии, Слова Божьего. В начале нашей передачи послушайте песню «Тишина склонилась над землей».

Один ученый-юрист, который очень мало знал содержание Библии и сомневался, что она является Словом Божьим, спросил одного знакомого верующего христианина, какую бы он посоветовал ему читать книгу, чтобы он мог испытать подлинность Библии. «Читайте же саму Библию», – последовал ответ. Спрашивавшему показалось, что он неправильно понят, ведь он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать. «Я умышленно рекомендую вам читать никакой другой книги, как только Библию». Ученый-юрист достал себе Библию и спросил своего знакомого, где он должен начать ее читать. «Прямо сначала», — ответил знакомый, — «прочитайте ее сначала до конца». Через некоторое время знакомый, советовавший юристу читать Библию, навестил его и спросил, что он теперь думает о Библии. «Я прочитал во второй книге Моисея «Нравственный закон», — ответил тот, — «и попробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог». Затем я спросил себя, может быть, можно что-нибудь от него зачеркнуть и исправить, но я не нашел что. Он совершен. К такому выводу пришел ученый-юрист, читая закон Божий. Недаром в Библии в Псалме 18 сказано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед – исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем 4 Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о 4 Евангелиях, мы имеем в виду не 4 разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не 4 разных, а одно 4-кратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все 4 Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин, я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в Своем Слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Это мы читаем в послании апостола Павла к Галатам в 5 стихе 4 главы. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И к этому Петр добавляет: «И мы свидетели всего, что сделал он». 3 года земной жизни Христа были временем усердного труда. Весь мир был потрясен. Массы народа слышали учителя, принимая к сердцу его слова
и видя его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о своей милости и говорил им свою правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями его дела. Большие массы народа слышали и видели его, и везде о нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сём подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника исходит и наша уверенность в богодухновенность Слова Божия.
и из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Когда Эммануил убедился, что жители города впустить его не хотят, он созвал свое воинство и приказал подтянуть большую часть орудий к воротам слух и зрения, чтобы штурмом взять город. Одновременно он все еще старался увещеваниями заставить душу осознать свою виновность. Он посылал к ней своих гонцов с предложениями достойных условий капитуляции. Осажденные собрали совет во главе со своим царем для обсуждения этих условий. У дьяволоса был любимчик по прозвищу Жестоковыйный, и именно он был послан на переговоры с Эммануилом. Он начал так. «Великий вождь, дабы все могли убедиться в доброте моего повелителя, я пришел объявить тебе, что он согласен ради избежания войны пойти на компромисс и предлагает тебе господство над одной половиной города. Прошу дать мне знать, принимаешь ли ты это предложение?» Эммануил был тверд. «Душа принадлежит мне полностью». Тогда Жестоковыйный сделал следующую уступку. «Начальник мой говорил, что согласится и на то, чтобы ты официально царствовал над всем городом и лишь небольшую часть отделил ему». Эммануил и на это предложение ответил категорическим отказом. «Тогда, — продолжал Жестоковыйный, — властелин мой просил передать, что он даже согласен, чтобы ты один господствовал над всем городом, лишь бы ему дозволено было иногда навещать душу и проводить в ней некоторое время». На это Эммануил ответил по-прежнему твердо. «Все, что отец мой дал мне, вернется ко мне целиком, и я не уступлю дьяволосу ни одного уголка в моем городе». «Ну, а если б исхитрился вновь Жестоковыйный? Мой начальник и на это согласился. Дозволено ли было ему иногда по старому знакомству под видом странника приходить в город на 2-3 дня?» «Нет», — ответил твердо Эммануил. «Он явился к Давиду под видом странника и недолго с ним оставался, а тот чуть было не поплатился за это жизнью души. Я не могу позволить никаких отношений между ним и моим созданием». «Ты строг и суров, великий вождь. Ну, а если б, например, мой начальник попросил, чтобы его друзьям и родственникам было разрешено поддерживать с душой деловые и торговые отношения?» «Нет, это противоречило бы воле отца моего. Никто из приверженцев дьяволса под страхом смерти отныне не будет иметь с душой никаких отношений». «Значит, мой владыка потеряет с городом всякую связь?» «Да, душа вовсе не должна знаться с дьяволосом и его слугами. Они не должны иметь никаких контактов. Даже самый невинный контакт может лишь осквернить ее и уменьшить любовь ко мне, снова нарушив мир между моим отцом и ею». «Но, великий владыка, так как у моего начальника уже завязалась дружба и установились деловые отношения с некоторыми из жителей города, не может ли он перед отъездом одарить их некоторыми знаками дружбы в память своего долгого управления ими, во время которого никто на него не жаловался, и всякий жил мирно и спокойно?» «Нет, — ответил Эммануил, — когда город будет снова моим, я не позволю ему сохранить ничего, что напоминало бы о прежних грехах и заблуждениях души». «И последний вопрос. Если после того, как наш царь покинет город, кто-либо из горожан захочет попросить у него совета,
Будет ли он иметь возможность удовлетворить такое желание? И если вход в город будет ему закрыт, они могли бы встретиться где-нибудь за городом и потолковать по душам? Это было последнее коварное предложение Жестоковынова, на которое Эммануил, как и прежде, твердо возразил. Никогда, нигде и ни при каких условиях жителям города не следует обращаться за советом к дьяволосу, ибо со всем, что удручает, они могут молитвенно обратиться к отцу моему. Подобное дозволение стало бы лазейкой для дьяволоса и его сподручных, и они вновь смогли бы ввергнуть в грех душу и окончательно погубить ее. После этого Жестоковыйный отошел от Эммануила и отправился передать этот разговор дьяволосу. Когда царь и горожане узнали все подробности беседы, они единодушно решили не впускать Эммануила в город и послать уверенного для передачи ему своего решения. Посланник подошел к воротам слуг и сообщил осаждавшим следующее. «Мой владыка поручил мне передать Эммануилу, что душа и дьяволос решили бороться вместе до последнего, даже если придется погибнуть. И напрасно Эммануил думает, что город ему сдастся». Эммануил, услышав эти слова, сказал в ответ: «Я испытаю силу моего меча, и как бы ни сопротивлялся город, я владею им и освобожу его от рабства». Он тотчас приказал Ванергесу, убеждению, суду и вере с трубами и знаменами двинуться к воротам слуг и объявить войну. Вождям Надежды и Любовь приказано было подойти к воротам зрения, остальным велено было расположиться под стенами города. Армии был сообщен пароль, который гласил «Эммануил». Забили тревогу, тараны и пращи были пущены в ход, и камни дождем посыпались на город. Так началась жестокая битва. Дьяволос сам распределил жителей около всех ворот и лично руководил обороной. Несколько дней длился штурм, и вожди Эммануила совершили много геройских подвигов. Ванергес три раза брал приступом ворота слуг. Убеждение помогал ему и, заметив, что ворота поддаются, скомандовал пустить в них несколько ядер. Убеждение же подошел к воротам так близко, что был ранен. Эммануил послал за этими двумя полководцами, похвалил их за мужество и велел им отдохнуть. Убеждению он сам обмыл и перевязал раны и успокоил его. Вожди Надежды и Любовь с такой силой бросились в атаку на ворота зрения, что чуть было не распахнули их. Эммануил поблагодарил и их за отвагу. Во время штурма многие из приверженцев дьяволоса были убиты, и несколько жителей города ранены. Погиб один из военачальников по имени Хвостовство. Он утверждал, что никто не в силах ни пошатнуть столбы ворот слуг, ни заставить трепетать сердце дьяволоса. Еще был убит некто беззаботный, который был уверен в том, что одних слепых и хромых города достаточно для того, чтобы победить воинство Эммануила. Беззаботного ударом своего обоюдоострого меча по голове поразил вождь убеждения. Во главе отряда, пускавшего в осаждавших стрелы и горящие головни, стоял некто по имени Бахвал. У ворот зрения вождь Надежды нанес ему смертельную рану в грудь. Ранен в глаз был и некий Осязание, один из главных зачинщиков мятежа. Но какое страшное зрелище представлял собой все это время князь Свободная Воля! Он обезумел от страха, кидался из стороны в сторону и, говорят, был ранен в ногу,
по крайней мере, начал сильно хромать. Многие жители города были изувечены, ранены и убиты. Когда они увидели, что столбы ворот слух пошатнулись и ворота зрения почти разбиты, то упали духом. Один из них, без добра, был тяжело ранен, но остался в живых. Пожилой житель города, уверенный, также получил сильный удар в голову и уже не мог больше создавать такой хаос, как прежде. Старики предубеждения и равнодушие бежали. Когда битва кончилась, Эммануил приказал снова вывесить белый стяг на горе Милость, чтобы показать городу, что он еще не отказался от намерения даровать помилование жителям души, если она покорится. Когда дьяволос увидел белое знамя, он тотчас придумал новую хитрость. Он решил убедить Эммануила прекратить осаду, обещая, что город исправится. В сумерки, когда солнце село, он вышел к воротам на переговоры. Сын Эммануил вышел к нему, и дьяволос начал так. «Так как своим белым знаменем ты даешь знать, что хочешь мира и спокойствия, я счел нужным уведомить тебя, что мы принимаем твои предложения. Я знаю, насколько ты благочестив. Потому только ты начал войну против города, что захотел видеть его обращенным. Так вот, отведи войско от города, и я заставлю душу покориться тебе. Я прекращу все враждебные действия против тебя и сам стану твоим. Насколько я был против, настолько буду теперь за тебя и начну служить тебе. Я уговорю душу признать тебя своим владыкой и знаю, что она скорее согласится на это, когда узнает, что я сам стал твоим поверенным. Я укажу им на их заблуждение и объясню, что преступление закона преграждает путь к жизни вечной. Я сам объясню им твой святой закон, который они попрали и по которому следует им отныне жить. Кроме того, я за свой счет учрежу в городе общество проповедников и чтецов твоего слова. Ты станешь получать от нас ту часть дохода, которую тебе угодно будет назначить. Тогда Эммануил ответил ему: «О дух коварный и лживый! Твое поведение подобно поведению хамелеона. Сколько раз уже надевал ты разные личины для того только, чтобы держать душу в рабстве. Но ты хорошо знаешь, что она моя. Не удалось тебе обмануть меня. Являясь себя волка, так ты прикинулся агнцем, преобразился ныне в ангела света и хочешь обманом и ложью сделаться проповедником праведности. Но знай, о дьяволос, что ни одно из твоих предложений не может быть принято, ибо в тебе нет ничего, кроме лукавства и лжи. Нет у тебя страха перед Богом, нет в тебе любви к человеку. Тот, кто столь хитер и непостоянен, определенно желает гибели именно тех, кто ему поверит. И если праведность теперь тебе кажется столь заманчивой, почему ты сам так долго был порочен? Ты толкуешь об исправлении души и хочешь сам, с моего разрешения, стать во главе этого исправления, заведомо обманывая всех? Многие очень скоро распознают тебя, когда ты им являешься в черном, но немногие, когда ты приходишь в светлых одеждах. Но твой обман не удастся, ибо я все еще люблю душу. Я пришел сюда вернуть город под знамя своего царства. Я хочу примирить душу с отцом моим, хотя через грехопадение она заслужила гнев его. Ты также знаешь, что исполнением закона
душа помилована быть не может. Ты предлагаешь свои услуги, но я справлюсь с этой задачей без тебя. Я послан отцом моим завоевать назад душу и хочу сам довести дело до победного конца. Тебя я изгоню вон и водружу свое знамя над городом и буду управлять им по новым законам. Назначу новых воевод и новыми путями поведу к своей цели. Я выстрою здесь новый город, который будет славой вселенной. Когда Дьяволос понял, что ему не удалось скрыть свои истинные намерения, он смутился и не знал, что ответить. В конце концов он решил, несмотря ни на что, продолжить борьбу против Эммануила. Переговоры на этом закончились. Дьяволос направился к центру города, а Эммануил вернулся в свой стан. С обеих сторон снова начались приготовления к битве. Дьяволос, между тем, решил пойти на крайние меры. Он повелел своим полководцам, в случае, если они убедятся, что всякая оборона бесполезна, немедленно начать грабить, разорять и убивать всех, не жалея ни женщин, ни детей. Ибо, считал он, лучше нам разрушить город до основания, чем отдать его Эммануилу. Эммануил, зная, что ему предстоит последняя битва, которая должна кончиться взятием города, приказал своим вождям быть беспощадными к Дьяволосу и его сподвижникам, но отнюдь не трогать жителей города, а напротив, оказывать им помощь и всякое снисхождение. Глава 5. Покорение души. В назначенный день воинство Эммануила пошло на штурм ворот слух и зрения. Пароль на этот раз был «Душа обретена». Еще не рассеялась утренняя мгла, а бой уже был в самом разгаре. Дьяволос и его полководцы яростно защищались. Но после 2-3 сильных атак ворота слух поддались. Их запоры и замки разлетелись в воздухе на множество кусков. Затрубили царские трубачи –

Войско с криками радости устремилось в город, а дьявол поспешно скрылся в замке. Затем торжественно въехал в город Эммануил и сразу же приказал устроить себе престол. Знамя свое он велел водрузить на возвышении, дав ему название «Будь внимателен». Эммануил приказал непрерывно обстреливать замок дьяволса. Прямая дорога вела от самых ворот слух до жилища старого летописца «Совесть», возле которого и возвышался замок, служивший дьяволосу столько времени вертепом. Воинам было приказано быстро очистить эту дорогу от грязи, чтобы войско могло быстро и беспрепятственно пройти к замку. Ван Эргесу, убеждению и суду Эммануил велел идти скорым маршем к жилищу старика-летописца. Подойдя к дому старика, они установили там осадное орудие, ибо дом, в котором он жил, был чуть ли не так же сильно укреплен, как и сам замок. Закончив приготовление, они стали стучать в дверь. Ван Эргес стал требовать, чтобы ему отворили, и, не получив ответа, велел выстрелить по дверям. Летописец затрепетал, сошел вниз и дрожащим голосом спросил, кто они и что им надо. Ван Эргес ответил: «Мы — вожди воинства великого царя Шадая, его благословенного сына, пришли занять дом твой для него». Тут прогремел второй выстрел. Летописец, дрожа, открыл двери, и все три вождя вошли в его дом. Этот дом очень подходил Эммануилу в стратегическом отношении. Он был по соседству с крепостью, просторен и фасадом стоял к замку, в котором заперся перепуганный дьяволос. Вожди рассказали старику-летописцу о случившемся, ибо ему были совершенно неизвестны намерения Эммануила на будущее. Скоро по городу разнеслась весть о занятии царским воинством дома летописца, и тотчас поднялась сильная тревога. Поползли слухи, что Эммануил готовит душе страшную месть. Основанием этих толков послужило известие, что летописец якобы узнал об этом от самих царских вождей. Пришедшие к нему уточнить, правда ли это, остолбенели от страха, увидев расположившихся вокруг его дома воинов с таранами и прощами. Притом старик еще усиливал их ужас, беспрестанно повторяя: «Без всякого сомнения, смерть и разрушение угрожают нашему городу. Согласитесь, что мы все показали себя предателями в отношении царя Шадая и его сына. Теперь он превратил мой дом в свою крепость. Что касается меня, то я сильно согрешил. И счастлив тот, кто остался чистым». Я молчал, когда нужно было говорить к жителям души. Конечно, я отчасти пострадал от дьявола за то, что держался еще некоторое время законов Шадая. Горе мне! Вся вина лежит на мне. Очень скоро падет власть дьявола и будет суд. О, я трепещу при мысли, какой конец ждет всех нас!» Между тем, пока эти вожди Эммануила располагались в доме летописца, вождь-князь выполнял свой долг. Он собственноручно расправился с тремя начальниками войска князя «Свободная воля». От его рук погибли старик предубеждения, которому верена была защита ворот слух, и некий лишь назло негоден, в ведении которого были обе пушки над теми же воротами, и предательство, личность низкая и подлая, на которую сильно рассчитывал свободная воля. Он казнил многих воинов князя «Свободная воля», которые были очень важными и напыщенными, но перед дьяволосом
лебезили и заискивали. Ни один мирный горожанин не был ранен или убит. У других ворот сражались остальные вожди Эммануила. У ворот зрения вождь Надежда убил наповал привратника ослепленного, под командованием которого числились тысячи людей, сражавшихся секирами. Многие воины ослепленного обратились в бегство. Слуга дьяволоса по имени Убежденный тоже был убит наповал. Некоторым из слуг дьяволоса удалось скрыться. В скором времени старик-летописец, князь Разумения и еще несколько уважаемых горожан, сознавая, что в случае падения города они, несомненно, погибнут, собрались вместе и после долгого совещания условились сочинить прошение к Эммануилу, пока он еще находится у самых ворот. Суть прошения состояла в том, что, мол, они, старые граждане несчастного города, сознают свой грех, сожалеют, что оскорбили своего царя, и ныне молят о его пощаде. Эммануил оставил прошение без ответа. Осадные орудия армии Эммануила, не переставая, стреляли по замку. Наконец, одна из стен, известная под названием «Неприступная», поддалась и рухнула. Таким образом, был открыт вход в замок, в котором заперся дьяволос. Гонцы были тотчас посланы с этим известием к Эммануилу. Весь стан радостно затрубил в трубы, понимая, что вход его в замок – залог скорого конца войны и начала освобождения души. Эммануил поднялся со своего трона и во главе своих вождей и воинов вступил в город, держа путь к замку дьяволоса. Он был облачен в золотые доспехи, его меч блестел на солнце, и перед ним несли развивающееся знамя. Лицо Эммануила сохраняло невозмутимое, спокойное выражение, так что горожане, высыпавшие из домов своих посмотреть на его триумфальный вход, не знали, чувствует он к ним любовь или ненависть, и с тревогой следили за его шествием. Жители сознавали, что преступили его закон и заслуживают смерти. Они знали также, что ему известно, что они добровольно признали дьявола со своим царем. Все это страшило их. И потому они боялись, как бы Эммануил не разрушил мятежный город, а жителей не предал смерти. Сознание этого заставляло их подобострастно смотреть на того, кого они недавно презирали и не хотели впустить к себе. Они восхищались его доблестным видом, преклонялись перед ним, падали ниц, сожалея о том, что не его избрали царем. Так душа бросалась из одной крайности в другую, переходя от страха к надежде, терзаясь в догадках, какая участь ее ожидает.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводите вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». И так вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
5: Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее

0: пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
1: Глава 14.
2: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
3: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
2: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
4: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
2: И роптали на нее, но Иисус сказал:
0: «Оставьте ее! Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
2: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
5: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
2: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
0: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
2: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
0: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
2: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
5: «Не я ли?»
2: И другой:
6: «Не я ли?»
2: Он же сказал им в ответ:
0: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
2: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
2: и, взяв

0: чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
1: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
0: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
1: «Все вы соблазнитеся мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
0: Петр сказал ему:
2: «Если все соблазнятся, но не я».
0: И говорит ему Иисус:
1: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
0: Но он еще с большим усилием говорил:
2: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
0: Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
1: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
0: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
1: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
0: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
1: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты».
0: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
1: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
0: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
1: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
0: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
3: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
0: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
3: «Рави! Рави!»
0: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
1: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
0: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
4: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
0: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
5: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
0: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
5: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
0: Иисус сказал:
1: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
0: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
5: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
0: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
6: «Кролики!»
0: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
7: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
0: Но он отрекся, сказав:
2: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
0: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
7: «Этот из них».
0: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
8: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
0: Он же начал клясться и божиться:
2: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
0: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
1: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
0: И начал плакать.
7: Глава 15.
0: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
9: «Ты царь иудейский?»
0: Он же сказал ему в ответ:
1: «Ты говоришь».
0: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
9: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
0: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
9: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
0: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
9: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
0: Они опять закричали:
10: «Распни его!»
0: Пилат сказал им:
9: «Какое же зло сделал он!»
0: Но они еще сильнее закричали:
10: «Распни его!»
0: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
10: «Радуйся, царь иудейский!»
0: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
11: «И к злодеям причтем».
0: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
12: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
0: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
13: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем.
0: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
14: «Элои, Элои, лама савахфани!»
0: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
15: «Вот, Илью зовет!»
0: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
16: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его!»
0: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
17: «Истинно человек сей был Сын Божий!»
0: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
7: Глава 16.
0: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
7: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
0: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
18: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
0: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
1: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
0: Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
19: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Я предаюсь горестным раздумьям о судьбах атеизма страны Советов, пишет Вячеслав Михайлович, наш слушатель из города Бобруйска Могилевской области. Я горько слезы лью, но строк печальных не смываю, цитирует он слова великого поэта и продолжает. 60 лет, начиная с младенческого возраста, я слышал постулат общества массового атеизма «Бога нет». Пребывая в пионерах, я слышал «Бога нет». Комсомол твердил то же самое «Бога нет». В рядах партийного авангарда советского общества по заданию КПСС я внедрял в сознание молодежи то же самое «Бога нет», признается Вячеслав Михайлович и развивает свою мысль так. Ладно, Бога нет. Но кто в таком случае ответит на каверзный вопрос? А кого не спровергали неспровергатели Бога целое столетие, если, дескать, якобы Бога нет? Полученное противоречие методом «редукцию ад абсурдум» доказывает ложность допущения, что Бога нет. И действительно, вряд ли имеет смысл бороться с тем, чего не существует. Но еще бессмысленнее бороться со всемогущим Богом. Не случайно ведь псалмопевец Давид в 13-м псалме говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но продолжим чтение письма. Бывшие гонители Бога, сменив гнев на милость, уверяют: «Иисус Христос был коммунистом». Но если Иисус Христос был коммунистом, иронизирует наш слушатель, тогда будьте милостивыми признать, что египетский фараон Рамзес XVII был секретарем ЦИКОМа, а генсеком – сам Бог. И далее, частенько по телевизору в рядах непримиримой оппозиции думского большинства можно слышать цитаты из Библии. Библию цитирует несметная рать товарищей по партии. «Библия стала партийной книгой», заключает Вячеслав Михайлович. Ну что же, наверное, это неплохо, что и в Думе цитируют Библию. Это еще раз говорит о ее авторитете и о том, что бессмысленно сражаться с тем, что превосходит человеческое разумение, что дано самим Богом. Ведь то, что Библия, несмотря на все пророчества атеистического времени, не потеряла свою силу, говорит о ее сверхъестественном происхождении. Это слово живого Бога, который хочет общаться со своим творением и обращается к нам со страниц Священного Писания. И хорошо бы нам не только цитировать отдельные места из Библии, но и проникнуть в ее суть, всем сердцем познать благую весть, которую она несет, и в соответствии с этим изменить свою жизнь. Итак, мы продолжаем занятия по Евангелию от Марка. В прошлой передаче мы начали изучение 14 главы и остановились на событиях, происходивших во время последней Пасхи Иисуса с учениками. Давайте же продолжим изучение 14 главы, начиная с 22 стиха. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение 14 главы Евангелия от Марка. В прошлый раз мы разобрали такие события этой главы, как помазание Иисуса Марией и вечерю нашего Господа. А сейчас мы вплотную подошли к таким печальным событиям, как предательство Иуды, бегство учеников, отречение Петра, а также арест нашего Господа. Однако, читая о том, что происходит с Иисусом, не забывайте, что все эти события происходят по воле нашего Господа. Ибо Он Сам отдается в руки Своих врагов, вверяя Себя воле Своего Небесного Отца. И тем самым исполняются слова пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». А теперь давайте прочтем стихи с 32 по 34, где Господь со своими учениками приходит в Гефсиманию. И здесь должно произойти, пожалуй, самое позорное предательство в истории человечества. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“. и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Я полагаю, что Иисус со своими учениками нередко приходил в эту самую Гефсиманию. В наши дни недалеко от Иерусалима есть место, которое традиционно называется Гефсиманским садом. Однако с уверенностью утверждать, что это и есть то самое историческое место, мы не можем. Я лично полагаю, что настоящая Гефсимания должна была находиться по другую сторону горы, хотя на самом деле местоположение этого селения не играет для нас никакой роли. Важно то, что Иуда хорошо знал это место, поскольку ему и другим ученикам часто приходилось там бывать вместе с Иисусом. Иуда наверняка знал, что Господь будет там, потому что Иисус не провел в Иерусалиме ни одной ночи. Итак, сейчас с Иисусом остались 11 учеников, и Господь выбирает троих из них – Петра, Иакова и Иоанна, которые должны сопровождать его в этот час, и отправляется помолиться. Слова, которыми Марк описывает эти события, указывают, что Иисус переживал тяжелейшие душевные страдания. Написано, что он начал ужасаться и тосковать. Мне кажется, что эти душевные муки были ничуть не менее, если даже не более ужасными, чем его физические страдания на кресте. Я также склонен думать, что там, в саду, он вновь столкнулся с Искусителем, с сатаной. Я полагаю, друзья, что нам с вами никогда не доведется до конца понять, что именно Господь переживал в те минуты. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Марк пишет, что Иисус молился, чтобы миновал его час сей. Мне кажется, эта фраза указывает, что Господа страшила не сама смерть. Его пугал именно этот час, который ему предстояло провести на кресте. Его пугал тот самый миг, когда грехи человечества будут возложены на него. Как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Он стал жертвою за наши грехи, друзья. Причем Иисус пошел на все это добровольно, повинуясь во всем Отцу, как написано в послании к Евреям, в 5 главе, в 7 и 8 стихах: «Он в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Далее Иисус возвращается к Своим ученикам, читаем 37 и 38 стихи. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». Как мы видим, ученики не чувствовали никакого беспокойства. Фактически, они были готовы проспать все эти события. А Петр, как мы видим здесь, ничуть не был смущен тем, что ему вот-вот предстояло предать Спасителя. Я думаю, что ученикам следовало бодрствовать и молиться, а они вместо этого улеглись спать. Бодрствовать и молиться – это единственный способ, при помощи которого мы можем избежать искушения. Далее мы видим, что Иисус вновь уединяется и повторяет свою молитву. А ученики в это время опять засыпают. Читаем 39 и 40 стихи. «И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать». Причем, как мы видим, им нечего было отвечать на его упрек. Для нас с вами это должно быть важным уроком. Мы должны понять, что человек не может доверять своей плоти. Далее наступают трагические минуты предательства. Стихи с 41 по 45. «И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Здесь мы видим пример наиболее низкого и отвратительного предательства, на которое только способен человек в этом мире. Иуда знал место, где может находиться Господь, и привел туда его врагов. Обычно поцелуй является символом любви и преданности. Но Иуда использовал его, чтобы предать своего учителя. И это делает поступок Иуды еще более низким. Однако нам с вами этот инцидент указывает на одну важную мысль. Будучи на этой земле, наш Господь по виду ничем не выделялся среди других людей, а потому Иуде нужно было указать на него особым образом. «И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равви, равви!» и поцеловал его». Обратите внимание, что Иуда называет Господа равви, то есть учитель. Он не назвал его Господом. И это подтверждает слова первого послания к Коринфянам, который мы находим в 12 главе в 3 стихе. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Далее Иисус оказывается в руках грешников. 46 стих. «А они возложили на Него руки свои и взяли Его». Причем он сам отдается в руки своих врагов, чтобы взойти на крест, хотя один из учеников и предпринимает отчаянные попытки сопротивления. Послушайте, 47 стих. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Хотя имя этого храбреца нам здесь не сообщается, я думаю, вас не удивит, что это был Петр. Симон Петр был, несомненно, неплохим рыбаком, но воин из него был достаточно неуклюжий. Он целился в голову, а попал в ухо. Апостол Иоанн в своем Евангелии также сообщает нам, что пострадавшего раба звали Малх. Стихи 48 и 49. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Иисус указывает, что все происходящее исполняет древние пророчества Ветхого Завета. Я думаю, что Иисус говорит это отчасти для того, чтобы показать, что если бы эти люди верили в Писание, сейчас они могли бы почувствовать сомнение и даже передумать, но этого не происходит. А теперь посмотрите, что происходит с учениками нашего Господа. Они, видя все происходящее, убегают. И тем самым исполняются пророчества Ветхого Завета, стихи с 50 по 52. «Тогда, оставив его, все бежали». Причем здесь особо упоминается один молодой человек. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Есть различные мнения относительно того, кем был этот юноша. Высказывается даже предположение, что это был апостол Павел. Однако большинство исследователей полагает, что этим юношей был Иоанн Марк, автор этого Евангелия. Я лично склонен придерживаться того же мнения. Далее мы читаем о постыдном суде над Иисусом, стихи с 53 по 65. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники». Здесь Иисус предстает перед Синедрионом и Каиафой, официальным первосвященником Израиля. Каиафа был именно официальным первосвященником, то есть его авторитет признавали римские власти. Однако, согласно постановлениям Моисея, законным первосвященником был Анна, тесть Каиафы, который физически и фактически выполнял функции первосвященника. Иоанн в своем Евангелии сообщает нам, что сперва Иисус предстал именно перед Анной. Также принято считать, что за заговором против Иисуса стоял именно Анна. Петр издали следовал за ним, даже внутрь дома первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Как мы видим, Петр подходит все ближе к своему позорному отречению. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Следует иметь в виду, что это заседание Синедриона не могло считаться законным, потому что проходило ночью. Надо сказать, что и все остальные действия врагов нашего Господа не были законными. Так, например, Синедрион заслушивал только обвинительные свидетельства против Иисуса. «Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: „Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. По закону обвинение должно было строиться на показаниях по меньшей мере двоих свидетелей. И, как мы видим, было немало тех, кто желал свидетельствовать против Господа. Но это были лжесвидетельства, а потому неудивительно, что все они противоречили друг другу. Совершенно очевидно, что Иисус никогда не утверждал, что разрушит Иерусалимский храм, а затем воссоздаст его за три дня. На самом деле он сказал так: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Обратите внимание, что он сказал: «Вы разрушьте». Причем Иоанн во второй главе своего Евангелия в 21 стихе сообщает, что Иисус тогда говорил о храме тела своего. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Иисус не собирался защищаться против откровенной лжи. Тем самым Он исполнял слова пророчества Исаии, которые мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Молчание Иисуса удивляло и приводило в негодование первосвященника, который хотел заставить Господа сказать что-то в свое оправдание, чтобы на основе его собственных слов обвинить его. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 63 стихе, мы читаем, что первосвященник произносит фразу, которая вынуждала любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом живым», и задает Иисусу конкретный вопрос: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И в ответ Иисус отвечает, что Он и есть Мессия, Сын Божий. А далее добавляет слова из книги пророка Даниила из 7 главы 13 и 14 стихов, произнести которые имел право только Божий Сын. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Для первосвященника смысл произнесенных Иисусом слов был совершенно очевиден. И он продемонстрировал это, разодрав свои одежды, что являлось символом глубокой скорби человека, который услышал ужасное богохульство. Причем в этот момент первосвященник сам нарушил закон, так как по закону он не имел права разрывать своих одежд. Прочтем стихи с 63 по 65. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?“ Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: „Пререки“, и слуги били его полонитом. И в результате Синедрион осудил Иисуса на смерть, основываясь на его собственном утверждении, что он Мессия. Однако, когда они привели Иисуса к Понтию Пилату, они предъявили ему иные обвинения. Об этом мы узнаем из 15 главы Евангелия от Марка. Также здесь мы читаем об их издевательствах над нашим Господом. Их обращение с Ним демонстрировало полнейшее презрение и пренебрежение. Только подумайте, они плевали в лицо Божьему Сыну. А в то самое время, пока происходил этот суд, больше напоминающий фарс, Симон Петр оказался перед лицом самого большого в своей жизни искушения. Прочтем стихи с 66 и до конца главы. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: „И ты был с Иисусом Назарянином“. Но он отрекся, сказав: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“, и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоящим тут: „Этот из них“, он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: „Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно“». Просто подумайте об этом, друзья. Слова какой-то служанки заставили Петра отречься от своего Господа. Апостол устыдился того, что его признали за ученика Иисуса. И я хотел бы задать вам вопрос: не приходилось ли вам оказываться в подобной ситуации? Да простит нам Бог нашу трусость и слабость, как Он простил их когда-то Петру. Обратите также внимание, что именно одна из слабых сторон натуры Петра, а именно его безудержный язык, привели его к неприятностям. Апостола выдал его галилейский говор. Он же начал клясться и божиться: „Не знаю человека сего, о котором говорите“. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Этот человек не осознавал своей собственной слабости. Симон Петр любил Иисуса и был искренен, когда клялся ему в верности. Однако он слишком плохо знал самого себя. Просто он еще не столкнулся в жизни с ситуацией, когда ему пришлось осознать ничтожность и греховность человеческой плоти. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Однако сразу же Петр раскаялся в своем грехе, что и является подлинным испытанием истинному верующему. Мы видим его слезы. Это слезы сокрушенного покаяния. Позднее в своем первом послании, в первой главе, в пятом стихе, он напишет: «Благословен Бог, возродивший нас силою Божию через веру». Лишь позднее Петр осознал, что Господь был с ним в тот самый миг, когда он предавал его. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни, точно так же, как Он был со своим отступившим учеником Петром. На этом заканчивается 14 глава. Иисус остается в руках своих врагов, а Его ученики рассеяны. Один из них просто предал Его, а другой отрекся. Это была ночь, когда силы зла наверняка ликовали. Однако мне не хотелось бы заканчивать нашу передачу на столь печальной ноте. Поэтому я скажу так. Все, что делалось в этот миг, способствовало окончательной победе добра. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Всего доброго.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Виктор Крикунов, тюремный служитель из Санкт-Петербурга из церкви «Союз христиан». Приветствую тебя, Виктор.
4: Приветствую, Алексей. Приветствую всех, кто слушает эту программу «Выбор».
3: Виктор, я хотел, чтобы ты рассказал сегодня нашим слушателям о своей жизни, свое свидетельство о том, как ты сделал самый главный выбор в своей жизни.
4: Меня зовут Крикунов Виктор. Мне 55 лет, из которых сознательно за свои преступления, серьезный ряд серьезных преступлений, я отбывал 20 лет в колониях и тюрьмах России.
3: Насколько я знаю, Виктор, у тебя так получилось, что это был непрерывный срок?
4: Вообще, это был непрерывный срок, но были моменты, когда я убегал из колонии, из тюрем. И какое-то время я находился на свободе, пока снова не был задержан.
3: Я думаю, что слово «свобода» здесь в несколько таком странном смысле звучит. Находился на свободе, но, наверное, ты ощущал себя свободным, когда ты был в бегах?
4: Конечно, нет. Это была не абсолютно вообще свобода, как мы понимаем. Это было постоянно было ощущение страха, ощущение опасности, ощущение, что вот-вот тебя задержат спецгруппы.
3: Я сегодня второй раз уже слушаю твою историю, или мы вместе с слушателями нашими будем слушать, так лучше сказать. И я удивляюсь, какое желание свободы вот жило в твоем сердце. Вот интересно, некоторые люди совершенно спокойно относятся к тому, что вот вынесен приговор, им нужно отбывать наказание, но у тебя в сердце, я так понял, не было никогда покоя, и тебе хотелось вот любыми способами выбраться на свободу. Как ты ее тогда себе представлял, именно свобода?
4: С первых дней в тюрьме я сразу ощутил, что я сидеть не буду. У меня было развито гипертрофированное «я». Я был в прошлом спортсмен. По многим видам я имел первые разряды и был кандидатом в мастера по биатлону. Я помню хорошо, что этот спорт развил во мне сильное чувство гордости, что я самый сильный, самый выносливый, самый быстрый. И в итоге вот эта все подготовка в прошлом, армия, потом до армии я тоже несколько лет занимался спортом, готовился вообще с детства, я мечтал быть десантником. И вот эта мечта у меня, она, как говорится, развивалась в то, что я очень много времени посвятил спорту. Я занимался многими видами. И когда я попал в систему, я сразу же готовился. С первых дней я начал тренироваться. Уже находясь в камерах, под следствием, я еще не знал, сколько мне вынесут, какой будет срок, но предполагал, что это будет 15 лет. Все. И я постоянно уже, начиная с первых дней, готовился к побегу. Я много тысяч приседал, много тысяч раз отжимался. Сначала у меня было 3000 раз я отжимался и 3000 раз приседал. Это в течение дня. Так вот у меня подготовка такая была. И, конечно, я знал, что я убегу. Я не хотел мириться с тем, что мне уже по праву, как говорится, что посеешь, что пожнешь. Это есть такое изречение в Библии, которое говорит, что посеете, то и пожнете. И все. Но я посеял зло, но пожинать плоды этого зла я не хотел. И поэтому я готовился к побегу и еще дальше продолжать преступную жизнь. Передо мной в тот момент стоял выбор пути. право смириться, принять все как от Бога, но я не хотел мириться, потому что гордость у меня была сильно развита. Я был наполнен именно искушениями, которые дает нечистый дух, сатана, дьявол. И, естественно, я думал, что с первых дней, находясь в колонии, я буду совершать побег. Сразу же подготовлен был для этого.
3: И куда тебя повезли, в какой лагерь?
4: Когда меня осудили, мне дали 15 лет усиленного режима за разбой, нападение и убийство умышленное. И привезли в Соликамский район, зона Большой Сом, усиленного режима. Это была лесная командировка, на которой мне предстояло пробыть 15 лет. И с первых же шагов этой колонии я понял, что то, к чему я готовился, я буду совершать, не откладывая на следующие дни. Я начал делать уже одно за одной варианты, искал варианты побега. И первый побег, который я совершил, это был у меня было два подельника. У меня был один десантник, а второй был молодой парень, 20-летний. И мы вот сошлись с ним еще в камере, в тюрьме, и готовились уже по приезду сразу совершить побег. Мы совершили этот побег, только единственное, когда начали стрелять, молодой парень развернулся, а мы вдвоем ушли в тайгу и больше 1000 километров прошли по Северному Уралу, проходя, в общем, разные районы, совершая преступления, но опять были задержаны и осудили снова 15 строго.
3: Понятно, то есть добавили до 15, да?
4: Добавили,
3: да. Тогда до 15, не могли, да, больше ничего добавить.
4: Да, был потолок.
3: Вот ты упомянул, что ты жил под властью врага, душ человеческих, дьявола, и не знал Бога. Действительно ли вообще никаких у тебя не было представлений тогда о духовном мире, вот о Боге? Что вот, какие тогда у тебя были мысли об этом?
4: Представления о Боге у меня складывались в детстве. У меня была мать верующая, она постоянно в сердце своем просила Бога о том, что когда она, у нас, в общем, получилась трагическая судьба, у меня в 59-м году погиб отец, его застрелил бандит. Мать осталась с 3 детьми, у меня еще 2 сестры. И мать у меня, я помню, во всех трудных ситуациях, она всегда говорит: «Бог есть», говорит, «сынок». И когда я начал уже воровать в детстве, рано очень, она говорит: «Сынок, нельзя это делать, это грех. Ты, говорит, идешь неправильной дорогой, образумся». Но я этого не слышал. Потом у нас в то время за Христа люди сидели, люди страдали за Христа, и проповедовать открыто не имели такой возможности. Ни читать Библию, ни привозить Библию, за это все имели наказание именно в колонии и зоны. И много было братьев и сестер, которые страдали за Христа, проповедуя его открыто.
3: Да, действительно, как время изменилось. Совсем немного времени прошло, а сегодня могут проповедники зоны зайти и рассказать о Господе в тюрьмах. Ну хорошо, давай вернемся все-таки к истории твоей жизни. Какие еще были вот у тебя события, такие связанные вот с этой жаждой свободы? Значит, все-таки вас арестовали, поймали и добавили до пятнашки, да?
4: Да, добавили до 15 лет.
3: Вот я знаю, интересный был у тебя случай, связанный с пирожками.
4: Я сейчас расскажу чуть более подробно. За очередной подробный

0: наручники каждому. И мы идем в лесу. Капитан, который там сопровождал, он говорит: ну что, Крикунов, вот теперь я, говорит, с тобой посчитаюсь. И все, я помню, что он достал пистолет, и мне ощущение было, что жизнь у меня закончилась. У меня было бессилие, отчаяние. Я внутренне понимал, что легко он меня сейчас может застрелить, и мне не сбежать никуда вообще. Это было ощущение смерти. Оно было реально, настолько реально, что я как ощущал, как вот смерть ко мне подошла. И это был страх, и я начал в этот момент опять молиться. Я понимал, что только кто-то высший может меня спасти. Я тогда не знал даже Иисуса Христа, я не знал, как по-настоящему Бога, я не знал. Я
1: и только... отче наш не знал.
0: Да, и отче наш не знал совершенно. Я только знал, что есть какой-то всемогущий, который вот сердце меня просто было вынуждено призывать, потому что жить мне очень сильно хотелось. И вот в этот момент... Я помню, что я начал молиться, взывать к Всевышнему, и вдруг подъезжает командир батальона, майор, и он, вот Крикунов, говорит, с каким почетным экспортом тебя сопровождает. И вот он отъезжает меня на короткое расстояние, опять возвращался и так вот кружил до самого аэропорта. Я удивился, я просто понимал, что это вот, ну не знаю, вот в этот момент, когда был критический для моей жизни, вот этот человек, это было послание с Божьей. Я точно знаю. Но самое интересное, что произошло, когда я сел на бревно в ожидании посадки, я сидел, у меня было все пересохшее. Я говорю, можно, говорю, воды попить? Я помню, что это было так высказано. Он говорит, ну ладно, так, и ехидно улыбнулся. Ну, я понял, что его вот этот мой страх его тоже порадовал, что я все-таки не такой, как говорится, как думали, что там несгибаемо. Оказывается, есть страх у человека. Я увидел его улыбку саркастическую такую. И в этот момент у меня вдруг пробудилась опять ненависть. Только пережитое, все выхлестнуло внутри такой волной бешенства и ненависти. Я думаю, ну я вам сейчас устрою. Я не знал, как я это буду устраивать, но я только ждал момента, что я что-нибудь сотворю. Я помню, что у меня было внутреннее закрытое сознание полностью. Творить буду что угодно, но лишь бы надо мной так не смеялись. Вот эта гордость, она у меня была настолько сильно развита, что я ощущал вот все, я сейчас что-нибудь сделаю, что они потом запомнят это. И когда нас посадили в самолет, меня посадили на переднее кресло, а моего подельника сзади, я помню, так, только взлетели, я начал смотреть в иллюминатор, иллюминатор был справа, смотреть, на какой высоте мы летим, и ощущал, что вот внутренне, что сейчас откроется дверь, бортпроводник выйдет, как будто мне кто-то подсказывал. И я в этот момент бью локоть моего капитана и отталкиваю этого бортпроводника, и прыгаю на штурвал и пикирую на этот лес. Я знал, что внутренне, что я выживу, а с остальными что угодно. И вот я помню, вот это настраивался на этот побег такой вот. Вообще, он, не знаю, он нигде, никакой практики его не было, такого побега. И помню момент, когда я уже был сильно-сильно настроен, как воздушный шар был наполнен внутри все духом нечистым. И помню, в этот момент вдруг голос женский. Я оглядываюсь, оказывается, там через проход сидит девушка молодая с грудным ребенком, младенцем на руках. И я вот этот момент, я посмотрел, думаю, что там такое, кто там говорит. И когда увидел, что это девушка с ребенком, и она передает промасленный такой пакет с пирожками домашними, и говорит, угостите капитану этому, говорит, угостите их. И все. И вот когда пирожки он мне дал, и передали мои товарищи там, я помню, что я взял, откусил пирожок, и я про себя подумал, ну и ничтожишь, причем тут вольные люди, и вообще в нашей вот этой внутренней битве, как говорится. Только я вот это произвел, у меня сразу, просто у меня внутри все ушло, исчезло, злость.
1: Освобождение.
0: Да, освобождение. Такое, да? И в этот момент открывается дверь, и так, как я представлял, все происходит. Только у меня уже не было этого нечистого внутри духа. И даже когда у меня уже потом, в этом полгода я опять провел в «Белом лебеде», и я вспоминаю все эти ситуации, и ни разу не пожалел о том, что я в тот момент не совершил вот такой дерзкий поступок. Я не знаю, чем бы он закончился, может быть, смертью всех нас, может быть, я не знаю, Бог, может, увел вот через эту женщину, девушку с ребенком, увел меня от смерти и моей, собственно, и также их смерти. И потом я вот этот эпизод вспоминал очень много и думаю, как же все-таки рука Божия. Ну.
1: Да, действительно, Господь может вот таким образом подействовать, что изменил твое отношение вот,

0: конечно, какой-то дух злой ушел, как ты сказал, да? Слава Богу. Да. И мы можем сегодня радоваться, что вот сегодня мы напоены таким духом, который не желает другим людям зла. Я хотел, чтобы мы сейчас послушали песню вместе с нашими слушателями. Какую мы послушаем песню ты хотел?
1: Я хотел бы, чтобы наши слушатели, которые слышат эту программу «Выбор», послушали песню одной известной нашей христианской певицы Беллы Пагилы из города Владикавказа. Но она была от рождения слепая, но сейчас она знает 7 языков иностранных по одному, по-французскому преподает в институте. Кроме этого, она также ездит в тюрьмы, в колонии, прославляет Господа пением и служит Господу молитвами, служит, молится за всех сидящих во тьме, которые я сам когда-то сидел. Некогда.
0: Хорошо, будем слушать песню сестры Беллы.
2: Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виктор Крикунов, тюремный служитель из Санкт-Петербурга, из церкви «Союз христиан». В твоем рассказе, Виктор, еще мы не дошли вот до этого момента, когда ты можешь сегодня называться членом церкви «Союз христиан» и тюремный служитель. Это у нас немножко будет впереди, через несколько минут буквально, для наших радиослушателей. Но сейчас мне хотелось, чтобы ты уже закончил вот тот период своей жизни, как бы подвел какую-то черту и рассказал нам о том, что же было дальше в твоей истории.
1: Ну, вкратце, чтобы было понятно слушателям, я отсидел ровно 20, из них 10 лет на особом режиме. Из этих 10 лет я дважды был в спецборе «Белый лебедь» в Соликамске, и также я был во Владимирском центральном. И за неоднократные попытки побега, у меня их было больше 10 попыток, за 3 судили меня. И я, как особо опасный побегушник, меня содержали в камерах смертников, в крестах, и также в городе Архангельске, в тюрьме города Архангельск, держали в камере смертников. Потому что я был уже у них на таком счету, что от меня ожидали всяких, любых, вообще любых вариантов побега. С убийством, с нападением, любых. Я был ожесточен очень сильно на мир. И в 86-м году, это было при этапировании с зоны Салт-Озера в Архангельской области, десятка, там особый режим был, десятка, номер 10. И меня сопровождали в другую колонию, номер 22. Ну, колония 22, это был тоже особый режим. И когда меня везли этапом, я помню еще на Пуксе, есть такая как бы пересыльная тюрьма у нас, там маленькая пересылка. На этой Пуксе я 2 дня ходил и думал, почему, странно, думаю. Обычно меня в тройнике возили и в наручниках. И особое сопровождение для меня было. А тут вдруг какая-то халатность. Я думаю, ну, наверное, тайга у них, думаю, побегов на рывок никогда не было. И они поэтому допустили такую, как говорится, халатность, думал. И все. И вот было у меня какое-то сомнение, но так сильно мне хотелось бежать, что я вот эти сомнения переборол. И нас высадили в 12 часов ночи на этой станции, а лес там был рядом. И до этого я уже изучил там весь район, как можно убегать и куда. И был готов опять на рывок. Я помню, когда нас высадили, была команда встать к машине, нас человек 27 было, и я сразу же побежал к лесу. Лес был метров 10-15, я успел до первых выстрелов, уже когда начальник конвоя стал стрелять из пистолета, я успел добежать до леса. Забегая в лес, пошли за мной в погоню 2 собаки с собаководами, и в лесу я знал, что они меня достанут за счет бега собак, но я рассчитывал, что одним или двумя ударами я избавлюсь от собаки. Когда она прыгнет, у меня было намотано полотенце на руку. Я помню так, что когда я отбился от собаки, получила сразу очередь из автомата. В общем, одна пуля мне попала в лицо, одна в плечо, и где-то оказалась под сердцем эта пуля. А вторая прострелила руку мне. Я был оглушен, упал, и вот этот момент у меня стала душа выходить из тела. Я помню это состояние такое, я осознал, что я погибаю, осознал это ярко, я увидел свет, я ощутил какую-то необычную радость, состояние радости, наполненности, блаженства, какая-то неизреченная музыка звучит, и все, вот в этом состоянии вообще внутреннем я просто ощутил вообще такое радостное состояние внутри. И возвращаюсь опять в тело, и помню этот момент, когда собака мне грызет руку, другая ногу. И я говорю, прежде чем уйдешь в тот мир, покажи, на что ты способен. Отбился от собак, и в этот момент только я сумел им скрутить головы обоим, и они с визгом улетели в кусты. И я в этот момент, я помню, прошел такой прямо ясно, как слышимый такой «перекатывайся». И я в этот момент перекатился, вторая очередь пошла в то место, где меня уже не было. И у него закончились патроны у собаковода, и он кричит второму, дай автомат, я его добью. А второй солдат, он стоял метров в 10 от нас, он боялся подходить, и он автомат не давал, но при первых шагах ему первый кричал, не подходи, он каратист. Откуда они это знали? Я выпрыгнул из колонны осужденных, которые шли. И кто мог знать, что именно это я? Это было уже, я понял, что программа была, что меня ждало вообще расстрел. Меня точно, я ясно понимал потом, что это меня хотели сознательно расстрелять. Подводили к тому, чтобы я прыгнул в лес при моих всех желаниях, как говорится. Знали мой характер, мои склонности. и все. И вот я помню, я опять терял сознание, и после, когда меня уже повезли на операцию, я ощущал руку Божию. Я ощущал, и везде, когда уже меня осудили, крыты к Владимирскому централу, 3 года дали первых, в общем, добавили срок до 15 особого, из них 3 года у меня уже было отсижено, до 15 добавили, из них, из этих, 3 года тюремного режима. Это было, фактически, я отбывал потом во Владимирском централе. И это был 86-й год, 89-й. Вот с 86 по 89 я был на особом режиме во Владимире. Я помню, что когда меня привезли в тюрьму для особо опасных, я понял одно, что я всем говорил: Бог есть. Но я говорю, я не знал еще выхода, я знал, что Бог есть, но я не знал выхода. Когда я был в Архангельской области, в колонии номер 10 при Салт-Озере, приехали евангелисты. Тогда рухнул железный занавес, и впервые была возможность для евангелистов проповедовать о спасении в колониях. Я тогда вообще удивился, думаю, странно, как это кому-то из какого-то далекого Азова, в общем, на море, на юге, люди какие-то вообще непонятные, приехали в тюрьму на особый режим, в колонию, в тайгу. Вообще, думаю, странно, как это вообще непонятно. Это для меня была логика.
0: Ну да, что они хотят на самом деле.
1: Да, действительно, Алексей, знаешь, как это было странно ощущать, что кто-то приехал, и до нас уже брошенных, мы уже были изгоями общества, у нас печать рецидивистов, у нас, как говорится, 24-я статья, это была печать рецидивистов.
0: 24-2.
1: Да. Для нас уже, как внутри, будущего не было. Мы все, вот я лично в состоянии было в таком отчаянии, что я понимал, что меня ждет только смерть. Я готовился, постоянно тренировался также. Я уже в Крытой, во Владимире, я приседал 5000 раз за 3 часа. И также я много тысяч раз мог отжаться, отрабатывал рукопашный бой и готовился за свою жизнь еще биться. Но я знал, что я погибну. Уже состояние камикадзе, состояние психологического смертника у меня было внутри. Я знал, что вот этот смертельный лабиринт, по которому я иду, он меня ждет только смерть. И все, я не сомневался в этом. И у меня внутри никаких просветов, никаких надежд, никаких горизонтов, никакого будущего. Я помню, что вот это состояние очень сильно во мной уже, и вдруг какой-то просвет, какие-то люди. Я там стучался, я помню, как я сильно стучался, чтобы меня вывели. А у меня как за опять за попытку побега меня держали, вообще не выпускали даже на прогулку. И вот меня вывели, и я увидел впервые людей, которые улыбаются, которые говорят: «Мы приехали ради вас». Не ради себя, мы, говорит, приехали ради вас, чтобы вам донести весть о спасении. У вас, у каждого, говорит, есть выбор в жизни. И вот сегодня, говорит, вы стоите, они так вот прямо в клубе на сцене, они говорили, вы стоите перед выбором. У вас есть шанс найти новую жизнь, принять новую жизнь, потому что сегодня с нами здесь Иисус Христос, и Он дает такую возможность каждому из вас сделать этот шаг к новой жизни, который может изменить мировоззрение, может изменить всю жизнь. Вот это все, что, чем вы, говорит, живете, вот вы тут погибаете. Мы, говорит, знаем, что вы тут погибаете. Вы находитесь в аду, но вы, говорит, в физическом аду. Это как и физически, и духовно. Я понимал, что они вот говорят, все, я как раз, эти все состояния во мне были. Я находился в таком кромешном вообще, просто как обездоленности, вообще внутренней опустошенности. У меня как будто внутри, в душе прошел самум, это такой ветер в пустыне, самум внутри. Я был вообще разрушен, я только настраивался на убийство, думаю, погибну, но будут помнить. Кому помнить, кого, кто там должен за это, за мои же грехи страдать еще кто-то? Кому-то я еще принесу
0: деньги. Ну, это сейчас ты понимаешь, а тогда
1: и тогда я так, тогда я понимал, что я настраиваюсь, но я знал, что выхода у меня нет, только смерть. И вот конкретно в это время пришел именно через них, меня коснулась рука Божия. Я не знал, я ощутил тепло, ощутил какую-то непонятную вот надежду. В этот момент я еще, конечно, все там, кто даже молился, кто покаялся, я тогда не покаялся. Здесь, когда подошла эта новая жизнь, я чувствую, меня манит, это неизведанная жизнь, меня просто притягивает, я начал переписываться, и за 2 года они еще в тот раз приехали 6 раз на свидание из города Азова, меня удивило, с ними в первой поездке был пастор церкви Иван Степанович, 72 года ему было, и он рассказывал, я, говорит, в прошлом так же сидел, и, говорит, так же 12 лет отбыл, когда-то. еще после сталинских времена. Говорит, я за разбой также сидел. Но, говорит, я уверовал в Бога, и моя жизнь изменилась. И я думал, надо же, этому человеку нужно вот в данное время сидеть на заваленке, старичку этому. Это я так на него глядя думал. А не ездить куда-то через 2500 километров, ехать какую-то тайгу и каким-то там уже полностью списанным людям, фактически, списанным из жизни, рассказывать о Христе. И вот я удивился, конечно, у меня эти вот вещи, они в моем понятии были несовместимы с моей логикой. И помню так, что моя следующая подготовка была к побегу опять на рывок, но я уже готовился со стрельбой выходить. У меня был пистолет в камере уже. И все, я помню, что вот этот момент, я написал письмо и ждал ответа. И ответа не было, не было, и через месяц они приехали и говорят: «Виктор, у нас побуждение было снова приехать». Я не знаю, как Бог их касался, но вот именно они когда приехали, я понял, что здесь что-то вообще невероятное для моей вообще, даже вот мое сознание могло это вместить. Потом, когда привезли меня уже на колонию, на зону особого режима, также это была Вологодская область, Белозерский район, колония, как ее называют в народе, Пятак, это колония номер 5, и не выходя еще в карантине, находясь, я вдруг ощутил Божье присутствие. И он мне осветил мою внутренность, осветил мое сердце, и я увидел, в каких я сам находился грехах. Я всегда думал, что я Робин Гуд, что я борец за свободу, за справедливость, и еще какие-то там эпитеты у меня были на свою жизнь. Я всегда считал, что я справедливый, что это все ко мне несправедливо люди относятся. Но когда Бог осветил мою внутренность, я осознал, сколько я зла принес людям. Я пережил каждое свое это. Я пережил даже те, которые преступления неизвестны были. Я их пережил внутри. Я начал просить, говорю: «Господи, очисти меня от всего, очисти, прости мне все эти грехи, я не хочу быть таким». Я помню, вот это я взмолился, я проплакал там, ну, как я помню, для меня это было непонятно, я никогда вообще не плакал. Редкие моменты, вот после смерти матери я плакал, и какие-то еще были, но в детстве. И тут вот у меня тоже нахлынули слезы, я думал, что такое, какое-то раскаяние, какое-то очищение внутри. И после этого раскаяния я ощутил радость жизни. И вот помню, что меня не хотели выпускать в колонию, но опять вывели уже до начальника зоны, меня оставили в этой камере одного, уже весь этап был распределен по отрядам, меня одного. Не хотели выпускать. И когда меня вывели к начальнику, там сидел человек 15, и они мне говорят: «Ну что, вот сейчас мы посмотрим, ну, что ты за тип. О тебе столько говорят, о тебе мы уже наслышаны, но сейчас мы…» И биографию мы смотрим, а у меня все 5 судимостей в одном деле. Личное дело было толстое у меня, и там все преступления, там и побеги, и разбой, и очень много всяких авантюрных похождений. И вот они посмотрели, да, говорит, ну, действительно, а на вид, говорит, посмотришь и не подумаешь. На вид я такой худенький, среднего роста, но вот именно то, что во мне было, именно то, что я одержим был духами нечистыми, вот это и было, что имело на мою жизнь вот такую печать. И я вот этот момент запомнил хорошо, и они говорят: «Ну что, что с тобой делать будем?» А я им говорю, а я, говорю, уверовал в Бога. И я говорю, вот это бывший мужской монастырь, которую в 24-м году переделали под тюрьму для особо опасных, я сюда приехал замаливать свои грехи. Я еще так представлял, что мне надо много-много лет замаливать грехи. Я еще был вообще не искушен в религии, как, ну, даже не то, что не искушен, я не знал путей еще в христианстве.
0: Ну, ты Евангелие уже читал.
1: Да, да, я уже…
0: Евангелие у тебя было с собой?
1: У меня была целая Библия, мне уже сестры подарили, и братья, они подарили, говорят: «Виктор, это, говорит, твой путеводитель к новой жизни». Они так и сказали: «Это книга жизни, которую ты должен читать каждый день». И я думаю, ну, есть же какая-то жизнь, вообще, вот как вот Бог коснулся меня, и я говорю, я буду замаливать все грехи. Они говорят: «Ну, мы на тебя посмотрим, что ты, если ты, говорит, волк в овечьей шкуре, то мы с тебя снимем обе шкуры». Я говорю, я согласен. И все, я был со смирением, даже удивился, что я так спокойно ответил, что принял без всяких этих для себя, как говорится. И выхожу в колонию, и начал уже, у меня начался новый путь. Это именно в вере в Бога. Я помню, как изменилась вообще камера, мне стало радостно жить в камере. Я вообще наполнен был какой-то радостью. Я удивился, откуда? У меня там также лишения были. также был и голод, и холод, и еще проблем всяких было много. Но это было все в другом цветовой гамме. Это было в радости, наполниться жизнью, наполниться смыслом, и есть будущность. И вот эта будущность, вот как есть у пророка Иеремии, там есть будущность и надежда, да. И вот, вот эта вот надежда, я понял, что она у меня вот открывает какой-то новый горизонт жизни. Я также, у меня еще много, 10 лет было до свободы, еще в этот момент. Я понимал, что впереди еще много-много лет этой каторги. Но я уже поменялось внутри ощущение жизни. Когда у меня была возможность, там была реальная возможность побега, и такого, в общем-то, без последствий, я понял, вот когда я сел, и у меня была возможность бежать, я говорю, Господи, ну что я там буду делать? Я уже представлял, да, я убегу, и я понимал, что я там совершать буду те же преступления. Я опять вернусь в то же болото, в котором я пребывал столько лет. Я был в этом болоте, мне уже все внутри, уже внутренность вообще взывала к высшему, к возвышенному, к радости, к свету, а тут опять это возврат какой-то в никуда. И я понял, что нет, этот путь не для меня. Я перечеркнул этот возможность и пошел полностью, пошел за Богом. Полностью отказался от всех наших там замыслов побега, от всего этого, отказался добровольно. 1,7 года я там пробыл, и меня, в общем, я сначала в коме попал, в зону особого режима тоже была, Сарачай, там была воровская зона. Меня опять воры к себе потянули, а я им говорю, я уверовал в Бога. И вот когда пришло новое время, и когда уже меня с коми повезли, у нас там по сроку подошел строгий режим, и я уехал, думал, я еду в Краснодарский край, а за это, за место этого меня повезли в Красноярский край. Но это была, опять же, рука Божья, я точно понял, потому что, когда привезли в Красноярск на зону шестерка, это в черте города, и я помню так, что на пересылке опять в карантине, я когда уже был, я говорю, есть у вас, говорю, верующие на зоне? Мне сказали, есть. И вот, вот это был первый сознательный шаг к Богу, уже сознательно, когда я вот чувствовал, что мне уже это неинтересно, то, чем жил, я пошел именно в эту жизнь с христианами. И началось у нас сразу же общение с братьями. Был такой Миша Зырянов, который у меня друг, и он сейчас служит Богу.
0: Он сидел на твоем месте здесь, на этом стуле, и тоже свидетельствовал.
1: Да, вот, вот как Бог все-таки выводит из, из темницы. И вот я помню момент этот, мы с ним познакомились, и у нас, оказывается, в то время уже в колонии было 7 верующих со мной. И у нас была община. Мы свидетельствовали о Боге, мы прославляли Господа в песнях, у нас была очень хорошая христианская программа, мы назвали программу «Пилигрим» и прославляли пением, свидетельством и призывали к покаянию. Уже в то время мы служили Богу там, в тюрьме, в зоне. Я помню, это 95-96 год, и началась новая жизнь, в колонии. И самое, что интересное, я всегда до этого выбора, жить с Богом или без, я помню, что я был отрицательный, осужденный. У меня всегда везде ставили, что изоляторы, буры, всегда, в общем, за любые, за мои похождения меня считали, что неисправимый, неискоренимый, особо опасный. И тут с Богом началась новая жизнь, и я помню, что даже администрация удивлялась, ну, странно, какой-то вот, по биографии мою смотрят, там, ну, вообще отпетый. И удивительным образом Бог меня так хранил, что я за 9 лет ни одного нарушения режима содержания. Я постоянно обращался к Богу. И вот Бог меня ограждал от всяких ситуаций. И вел меня, и потом первые шаги я начал делать, как работать. Было очень трудно переступить через это. Ну, идти, как обычно, работать, прославлять Господа не только на словах, но и на деле. Это было очень трудно. И многие братья, которые не поступили так, у нас братья верующие, у нас много было в общине верующих, кто говорит, да нет, я буду лучше Библию читать. Я говорю, да Библия – это хорошо, но вот эти первые шаги веры надо делать здесь, потому что на свободе, говорю, будет трудно перестроиться, потому что мы, если мы себя не подготовим в колонии, то на свободе будет трудно перестроиться. И вы не ждите, говорю, как манны небесные, некоторые братья ждали, о, освобожусь, приду в церковь, меня там квартира, сестра верующая там сразу ждет с распростертыми объятиями. В общем, в итоге все, кто на этом стоял, потом в результате падения у всех были. И все, падение, и они опять возвращались в колонию. А кто начал делать первые трудные, ну, трудно было перейти через себя, переступить через какие-то понятия внутренние.
0: Да я бы сказал, довериться Богу.
1: Довериться, да. И вот этот момент, действительно, Алексей, вот выбор, даже уже в христианстве, когда мы находились уже верующими в Бога, есть тоже выбор, опять же, как следовать за Богом. Мы можем следовать за Богом в духе истине, а можем следовать так, да, я все знаю, вроде я вот это, надмеваясь знанием. Читаешь Библию, надмеваешься знанием, мы очень хорошо знали многие Библию, но не знали Бога. Личных отношений с Богом не было. И вот когда личные отношения приходят в жизнь с Богом, тогда начинается преобразовываться полностью твоя жизнь.
0: Вот я и хотел, Виктор, чтобы ты сейчас рассказал нам о той жизни, которая сейчас у тебя, которая жизнь с Богом. Ты поступаешь, по примеру, брата Ивана Степановича, который приехал к тебе из Азова?
1: Я когда освободился в 99-м году, я освободился условно-досрочно. У меня было снято 9 месяцев по УК, тогда была реформа Уголовного кодекса. И когда первые же шаги на свободе были, тоже были падения. Сказать, что вот все чисто было, знаете, как, Алексей, здесь не скажешь. Я помню, что я первый приткнулся на женщин. Это вот, знаете, как говорил, проповедовал, а когда коснулось меня искушение, я упал. Было падение, но я огорчил Духа Святого. Я помню это ощущение яркое, что я огорчил, у меня внутри все было просто неприятное, вот что я опять в это болото вернулся, что из болота Господь меня вывел из болота, из этой трясины вывел, очистил, омыл своей кровью. И вот я опять вернулся, как свинья, в это. И вот я помню, что еще 2 года я потом размышлял над жизнью воровской вообще жизнью. У меня были как бы предложения жить в криминальном мире и жить в хорошем таком серьезном мире, не просто там случайный человек. И я делал как бы внутри, я ощущал, что я буду неправ перед Богом, я ощущал, что это... И мне сатана подкидывал такое, что ты будешь мудрый, как Соломон, там, все. Я понимал, что вот это именно не от Бога. И я когда определился, я говорю, нет, я говорю, у меня путь с братьями-христианами. У меня путь с братьями-христианами. И я начал служить Богу именно тем, к чему я сам внутренне, ну, всей жизнью я прошел, все-таки 20 лет это пройдено в той системе. Я знаю каждое, вот состояние психологическое знаю, сам пребывал в таком же отчаянии, и я знаю, как там тяжело и трудно в этих колониях, как сидеть, как вот ждать какой-то свободы, но свобода открывается не снаружи, а свобода открывается изнутри. И я вот знаю вот это состояние, я говорю, Господь, Я хочу исполнять твою волю. Я помню молитву, я уже в Новороссийске был, гора, я на этой горе, радость, солнце, там Новороссийск, бухта, такие горы, красивая сопка, все. Я в таком восторге от жизни, я говорю, Господь, я хочу тебе служить, хочу, ты, Господь, веди меня. Я не хочу своей волей что-то делать, я говорю, ты веди. И Господь меня повел, я начал служить в тюрьмах. Я начал ездить в колонии, в тюрьмы, в репцентра. И несколько лет у нас проект такой «Рождественская елка ангела». Это в Питере. Мы много лет ездили, 4 года конкретно, по колониям, женские колонии, мужские колонии, поздравляли детей заключенных. И это было на протяжении, в общем, это всегда наполняло радостью, потому что мы видели, что наш труд был нетщетным. Многие приходили к Богу и отходили от той жизни, в которой жили. И вот я помню, потом дальше Бог дает, как Он дает все обетования нам, все положил под ножи ног наших, Бог все положил. Но наша задача своей верой взять это. Взять и дары исцеления, и дары пророческие, и дары вспоможения. В общем, дары Духа Святого и иные языки, все Он дал. Но единственное, что когда мы начинаем двигаться с Богом, мы видим, как Он проявляется в нашей жизни, как Он нас ведет в этой жизни. И вот я помню хорошо, что я молился очень много лет за своих сестер и своих друзей, и которые все у меня в сердце. И Бог спас моих сестер, они пришли к покаянию. Старшая сестра уже учится в школе «Слово жизни» в Москве, Ульфа Экмана, и она учится на миссионера. Первый год заканчивается, еще один год, и она хочет служить Богу. И вот младшая ближе тянется к тюремному служению. Она тоже как бы она ощущает, ну, как бы внутри, что она хочет служить в тюрьмах. И у меня у самого племянница также покаялась. И я знаю, что покаялись внуки. И что еще я могу точно сказать, что вот Бог постоянно дает какие-то новые обетования, открывает новые горизонты. И последнее, когда это было полгода назад, я ощутил ночью просто откровение такое прям получил во сне. И я проснулся и возрадовался, говорю: «Господи», он мне конкретно проговорил: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вот когда он это мне проговорил, я был очень возликовал в сердце своем, потому что одно дело читать Библию, а другое дело получить в дух внутри себя ощущение вот этой полноты жизни. И Господь еще говорит: «Я даю жизнь и даю с избытком». И вот в этот момент, когда я все это внутри получил, Бог меня повел по Сибири. Я вообще много поездил уже по регионам России. И на конференции тюремных, и в тюрьмы, и в колонии. Но здесь особым образом Бог повел меня. И уже вот полгода я двигаюсь. Я в Бурятии был, был в Хакасии, в Красноярский край, Свердловск, Тюмень, Югорск, север Тюменской области. И вот сегодня, на данный вот Бог уже привел меня сюда, на эту программу «Выбор». И я знаю, что это не случайно, потому что пути Господни неисповедимы. И вот Он дал возможность сейчас свидетельствовать о своей жизни, о жизни с Богом, о жизни, что у каждого есть возможность, у каждого есть выбор. Те, кто слушает эту передачу сейчас, находясь у радио, слушает эту передачу, у них есть, у каждого есть выбор понять, что может Бог в их жизни. И если он еще не верующий, если он даже есть какие-то сомнения, тут все очень просто. Можно просто попросить Господа, сказать: «Иисус Христос, я прошу Тебя, открой мне себя, яви мне свою вот силу, прояви мне себя именно в физическом мире, чтобы я ощущал Твою полноту, Твою жизнь». Если ты попросишь Господа, потому что Он приходит тем, кто открывает для Него сердце, свое сердце откроешь и получишь свой дух, получишь ту радость, которую имеем мы, уже верующие и живущие по духу есть, и имеем эту радость, полноту жизни. Слава Богу.
0: А я хотел задать тебе еще один вопрос, Виктор. Скажи, вот ты сейчас ездишь по тюрьмам. Доводилось ли тебе бывать в тех местах, где когда-то ты отбывал наказание?
1: Да, у меня одна очень яркая запомнилась поездка. Это было в Вологодск. Приехали мы на пятак в Вологодской области, на остров Огненный. И я помню, Бог таким образом устроил, что я шел по мосткам, по деревянным, в эту колонию. И рядом шел полковник Макаров. И я его знал еще в то время. И я говорю: «Вот смотрите, говорю, товарищ полковник, я говорю, как жизнь нас вообще сводит. Вот представляете, говорю, я уезжал еще, был в таком, ну, состоянии, и вот сейчас возвращаюсь в колонию уже в другом качестве, говорю. И иду, ну, свидетельствовать о Господе, о Боге, и иду свидетельствовать в эту тюрьму».
0: Вот, знаете, то есть шкура у тебя была не волчья все-таки,
1: да,
0: они убедились.
1: Да, да, я так ему и напомнил, действительно, Алексей. Я напомнил, что вот видите, вы не верили, а Бог все-таки творит чудеса. А он мне говорит: «Зря, говорит, и вы им проповедуете». Вот, и, вот им, так говорит, проповедовать бесполезно.
0: А им это ну, ПВС?
1: Это да, это уже там пожизненно сейчас находится заключенные. И он говорит: «Им проповедовать бесполезно». Я говорю: «Вы знаете, я такой же был, как они. Дух во мне был такой же террориста-смертника». Я говорю: «Во мне был дух террориста-смертник. И Бог таким образом исправил меня. И все, кто находится сейчас в больших сроках, пожизненно, я знаю, что жизнь Богом меняет так, что даже эти стены бетонные, эти склепы эти бетонные, они изменяются. Внутри Бог наполняет радостью и дает надежду, потому что в жизни у Бога нет ничего невозможного».
0: Слава Богу. Спасибо, Виктор. Итак, я хотел напомнить нашим слушателям, сегодня в гостях у Русского христианского радио Виктор Крикунов, тюремный служитель из Санкт-Петербурга, из церкви «Союз христиан». Итак, наша программа подошла уже к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Кстати, по этому же адресу вы можете написать брату Виктору, если его рассказ как-то отозвался в вашем сердце, и мы передадим ему ваше письмо. До свидания, да благословит вас Господь.
1: Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 16. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, и Еиела, Шамирамофа, и Ехиила, Маттафию, Елиава, Иванею, Аведьедома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Аванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В тот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар идите пред лицем Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует, да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева, дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое, да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Авед-Едома и братьев его 68 человек. Авед-Едома, сына Идифунова, и Хасу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвеннике всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожен, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцем,

что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтоб искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицем твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицем твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириян. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхафы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян, и Авесса, сын Саруи, поразил идумеян на долине Соляной 18000, и поставил в Идумея охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруи, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса, песцом, Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский,

И воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы, и наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположили станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, пришедший к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сириане побежали от израильтян, и истребил Давиду сириян 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели сириане помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его. И в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем. И был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханан, сын Наира, поразил Лахиша.
Ахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля. Но Иоанафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божиих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: 3 наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтоб истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и в Усеянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечем, простертым на Иерусалим, и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтоб погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и в Усеянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу.
И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай его мне, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на все сожжения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во все сожжения взятого даром». И дал Давид Орне за это место 60 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник все сожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его, на гумне Орны и Вусеянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения, находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечем ангела Господня. Глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцем, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких, способных на всякое дело.
Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мерари. Из Герсонян — Лаедан и Шимей, сыновья Лаедана, первый — Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шимея, Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея, Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафы, Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий и сыновья его, причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея, Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона, первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были, первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый Шеломиф. Сыновья Хеврона, первый Иерия и второй Амария, третий и Хазиил, и четвертый Иекамам. Сыновья Озиила, первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мерарины, Махли и Муши. Сыновья Махлия, Елиазар и Кис. И умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Едер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней». Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтоб они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякою мерою и весом,
и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу, в субботы, в новомесячье и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицем Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню. Глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид: Садока из сыновей Елеазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сыновей Елеазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей, и пред священником Садоком, и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семей священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, одиннадцатый Елеашиву, двенадцатый Иакиму, 13-й Хушаю, 14-й Ешеваву, 15-й Вильге, 16-й Имеру, 17-й Хизиру, 18-й Гепицецу, 19-й Петахии, 20-й Езекиилю, 21-й Иохину, 22-й Гамулу, 23-й Делаие, 24-й Маазии. Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение: из сыновей Амрама – Шуваил, из сынов Шуваила – Иедия, от Рехавии, из сынов Рехавии – Ишия был первый, от Ицгара – Шеломов, из сыновей Шеломофа – Иахав, из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам, из сыновей Азиила: Миха, из сыновей Михи Шамир, брат Михи Ишия, из сыновей Ишии Захария, сыновья Мерари Махли и Муши, из сыновей Иоазии Бено, из сыновей Мерари у Иоазии Бено и Шагам, и Закур, и Иври. У Махлия Елеазар, у него сыновей не было. У Киса из сыновей Киса Иерахмиил. Сыновья Мушия: Махли, Едер и Еремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа: Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.
от Идифуна, сыновья Идифуна, Гедалия, цари Исаия, Семей, Хашавия и Матафия, шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа, от Емана, сыновья Емана, Букия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеремов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гидалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием по указаниям царя, или Асафа, и Дифуна, и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребии о череде служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. Третий — Закуру сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый — Ицрию сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый — Нафании сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой — Букии сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой — Иесареле сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой — Исаии сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый — Матфании сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый — Шимею сыновьями его и братьями его, их 12. Одиннадцатый — Азариилу сыновьями его и братьями его, их 12. Двенадцатый — Хашавии сыновьями его и братьями его, их 12. Тринадцатый — Шуваилу сыновьями его и братьями его, их 12. Четырнадцатый — Маттафии сыновьями его и братьями его, их 12. Пятнадцатый — Иеремофу сыновьями его и братьями его, их 12. Шестнадцатый — Ханании, сыновьями его и братьями его, их 12. Семнадцатый — Иошбекаше, сыновьями его и братьями его, их 12. Восемнадцатый — Ханани, сыновьями его и братьями его, их 12. Девятнадцатый — Малафию, сыновьями его и братьями его, их 12. Двадцатый — Елиафе, сыновьями его и братьями его, их 12. 21-й Гофиру, сыновьями его и братьями его, их 12. 22-й Гиддалтию, сыновьями его и братьями его, их 12. 23-й Махазиофу, сыновьями его и братьями его, их 12. 24-й Ромамти-Езеру, сыновьями его и братьями его, их 12.

0: В эфире программа «Вечная истина». Познавайте радость общения с живым и истинным Богом. От этого зависит ваша судьба. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Как я уже упоминал на нашем прошлом занятии, единственной книгой, которую написал один мой знакомый, является книга «Семь духовных чудес света». Я говорю «духовные чудеса света» для того, чтобы было ясно, что мы говорим не просто о чудесах, а именно о духовных чудесах. Самой важной сферой жизни, по моему мнению, является духовная сфера. Таким образом, мы будем говорить о семи духовных чудесах света. Я думаю, они заключаются в следующем. Первым чудом является необыкновенный дизайн мира. Под этим я подразумеваю то, что если вы посмотрите на нашу планету под телескопом или микроскопом, вы не сможете не удивиться ее совершенству. Но самым великим дизайном в этом мире, который сотворил Господь, является рождение нового человека. В Святом Писании говорится, что Господь имеет план для каждого человека, который жил, живет или когда-либо будет жить на этой земле. Многие люди говорят, что они не могли бы сотворить мир. А как может это сделать Господь? Вы правы, вы не смогли бы сделать этого, потому что вы не Господь, но Он Господь. И Он говорит нам, что это сотворил Он. Каждый человек, который когда-либо был создан Богом, является уникальным и индивидуальным. Я называю это великим дизайном мира. Не является ли это удивительным, что на Земле живет около 5 миллиардов людей, и ни у кого из них нет одинаковых отпечатков пальцев? Только задумайтесь над этим. Вас можно распознать с помощью сложного оборудования по вашему голосу, потому что больше никто не говорит так, как вы. Если вы дадите специально тренированной собаке понюхать вашу одежду, она определит, что эта одежда именно ваша, потому что кроме вас больше никто не имеет такой запах. Вы также можете быть распознаны по вашим зубам, и этот список можно продолжать и продолжать. Я думаю, тот факт, что Господь сотворил нас такими уникальными и индивидуальными, и тот факт, что Он имеет план для каждого человека, является одним из духовных чудес этого мира. Вторым духовным чудом я называю величайший развод на Земле. Сегодня мы часто слышим о разводах. Разводы стали просто эпидемией. А знаете ли вы, какой развод является самым значительным? Это развод между Богом и человеком. Господь сотворил человека, и Он предоставил человеку право выбора. Господь дал человеку право выбора так, что он мог обратиться к Господу и сказать: «Мне не нравится твой дизайн. Ты сотворил такой великий дизайн, но я не хочу его. Я хочу сделать все по-своему». И Господь позволяет человеку это делать. Святое Писание говорит нам, что каждый мужчина и каждая женщина, каждый мальчик и каждая девочка, которые когда-либо рождались на земле и говорили Господу: «Я не хочу этого, я все сделаю по-своему», они шли на развод с Господом. И Господь давал им это право выбора. Таким образом, это является самым ужасным разводом, который только может быть, и этот развод является одним из духовных чудес света. Я думаю, этот развод является причиной хаоса в мире, который имеет место в наши дни. Когда вы слышите об этом дизайне, когда вы задумываетесь над первым духовным чудом света, вы не сможете не спросить: а есть ли за всем этим какой-то архитектор? Почему вокруг так много беспорядка? Почему царит хаос в Югославии, в Руанде, на Востоке и в других странах? Везде сплошной хаос. Ответом на этот вопрос является второе духовное чудо – самый ужасный развод на Земле. Третье духовное чудо я называю величайшей в мире дилеммой. Если мы предположим, что у Господа может быть дилемма, используйте свое воображение, то у Господа будет та же самая дилемма, что и у всех родителей. Будучи родителями, мы любим своих детей, и, как родители, мы хотим видеть в наших детях определенные черты характера, а определенных черт мы хотели бы избежать. И самым ужасным является то, когда наши дети совершают поступки, которые нас огорчают. Этим они просто разбивают нам сердце. Что вы делаете, когда так случается? Вы хотите выразить свою любовь, но можете ли вы принять все те вещи, которые разбивают вам сердце? У вас есть чувство справедливости, и вы видите, что правильно, а что нет. Эту дилемму имеют все родители. В каком-то смысле Господь также имеет эту дилемму. Господь часто видит, что человек отрекается от своего Создателя и совершает ужаснейшие поступки, которые Господь никогда не предполагал для человека. Напротив, Господь хотел, чтобы человек стал образом и подобием Божьим, а человек проявляет себя часто хуже, чем любое животное на этой планете. Я имею в виду, что иногда люди ведут себя хуже животных. Как тогда Господь должен реагировать на все это? В этом заключается дилемма. Таким образом, самой большой дилеммой в мире является дилемма, которую имеет Господь по отношению к человеку. Но самая большая дилемма на свете разрешается с помощью величайшей декларации мира. Четвертое духовное чудо я называю «великой декларацией». Величайшей декларацией мира не является декларация о независимости. Самой великой декларацией на свете является декларация Святого Писания. Она называется «Евангелие, благая весть». Декларация является следующей. «Господь послал Своего единственного Сына умереть на кресте, для того, чтобы мы могли быть спасены. Господь хочет ликвидировать развод между собой и нами. Он хочет разрешить эту дилемму». И декларация заключается в том, что Господь сделал все необходимое для того, чтобы разрешить эту дилемму и ликвидировать развод. Когда вы поймете суть этой декларации, особенно если вы слышите ее от самого Христа, тогда вы поймете, что крест Иисуса Христа также является одним из духовных чудес света. Потому что именно на этом кресте и разрешается эта дилемма, и ликвидируется развод. Это приводит к пятому духовному чуду света. Я называю это величайшим решением в мире. Когда Иисус был на земле, Он сказал однажды Никодиму: «Я собираюсь пойти на крест. Я должен пойти на крест, потому что я единственный Божий Сын. Я единственное решение Господа, и я ваша единственная надежда на спасение. И когда я буду распят, если вы поверите в это, тогда вы будете спасены. Но если вы не поверите, тогда вы будете обречены на смерть». Я всегда считал, что когда Иисус сказал Никодиму все, что Он сказал ему в 3 главе книги Евангелия от Иоанна, когда они оставались всю ночь вместе, это все равно, что Он сказал бы ему: «Я иду на крест, и я собираюсь сделать все необходимое для того, чтобы разрешить дилемму и ликвидировать развод. Это все равно, что контракт, и я должен расписаться в нем своей кровью». Для вас тоже есть место в этом контракте, где вы должны расписаться своей верой. И пока вы этого не сделаете, смерть на кресте не имеет для вас никакого значения. Я считаю, что это делает решение о вере самым важным решением в мире и тем самым одним из духовных чудес света. Когда я говорю о пятом духовном чуде, люди часто задают вопрос: «Как вы можете знать, когда вы приняли это решение?» Интересно то, что в Святом Писании на языке оригинала, на греческом, об этом решении говорится намного яснее. Там употребляется слово «верить». На греческом языке четко понятно, что это означает. Это не просто интеллектуальное восхождение. Это не просто одобрительный жест головой и слова «я верю в это» или еще что-нибудь подобное. Я слышал, как вера была проиллюстрирована следующим образом. Мужчина протянул веревку через очень сильный водопад. Он проехал по этой тонкой веревке на велосипеде с одного конца в другой и назад. Люди, стоявшие вокруг, смеялись и аплодировали. После того, как он это сделал, этот мужчина сказал: «Кто из вас верит, что я могу сделать это еще раз с кем-нибудь из вас на раме велосипеда?» Несколько человек подняли в ответ руки. Тогда он указал на одного мужчину, чья рука была поднята, и сказал: «Подойди и садись на велосипед». На что мужчина ответил: «О нет, только не я». Тогда мужчина на велосипеде спросил: «Ты мне не веришь?» Это и есть то, что означает греческое слово «верить». Оно означает, что вы садитесь на велосипед. Вы доверяете тому, что это правда, что эта декларация является истиной, и вы знаете, что вы приняли самое важное решение на свете, когда вы ответили на слова Иисуса. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил Иисусу «Я верю», затем Иисус говорил два слова, и большинство из этих людей приходили к заключению, что они не верят. Этими двумя словами были слова «Следуй за мной». Иисус говорил «Следуйте за мной». Когда люди слышали эти слова, они понимали, что для того, чтобы следовать за Иисусом, им нужно отказаться от многих вещей, которые они имели в жизни, а они не хотели этого делать. Таким образом, большинство из этих людей не следовали за Иисусом. В действительности, они не верили Ему, но существовало меньшинство, которое было посвящено Иисусу. Эти люди действительно следовали за Ним. Они обнаружили, что следовать за Иисусом Христом является еще одним духовным чудом. Иисус сказал им об этом следующим образом: «Ваше дело следовать за Мной, а Я, в свою очередь, сделаю то, что нужно для вас». Когда они посвятили себя тому, чтобы следовать за Иисусом, Он изменил их. Он сделал их такими, какими Он хотел их видеть. «Следуйте за Мной, и Я изменю вас». Это было предложением. Они обнаружили, что следовать за Иисусом Христом является еще одним духовным чудом света, потому что это кардинально изменяет вашу жизнь. Седьмое чудо света я называю величайшей движущей силой мира. Я не думаю, что мы понимаем, что это означает. Я думаю, что мы не можем понимать эту истину в той полноте, как мы предполагаем, что мы понимаем ее. Но Иисус учил нас, об этом также говорится и в Ветхом Завете, что когда мы принимаем решение следовать за Иисусом, и когда мы начинаем движение в направлении за Христом, когда мы делаем это с помощью чуда, которое мы не можем объяснить, по словам Иисуса, мы заново рождаемся. Чудом является то, что Иисус поселяется в вашем теле, и когда Иисус поселяется в вас, вы начинаете ощущать величайшую движущую силу мира, которая является одним из духовных чудес света. Несколько лет назад я услышал историю об одном мужчине. Этот молодой человек решил провести лето на Бермудах, но перед тем, как ехать туда, он отправил туда кораблем свою машину, которая могла ездить на очень большой скорости. Но когда он приехал на Бермуды, он был разочарован, так как узнал, что на островах было ограничение скорости, которое составляло 20 миль в час. Поэтому на Бермудах все ездили на маленьких мопедах. Таким образом, он должен был день за днем ехать на своем автомобиле с мощным мотором следом за каким-нибудь пожилым человеком на мопеде. Но однажды он не выдержал, он обогнал мопед и начал ехать со скоростью 45 миль в час. Но этот пожилой мужчина на мопеде продолжал ехать прямо за ним. Тогда он начал ехать со скоростью 55 миль в час, но мопед продолжал следовать по пятам. Тогда он ускорился до 65 миль, но мопед не отставал. Тогда мужчина осознал, что он делает. Он снял ногу с газа и решил остановиться. Мужчина на мопеде также остановился. Тогда он вышел из машины, подошел к пожилому мужчине, который был белый как стена, и смотрел в землю. Он сказал: «Эй, послушай, а какой у тебя мотор на этом мопеде?» На что пожилой мужчина ответил: «Это не мотор, это ты зацепил меня своим бампером». Те слушатели, которые давно слушают нашу передачу, должны были уже слышать эту историю. Причиной того, что многие люди в своей христианской жизни, когда они пытаются следовать за Христом, являются непостоянными, является тот факт, что они могут быть зацеплены бампером очень мощной машины, но сами они не имеют собственного мотора. Если же вы понимаете седьмое чудо света, вы поймете и движущую силу нового рождения. Иисус, который находится в вас, дает вам движущую силу, которая помогает вам жить христианской жизнью. Именно так вы должны развивать духовную связь в своем браке, для того чтобы ваш брак был таким, каким хочет видеть его Господь. Я попытался рассказать вам о самых удивительных семи вещах, которые я только знаю. Величайший дизайн в мире, самый ужасный развод на свете, величайшая дилемма на земле, величайшая на свете декларация и величайшая движущая сила. Для меня это величайшие вещи на земле. Я называю их семью духовными чудесами света. Для меня это действительно чудеса. А как для вас? Дорогой радиослушатель, подумай, пожалуйста, об этих семи духовных чудесах света. Спроси себя, как ты живешь сегодня с Богом? Ты с Ним в разводе или у вас близкие тесные отношения? То есть ты веришь во Христа как своего Спасителя, ты имеешь Его силу и следуешь за Ним. Именно это делает нас духовными людьми, и именно это помогает нам созидать наши браки. А сейчас мы склоним наши сердца перед Богом и попросим Его помочь нам быть духовными людьми. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за смерть Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за прощение грехов и дар вечной жизни. Господь Иисус, слава Тебе за то, что живешь во мне и даешь мне силу жить. Помоги мне быть духовным человеком, помоги следовать за Тобой, и пусть моя жизнь и мой брак будут угодны Тебе. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Словно впервые, впервые, Господи, в мир Твой смотрю, словно впервые я в слове мудрость и силу ищу, словно впервые с любовью в очи Иисуса гляжу, словно впервые, впервые я Тебя, Боже, люблю. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие Иоанна, 15 глава. Настоящий друг. Настоящего друга найти нелегко, если с детства тебе не подарен судьбой. Только друга искать не ходи далеко. Может быть, прошагал жизнь он рядом с тобой. Присмотрись, сколько рядом хороших людей. Если б ты и себя с ними дружбой связал, сколько б у тебя появилось друзей и таких, о которых ты только мечтал.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш друг». Когда мы слышим слово «друг», мы сразу представляем себе самые тесные и теплые отношения между людьми. Истинные друзья познаются в беде. На страницах Библии есть такой пример – Давид и Иоаннафан. Их дружба была очень крепкой и верной до самой смерти. Когда погиб Иоаннафан, Давид оплакивал его. И дружба эта была не только на словах, но и на деле. После смерти Иоаннафана Давид, будучи уже царем, отыскал сына Иоаннафана, Мемфивосфея, и оказал ему милость. Он во все дни своей жизни ел за царским столом, и имение его предков Давид вернул ему ради Иоаннафана, друга своего. Вторая книга Царств, 9 глава.

0: Христос говорит: «Такова моя заповедь, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас».
1: Никто не имеет больше любви, чем та, чтобы кто-нибудь свою жизнь положил за своих друзей. Евангелие Иоанна, 15 глава. Иисус Христос отдал свою жизнь для искупления многих. Основой дружбы между Богом и человеком является повиновение человека Творцу. Авраам был назван другом Божьим именно потому, что был послушен Богу. Раб исполняет порученное ему по обязанности. Друг из любви. Именно послушание из любви ожидал от учеников Христос. И если он в дальнейшем все-таки называет апостолов рабами, то вкладывает в это не общепринятый, унижающий человека смысл, а идею смирения. Ибо он действительно относился к ним как к своим друзьям.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш друг». Христос продолжает. «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин. А вас я назвал друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я поведал вам. Все это я заповедую вам, чтобы вы любили друг друга». Евангелие Иоанна, 15 глава. Раб не имеет близкого общения со своим господином и, исполняя его приказания, не вникает в смысл и цель их. Но Иисус открыл себя и все, что слышал от Небесного Отца, своим ученикам, тем засвидетельствовав, что они друзья Ему. Когда апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа, то опять-таки вкладывает в этот особый смысл, а именно, что подчинение воле Божией соответствует его желанию, и он покоряется ей, исполненный смирения.

пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят, вот прожорливый человек и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников. Однако мудрость оправдана ее делами. Евангелие Матфея, 11 глава. Иоанн, который пришел привести людей к покаянию и заставить скорбеть о грехе, не находил удовольствия в пище и питье. А Христос, который пришел дать грешникам спасение и заставить их ощутить Его радость, с радостью ел и пил с ними и был другом, мытарем и грешником.

У Иисуса были друзья в Вифании – Лазарь, Марфа и Мария. Он часто бывал в их доме. Но вот случилась беда. Лазарь заболел, и сестры посылают за Иисусом сказать: «Господь, вот тот, которого ты любишь, болен». Но Иисус пришел к своему другу только спустя 2 дня, когда он умер. Он сказал ученикам: «Наш друг Лазарь уснул, но я иду, чтобы пробудить его от сна». Но Иисус знал, что Лазарь умер, и он шел, чтобы воскресить его. Когда он увидел своих друзей, плачущих о своем брате, то сам воскорбел, возмутился и прослезился. Тогда иудеи стали говорить: «Вот как он любил его». Евангелие Иоанна, 11 глава. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Книга притчи Соломоновых, 17 глава.

Есть такая замечательная христианская песня. «В Иисусе нашел я друга, мир и радость он душе дает. Опираясь на него, не страшусь я ничего. Да, Иисус друг наш самый лучший. Иисус друг наш самый лучший. На все дни внемлет нашей он мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус друг наш самый лучший». К этим словам нечего добавить. Все, кто испытал это, скажут «Аминь». То есть истина так. А кто не знаком еще с Ним, вы можете прийти к Нему. Он сам сказал «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава. Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное расследование в Яраше». Глава первая. Рик Макрей отворил дверь и вошел в маленький уютный домик, который нефтедобывающая компания предоставила его родителям в израильском поселке Яраше. «Это ты, Рик?» – позвала мама. «Я, мамочка», – ответил Рик, плотно прикрывая за собой дверь, чтобы не впускать раскаленный солнцем воздух. «Наконец-то ты дома!» Из кухни со вздохом облегчения вышла красивая молодая женщина. «Я постоянно молюсь за тебя, когда ты в школе, Рик». «Почему ты тревожишься обо мне?» — с недоумением спросил мальчик, расправляя плечи во всю ширину своего 12-летнего возраста и стараясь казаться выше. Рик рос в отца, невысоким и коренастым. «Я слышала по радио, что прошлой ночью в 10 милях отсюда были убиты 3 израильтян. В школе ребята обсуждали тоже это событие». Карие глаза Рика приняли сосредоточенное выражение. «И почему это арабы и евреи не могут жить в мире?» В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль. Однако уже через 6 дней потерпела поражение и в результате этого потеряла много территорий, в том числе и Негев. После войны обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот становилась все более напряженной. Семья Макрей прибыла в Израиль через 3 года после 6-дневной войны. По просьбе израильского правительства в поисках срочно необходимой нефти стали принимать участие американские компании. Одна из них назначила отца Рика суперинтендантом промысла в Яраше. Работа ему выдалась нелегкая. Буровой установке постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов Организации освобождения Палестины. Поэтому ее приходилось круглосуточно охранять. В тот вечер отец вернулся домой озабоченный. Потомок американских индейцев, он был невысок ростом, но мускулист и черноволос, как палестинец. «Пахнет серьезными неприятностями, Маша», — сказал он жене, устало опускаясь на стул и бросая на пол рабочий шлем. «Что случилось?» Участливо спросила та, целуя мужа. Рик, занятый домашним заданием, приподнял голову и улыбнулся. Какие бы им ни грозили невзгоды, он знал, что родители любят друг друга и любят Иисуса Христа, а это значительно облегчало жизнь. «Ночью кто-то надпилил трос», — рассказывал отец. «Сегодня утром он оборвался, и упавший бур чуть не убил 2 рабочих». Он вздохнул и нервно провел рукой по волосам. «При этом я уже утроил патрульную команду, строго наказав не подпускать к вышке чужих на 1/4 мили. Но кому-то все же удалось проникнуть к самому буру. Просто не понимаю, как такое могло произойти». «Если бы я не верилась Господу, — тихо произнесла мать, — я бы не вынесла этой жизни здесь». Отец нежно пожал ее руку. «Я знаю, и я тоже, если бы не был уверен в том, что нас сюда послал Господь, собрал бы свои вещи и убрался во свояси, прежде чем все это сооружение взлетит на воздух». Оба замолчали. Они привыкли делить радости и печали. За ужином мама обратилась к Рику. «Кстати, Как твои дела в школе?» «Ничего, скучать не приходится». Он решил сегодня не беспокоить родителей происшедшим. Да и не столь уж важным было это происшедшее. Просто ему очень не хватало настоящих друзей. А из одноклассников его никто не удостаивал даже словом. Уезжая из Америки 2 месяца тому назад, вся семья радовалась возможности испытать жизнь в такой стране, как Израиль. Но в Яраше у Рика сразу же начались трудности в школе. Дети говорили на разных языках. К счастью, учителя понимали большинство из них. Почти все девочки и мальчики сравнительно недавно переселились сюда из Германии, России, Италии, США и некоторых других стран. Первым к Рику подошел мальчик из Голландии. «Сразу видно, что ты из США», – первым заговорил он. «Я из Голландии. Мое имя Яков Коэн». «А мое – Рик Макрей», – представился Рик. Яков улыбнулся и немного неуклюже пожал Рику руку. На занятиях преподаватели давали объяснения на нескольких языках. Ответы напоминали вавилонское языкосмешение. Но все мальчишки играли в футбол. А так как Рик уже в Америке занимался этим видом спорта, его сразу назначили вратарем в одной из команд. Скоро он понимал достаточно французских, русских и немецких слов, чтобы общаться с товарищами. Кроме того, все изучали еврейский. Именно на уроке еврейского все и произошло. Учитель прочел отрывок из книги Исаии и попросил всех перевести текст из древнееврейского на свой разговорный язык. После того, как одна из девочек прочла свой английский перевод, учитель спросил Рика: «Итак, Рик, когда нам следует ожидать Мессию?» Рик как раз был занят другими мыслями, но, услышав свое имя, вздрогнул. «Так когда же нам следует ожидать пришествия Мессии?» – повторил свой вопрос учитель. «Мессия уже пришел», – не задумываясь, ответил Рик. «Иисус Христос и есть Мессия. Он наш Спаситель». По классу пробежал шепоток. Учитель побледнел. «Всякий прилежный ученик знает, что Мессия еще не пришел. Когда он придет, Он уничтожит наших врагов и станет нашим царем». Резко сделав это замечание, учитель переменил тему беседы. В течение следующих уроков в классе царила какая-то скованность. Рик тревожно ждал. Неужели он один верил в Иисуса как Спасителя и Мессию? После занятий была назначена специальная тренировка. Весь поглощенный мыслями о предстоящем матче, Рик энергичным шагом вышел на поле и начал одевать защитный нагрудник. Презрительных взглядов товарищей он не замечал. К нему подошел Яков Коэн. «Что ты тут делаешь?» – холодным тоном спросил он. «Мы играем первыми, не так ли?» Яков кивнул. Но приветливость Рика ничуть не смягчила его. «На сегодня у нас назначен другой вратарь». «Ах, вот как!» Рик начал легко подпрыгивать, чтобы разогреться. «В какой же позиции играть мне?» «Ты нам больше не нужен, Макрей». «Почему? Разве я плохо играю?» – изумленно спросил Рик. «Ты нам чужой!» С этими словами Яков вслед за другими выбежал на поле. Рик остался один. Около часа он молча наблюдал за ходом игры. Вчерашние товарищи время от времени окидывали его гордым взором. Только и всего. В конце концов Рик повернулся и поплелся домой, раздумывая, чем бы заполнить бесконечные послеобеденные часы. Некоторые из товарищей в Америке, правда, тоже смеялись над ним за веру во Христа, но это не мешало им играть с ним. Мальчики-евреи, казалось, возненавидели его. Поведение одноклассников не изменилось и в последующие дни. Хотя некоторые из них жили недалеко от семьи Макрей, Рик ходил в школу один. Как только он приближался к какой-нибудь компании, разговоры тотчас умолкали. Если он с кем-то заводил беседу, тот обычно находил причину удалиться. Учитель по-прежнему регулярно вызывал Рика к доске, но вопросов о религии больше не задавал. Рик все же не жалел, что стал христианином. Плохо было только, что все свободное время приходилось проводить в одиночестве. Глава вторая. С тех пор, как неизвестные диверсанты надпилили трос бура, прошла ровно неделя. Рик возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. «Рик!» – возбужденно заговорила она еще издали. «Как хорошо, что ты вернулся пораньше! Папе звонят из Америки. Какое-то важное сообщение, а его еще нет. Сбегай за ним, пожалуйста». «Хорошо, иду». «Будь осторожен». Рик бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться по противоположному, более крутому и усыпанному обломками скал холму. После прожитых в Израиле 2 месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. «Хорошо еще, что сейчас светло», – подумал про себя мальчик. «Террористы ООП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок». Он достиг гребня холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже, за скалой, спускающейся к самой дороге, засели 3 мужчин в тюрбанах. У всех были наготове ружья. На кого же среди бела дня могли ополчиться бандиты? На дороге показался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. Жизнь мальчика висела на волоске. Еще мгновение... Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. «Это именно то, что мне надо», — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону. «Эй!» — закричал он. «Берегись!» Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили. Прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все 3 бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал взбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. Вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним. Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясенный, Рик все еще сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. «Я заметил этих арабов, только когда ты спустил вниз лавину. Если бы не ты, все могло закончиться очень плохо», — с благодарностью произнес он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос. Только его лицо еще не приняло привычной смуглой окраски после пережитого испуга. «Кажется, я тебя здесь еще не видел», — начал знакомство Рик. «Мы только недавно приехали», — ответил его собеседник. мой отец будет работать на буровой установке. И мой отец работает там же. Я Рик Макрей. А меня зовут Рувим Нордштейн. Мой отец только приехал из России, а мама и я уже некоторое время прожили в США. Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. «Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной?» Мальчики проворно спустились по узкой извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови, но вдруг, словно о чем-то вспомнив, побежал к джипу. «Быстрее!» – взволнованно позвал он Рика. «Я догадываюсь, зачем мне звонят». «До завтра, Рувим!» – на ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одном из домиков рабочего поселка, расположенных непосредственно за буровой вышкой. «Встретимся в школе! До завтра!» Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через 10 он пришел на кухню, где его с нетерпением ждали жена и сын. «Я предполагал, что так будет», – задумчиво произнес он. «Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе». «Насчет саботажа?» – спросила мама. «Нет, хотя связь здесь, конечно, существует, но это дело чрезвычайной секретности. Мы обнаружили большие залежи нефти». «Уже на прошлой неделе? Но ведь вы все еще бурим?» «Да, действительно. Мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за 2 года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие». «Здорово!» – воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. «Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Арабы боятся, что наш промысел понизит уровень нефти их месторождений». «Разве это возможно?» – удивленно спросил Рик. «Здесь достаточно нефти для всех». «Что тебе все-таки сообщили из Америки?» – поинтересовалась мать. «Компании нужен полный отчет о здешней ситуации. Из первых рук, так сказать. Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк». «Но ты не оставишь нас одних, правда?» – испуганно спросила мама. «Завтра из Тель-Авива приедет Бен Сильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие. А вы с Риком на несколько дней переселитесь в одну из временок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной», – представил свой план отец. «Ну хорошо», – немного успокоившись, согласилась мама. «Мы будем помнить, что нас хранит Господь». Сразу после ужина она начала собирать мужин чемодан, а тот на прощание давал последние наставления Рику. «Будь внимателен. Если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщай Сильверману». «Понятно», – торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки. Но и он был уверен, что Господь поможет ему. Глава 3. На следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из временок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше в США. Сильверман прибыл в Яраж за 3 часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времянки Рувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима все в Яраше было ново. И, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие», – успокоил его Рик. «Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин». В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну и как тебе понравилось?» – поинтересовался он. «Нормально, не так уж плохо для начала», – неопределенно ответил Рувим. Рик испытующе посмотрел на товарища. Знал ли он о происшедшем в его классе? Они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм. Наконец Рувим спросил Рика. «Рик, почему мальчишки тебя в школе не любят?» Он попал в самую точку. Мозг Рика напряженно заработал. «Все обстоит так», – начал он, молясь о верных словах. «Все мальчики и девочки в моем классе евреи». «Не все», – поправил Рувим. «Четверо или пятеро – американцы или англичане, но они прекрасно ладят с евреями». «И я с ними ладил», – объяснил Рик, «пока они не узнали, что я верю в Иисуса Христа как Мессию и моего личного Спасителя. Поэтому они меня теперь избегают». «Понятно». В голосе Рувима чувствовалось осуждение и нерешительность. Он будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. «Я хочу быть твоим другом, Рувим». Еврей обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Наконец Рувим решительным тоном ответил. «И я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчики прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали неладное. Повсюду праздно стояли взволнованные рабочие, что-то горячо обсуждая. По направлению к установке бежал доктор. «Что-то случилось!» – понял Рик. Мальчики подбежали к ближайшей группе мужчин. «Что произошло?» – спросил Рик. Мужчины ответили лишь вопросительным взглядом. «Вероятно, не понимают английского», – догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» – спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Сильверман», – ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело. Идем», – быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Сильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута. Рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. «Как это случилось?» – обратился Рик к стоящему рядом рабочему. «Они укладывали новый отрезок трубопровода», – объяснил тот. «Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу». «Впрямь сорвалось», – возразил другой мужчина. «Никогда не поверю, что это была случайность». «Верно, и я так думаю», – вмешался третий. «Сильверман кому-то мешает». «Ни за какое вознаграждение не соглашусь остаться здесь», – угрюмо вставил четвертый. «Два несчастных случая в неделю – это слишком». Рик обернулся. Говорящий был высокий жилистый мужчина с проницательным взглядом и заячьей губой. «Нет уж, милые мои», – повторил он, – «здесь меня никто не удержит. Я сегодня же потребую расчета, и только меня и видели. Кто знает, что случится завтра?» Подъехала машина скорой помощи. Раненого уложили на носилки и погрузили в автомобиль. Рик на ходу тронул за рукав доктора, тоже садящегося в машину. «Он поправится?» – с тревогой спросил он. «Думаю, что поправится», – оборачиваясь, ответил доктор. «Но работу ему на долгое время придется оставить». Рик разочарованно посмотрел вокруг. Невдалеке стоял Рувим, наблюдавший за тем самым мрачным рабочим. Вместо того, чтобы требовать в кассе расчета, он переходил от одной группы рабочих к другой и, возбужденно жестикулируя, что-то объяснял. «Кажется, он пытается уговорить их уволиться», – догадался Рувим. Действительно, двое мужчин отложили свой инструмент и направились в контору. «Ты прав», – подтвердил Рик. «Смотри, он перешел к следующей группе. Говорит, как настоящий пропагандист. Неужели он хочет остановить всю работу на скважине?» Рик не решился рассказать Рувиму о том, что отец уже имел точные сведения об огромных запасах нефти, скрытых под установкой. Месторождение по величине превосходило все предыдущие разработки компании. На площадку вышел помощник отца, Арон Мессик. Пытаясь восстановить порядок, он начал давать указания. Но было уже слишком поздно. Половина дневной смены стояла у дверей конторы, требуя расчета. Мессик решил прервать сверление на ночь. Рабочие ночной смены были переведены на дневную до тех пор, пока будут найдены новые силы. «Мне не нравятся эти новые порядки», – тихо сказал Рик товарищу. «У папы всегда работали в две смены, даже когда не хватало рабочих». Мальчики направились в сторону дома, минуя установки, гору труб и контору, возле которой все еще стояли двое мужчин, говорящих на непонятном Рику языке. Вдруг Рувим схватил Рика за локоть, потянул его в сторону. «Что случилось?» – не понимая, в чем дело, спросил Рик, следуя за товарищем. Рувим заговорил только, когда они отошли на достаточно большое расстояние. «Вон тот», – возбужденно проговорил он, указывая на одного из мужчин у конторы, «который стоит спиной к нам. Только что сказал на русском». «Что он сказал?» «Он сказал, что все готово. Ночью можно действовать».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Вера в Господа и упование на Него приносит радость, ободрение и утешение скорбящей душе. Исчезает страх и боль. В книге пророка Исаии, в 12 главе, во 2 стихе, сказано:
1: «Вот Бог – спасение мое, уповай на Него и не боюсь».
0: Да и кого еще бояться, когда сам Господь с нами?
2: Господь слышит молитвы детей Своих и посылает утешение и ободрение. Как часто нам приходится встречать житейские трудности здесь, на этой земле, но Господь посылает нам радость общения с Ним и с Его детьми. Господь слышит каждый наш вздох и дает по нуждам нашим.

0: Когда мы восхищаемся Господом, мы часто поднимаем свой взор к небу. И опять же, когда нам трудно, наши глаза вновь устремлены ввысь, к тому, от кого мы ждем ответа. Это очень хорошо выражено в 120-м псалме, в 1-м и во 2-м стихах.
1: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя».

0: плывет мой челн по океану, средь волн игривых и седых, и я опять в раздумье стану смотреть на пену волн немых.
1: В душе, как в море, тихо стало, мне равнодушие шлет покой, любовь к Христу похолодала, и засыпаю я порой.
0: Тогда на море буря грянет, и Бог грозою загремит. Душа моя опять воспрянет и поскорей к Христу спешит.
1: Когда же мне не удается хотя б рыбешку в сеть поймать, и неожиданно придется душе чуть-чуть поголодать,
0: тогда Иисус ко мне подходит с любовью, лаской и тоской, меня к себе опять приводит и словно говорит: «Друг мой,
1: не сомневайся, веруй в Бога, закинь со мною снова сеть, тогда поймаешь рыбы много, ведь в моем слове сила есть».
0: Я, совет не отвергая, закину в море сеть свою. И вот уж сети прорывая, я с моря рыбу достаю.
1: И напитавши душу снова с хвалением радостных в устах,

Плывет мочон по океану и омывается волной. Когда ж я к пристани пристану, то отдохну своей душой.

Моя отчизна неземная, и мой челнок не на волне, и мой удел земля святая в небесной Божьей стране.

0: Есть стихотворение под названием «Переменённый крест». В нем повествуется об утомленной душе, которая полагала, что крест, который выпал на ее долю, самый тяжелый из всех крестов, и что у всех окружающих ее были кресты несравненно легче, и ей очень захотелось переменить свой крест, а взамен его выбрать себе другой. Ночью ей приснилось, будто она находится в помещении, где разложено было много крестов различных форм и величин. Между ними находился небольшой крест дивной красоты, весь выложен золотом и драгоценными камнями.
1: «Ах, этот крест я могла бы нести без всякого затруднения!»
0: Она приподняла его, но слабый стан весь задрожал под его тяжестью. Золото и драгоценные камни были прекрасны на вид, но тяжесть их была не по силам ей. Затем она увидела чудный крест, украшенный изящной резьбой и весь обвитый прекрасными цветами.
1: «Вот этот, несомненно, подойдет!»
0: Она взяла его, но под цветами скрывались острые шипы, которые поранили ей руки до крови. Она продолжала свой путь, пока, наконец, набрела на простой крест, без всяких украшений из драгоценных камней, без резьбы, но только с несколькими словами, написанными на нем. Она подняла его, и он показался ей самым удобным и гораздо легче других. Рассматривая его при ярких лучах света, струящегося с неба, она узнала в нем свой собственный старый крест. Она снова его нашла, и он оказался ей лучшим из всех и самым легким для нее.

Бог лучше знает, какой крест мы способны нести. Мы совсем не знаем, насколько тяжелы кресты других людей. Мы завидуем богатым. А богач тащит тот золотой крест, украшенный драгоценными камнями. А вот другая, жизнь которой, по-видимому, так прекрасно сложилась. Она же несет как раз тот крест, обвитый цветами. И если бы мы могли испытать все кресты, которые нам кажутся легче нашего, мы бы, наконец, убедились, что ни один из них не подходит к нам так хорошо, как наш собственный, который мы несем.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Постоянное ровное счастье в большинстве случаев усыпляет душу, тогда как удар горя высекает из души чудесные искры, устремляющиеся ввысь. Страдания не проходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают христианский характер. Будьте уверены, что все происходящее с вами от Бога. Вы можете воздать славу Богу, потому что ясно увидите Его попечение и мудрый промысел. Апостол Павел пишет в 8 главе в послании к римлянам: «И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины». Принять Христа значит просто признать, что Он Спаситель, и Его благодати достаточно, чтобы мы вошли в общение с Богом. Требовать от людей чего-то большего для их спасения значит налагать на них бремена, неудобоносимые, и умалять силу благодати Божией. В послании к римлянам в 10 главе ясно сказано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Человек, понявший, что ему вовсе не нужно ломать себя, чтобы прийти к Богу, не нужно умолять Бога, чтобы он его принял, понявший, что благодать Божия уже изливается на него, а ему нужно лишь принять Христа верою, такой человек поистине переживает глубокий внутренний переворот. Он не пытается заслужить одобрение Божие. Он не пытается разыгрывать перед Богом не свойственную ему роль. Он освобождается от чувства вины перед Богом за то, что чего-то не сделал или недостаточно добродетелен. Апостол Павел спрашивает: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И тут же отвечает: «Никак, мы умерли для греха». Послание Римлянам, 6 глава. Греховные желания действительно со временем ослабевают. Человек, принявший свободный дар благодати, испытывает иное желание — преклонить колени перед Господом, чтобы воздать Ему хвалу. Он поистине умирает для греха. Когда человек действительно понимает, что такое полнота и сила божественной благодати, отпущенной ему, он не может отвергнуть Господа. Он не станет откладывать в долгий ящик общения с Ним.

Сегодня наша тема – как принять преображающую силу Божию. Став христианином, человек признается себе: «Я неисправимый грешник и не хочу грешить, а все равно впадаю в грех». Не огорчайтесь, мы все это проходили. Даже апостол Павел сокрушался: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Послание Римлянам, 7 глава. В минуты слабости нужно молиться: «Боже, я борюсь, но не могу победить в этой схватке. Я терплю поражение. Прости меня и помоги мне». Ответ, скорее всего, придет не сразу, и утешение вы вряд ли получите в тот же миг. Но следует помнить одно: Бог вас уже простил, простил немедленно. Чтобы понять, как действовать дальше, нужно время, поскольку вы в процессе роста. Но что касается прощения, я знаю твердо, оно даруется в тот миг, когда о нем просишь. Прощение было дано нам на кресте 2000 лет назад. Не нужно до изнеможения биться лбом об пол, вымаливая его. Нужно просто признаться перед Богом, а затем осознать, что Он уже простил нас. Я знаю многих христиан, день и ночь молящихся о прощении. Они должны понять, что Бог услышал их в тот самый миг, когда они воззвали к Нему. Раскаявшись в грехах и получив прощение Божие, они примирились с Отцом, как нашкодившие дети. Когда прощенные люди грешат и просят Бога простить их, они, по сути, хотят упрочить отношения с Ним, укрепить дружеские узы. Они просят устранить препятствия, мешающие возрастанию сердечной и искренней дружбы с Господом. Они просят обновить эту неразрывную связь, а не создать ее заново. За годы моего служения я встречал бесчетное число людей, которых цепко держали их давние грехи. Они не могли простить себя и избавиться от прошлого. Библия говорит, что если мы раскаялись в грехах, Бог нас прощает и забывает о них. Вдумайтесь в слова Божьи. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаии, 43 глава. Значит, Бог не упрекает нас прошлыми грехами, которые мы исповедовали Ему. Бог никогда не преследует за ту вину, которую Он снял, простив человека. Он не станет напоминать нам о том, о чем забыл сам. Эти неотвязные воспоминания внушает нам враг рода человеческого — дьявол. Когда нас одолевают образы прошлого или не отпускает память об уже исповеданных грехах, мы должны сказать: «Я не позволю этим мыслям завладеть мною. Бог уже простил мне эти грехи. Они остались в прошлом. Дьявол не властен над моим сознанием». Некоторые убеждены, что не способны обуздать свои страсти или склонность к определенному греху. При таком образе мысли неизбежен вывод: раз я не в силах противостоять искушениям, значит, у меня безвыходное положение. Мысленно и психологически такие люди обрекают себя на грех, потому что заранее смиряются с его неизбежностью, вместо того, чтобы, уповая на Божью помощь, преодолевать искушения. А готовиться нужно совсем к другому, что мы устоим и не впадем в грех. Если вы чувствуете, что у вас есть слабости и перед чем-то вы не в силах устоять, скажите: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты крепость и сила моя. Твоя благодать преизбыточна. Господи, Ты сказал, что какой бы грех ни подстерегал меня, власть дьявола-искусителя — ничто перед Твоей властью удержать меня от искушения. Возлагаю все надежды на Тебя и верю, что Ты явишь свою силу во мне». Сосредоточьтесь на готовности Божией удержать вас от греха, а не на самом грехе или своей немощи. В Библии сказано: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание Римлянам, 13 глава.
Иными словами, не допускайте, чтобы ваши плотские вожделения брали верх над духом. Не оправдывайте своих греховных желаний или поступков. Вы вполне можете совладеть с собой. Какими бы ни были ваши уважительные причины, самооправдание лишь готовит умственную, психологическую и духовную почву для новых падений. Лучше обратите внимание на того, кто вас испытывает, на Господа. Подумайте о Нем. Сосредоточьтесь на Его Слове и на всем, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и достославно. Послание Филиппийцам, 4 глава. Ни в коем случае не считайте, что в грех ввел вас Бог. Многие пытаются оправдать свои поступки следующим соображением. «Таким уж Бог меня сотворил». Нет, это не так. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, наделив свободной волей, которая помогает нам избирать верные действия и правильно относиться к жизни. Бог хочет, чтобы мы не грешили, или точнее, чтобы мы были праведны в Его глазах, и тогда Он сможет одарить нас всеми благами, которые уготованы нам по Его замыслу. Я неоднократно задавался вопросом, поступил бы я по-другому, если бы мне сейчас пришлось принимать одно из важнейших решений в моей жизни. И отвечал себе, нет. Это не значит, что я никогда не принимал неверных решений или не допускал промахов. Но я знаю, что Бог обращал эти ошибки во благо. И когда наступало время для ответственных решений, Он начинал действовать во мне столь явно, что ошибиться я уже не мог. Мне хотелось бы, чтобы вы отличали грех от ошибки. Многие их путают и в результате отягощают свою духовную жизнь самоосуждением и чувством вины, а это совершенно ни к чему. Не вдаваясь в подробности, скажу, что грех — это нечто противоречащее воле Божией. Грех есть волевой акт, брак по расчету, продуманный, подготовленный и совершенно осознанный. Грех всегда преднамерен. Это отказ от того, что праведно в глазах Божьих. Ошибку же совершают под влиянием, не размышляя и не заботясь о последствиях. Ошибка — это отсутствие расчета, неправильное суждение, нередко основанное на неверно понятой информации. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Как принять преображающую силу Божию» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Что же нам делать со своими ошибками? Во-первых, откровенно признать их и учиться на них. К примеру, оглядываясь в прошлое, я осознаю, что несколько раз ошибался, приняв людей на работу. Я смотрел лишь на внешнюю сторону биографии человека. Знающий, преданный делу, прошел все ступеньки служебной лестницы и имеет хорошую репутацию. Люди, которых я брал на работу, казалось, должны были далеко пойти. Однако с ними пришлось расстаться. Чем были вызваны мои ошибки? Я понял, что допустил их по недомыслию. Мне нужен был сотрудник, и немедленно. Решение взять человека на работу пришло раньше, чем я успел посоветоваться об этом с Господом. Безотлагательная потребность в чем-либо и недомыслие — не слишком хорошие советчики. Зачастую они приводят к недальновидным решениям. Кроме того, я понял, что мои решения будут куда более взвешенными, если я перестану полагаться лишь на собственные суждения. Теперь я никого не беру на работу, не посоветовавшись со своими сотрудниками. Я учился, да и сейчас учусь на своих ошибках. Во-вторых, совершив ошибку, мы можем попросить Господа найти выход из положения. Он волен переломить ситуацию, исправить то, что было сделано сгоряча, и обратить наши ошибки во благо. Когда мы с женой впервые приехали в Атланту, то получили весьма наглядный урок.
Прожив в городе несколько месяцев, мы поняли, что нужно решиться и окончательно здесь осесть. Дом, который мы надумали купить, был совершенно не похож на то, о котором мы мечтали. Но, в общем-то, нас устраивал. Мы подписали контракт, где, между прочим, было оговорено, что в доме должен быть сухой подвал, и внесли задаток. И в тот самый день, когда состоялась сделка, мы нашли то, о чем мечтали. Стоило только нам взглянуть на этот дом, как мы поняли, это и есть то самое, наше. Он подходил нам идеально, но мы были связаны договоренностью с другими хозяевами. Я сказал, похоже, мы действовали на свое усмотрение. Давай попросим Бога решить этот вопрос за нас. Мы опустились на колени и долго молились. В ту ночь на Атланту обрушился небывалый ливень. Подвал дома, за который был внесен задаток, залило водой, и мы без всяких затруднений расторгли контракт. Мы совершили ошибку, молились о доме, день за днем искали его, но когда пришло время принять решение, опередили Бога. Вместо того, чтобы дождаться ясного ответа на наши молитвы, мы засуетились. Нас подстегивало бытовое неустройство и желание поскорее обрести собственную крышу над головой. И хотя мы ошиблись, Бог знал, что мы предоставили выбор Ему и помог нам. Если и вы ошиблись, доверьтесь Богу. Он все уладит куда лучше вас. Наверное, у вас иногда возникает ощущение, что Бог ждал, чтобы вы потрудились для Него, а вы этого не сделали. Он звал вас, а вы не откликнулись. Спросите себя, был ли это действительно голос Божий или мое собственное желание? Бог меня позвал или померещилось? Бог ждал от меня этого шага или кто-то другой? Если призыв исходил не от Бога, Он не возложит на вас ответственности за то, что вы по ошибке сочли Его промыслом. Вы можете спросить, ну как узнать, в самом ли деле Бог меня призывает, или мне самому чего-то очень хочется? Задайте себе вопрос. Не было ли со мною так, что когда-то давно я услышал голос Божий, но воспротивился и не повиновался ему? Предположим, вы принимали участие в миссионерской конференции. Вас захватила идея миссионерской деятельности, и вы внезапно решили посвятить свою жизнь этому благому делу. Но ведь это совсем не то же самое, как если бы Бог сказал вам, «Я хочу, чтобы ты поехал в Африку и стал моим посланцем в таком-то городе». В первом случае это свойственное всем верующим стремление служить Богу, творить Его волю. Во втором – готовность ответить на призыв Божий, обращенный лично к вам, и ответить делом. Есть же никакой реальной возможности пуститься за 3-9 земель и стать миссионером у вас нет, не мучайтесь и не считайте, что согрешили перед Богом. Вы в этом совсем не виноваты. Конечно, некоторые из вас, очень немногие, могут признаться, но я сказал Богу «нет», когда Он повелел мне сделать нечто конкретное. Если это так, нужно немедленно обратиться к Господу со словами «Боже, я виноват в том, что ослушался Тебя. Прости меня. Сейчас я Твой. Какова бы ни была Твоя воля, я все сделаю». Прислушайтесь к тому, что Бог ответит вам на это, а потом всецело подчинитесь Его воле. И если вы когда-то прежде, однажды или несколько раз, не оправдали ожиданий Господа, это не значит, что Он уже никогда вас не позовет. Думая так, вы кладете предел Его могуществу. Бог умеет прощать. Он может обратить ваше поражение в победу. Он может подыскать для вас подходящее место, соответствующее вашим талантам и дарованиям. Более того, Он хочет, чтобы вы вошли в Его Царство. Вы можете сказать, «Я не ответил на призыв Божий, но я грешен и в другом». Бог уже никогда не позовет меня к себе. И опять вы умоляете всемогущество Божие. Бог может исцелить и восстановить вашу душу, вернуть вам утраченную цельность.
направить на путь истины и сделать своим соработником. Только дайте ему это сделать. Посмотрите вокруг. Разве вы не встречали людей, сидевших в тюрьме, отчаявшихся, отпавших от благодати Божией, людей, пользовавшихся дурной славой и презираемых, которых Бог поднял и возродил? И очень часто годы их новой жизни оказывались более плодотворными, чем долгий путь, предшествовавший падению. Можно заблуждаться, путаться в оценках, совершать ошибки, но если в вашем сердце живо стремление творить волю Божию, Бог найдет способ все поправить и вывести вас на верный путь. Бог знает человеческие слабости, знает, как преодолеть любую из них. Бог знает, как исправить наши ошибки. Библия говорит, что Бог смотрит на наше сердце, на побуждения, желания, сокровенные помыслы людей, а вовсе не на их достижения. Он судит о нас по вере, а не по успехам. Вы и только вы знаете, правы ли вы перед Богом. Если же не правы, эту правоту можно обрести. Вы не сделали ничего столь преступного, и в вас самих нет ничего такого, что отлучило бы вас от Божьей любви. Он всегда готов простить и принять вас в свои объятия, усыновить вас и быть рядом с вами до конца ваших дней. Вы и только вы знаете, следуете ли вы путям промысла Божия. Если нет, можно начать все сначала, прямо сейчас. У Бога есть замысел для вас. Он ждет только, чтобы вы сделали первый шаг. Вы и только вы знаете, не слишком ли тяжек эмоциональный груз вины, который вы несете. Если это так, вы можете от него избавиться. Вы можете принять крестный подвиг Христа. Если вы готовы признать, что Бог простил вас, значит, процесс вашего духовного возрастания и преображения уже идет. Вы можете попросить Бога, чтобы камни преткновения, то есть ваши ошибки и промахи, стали ступенями духовной лестницы. Бог хочет, чтобы вы освободились от вины и греха. Вам нужно только попросить Христа снять с вас это греховное бремя.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую всех наших дорогих радиослушателей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите пение брата Бориса Бережного, а также проповедь на слова Иисуса Христа: «Се я с вами во все дни до скончания века». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите полчаса вашего времени общению с Богом, слушая христианское пение и Слово Божие. И Господь неизменно пребудет с вами и благословит вас.

Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский. Я желаю сегодня прочесть место Священного Писания из Евангелия Матфея. Это будет 28 глава, последние стихи. Речь идет здесь о том, как Иисус Христос, собрав своих учеников, вознесся на небо и сказал им последние удивительные слова. Вот что мы читаем 16 стиха и ниже. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». «Се я с вами», — говорит Господь, — «во все дни до скончания века». Эти слова — слова обетования Господа нашего Иисуса Христа, что Он не покинет учеников Своих, Он не оставит их. Он как бы подтверждает то место Священного Писания, которое когда-то написал великий пророк Божий Исаия. В 46 главе 4 стихом мы читаем следующее. Господь говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Вот обетование Отца Небесного своему возлюбленному народу. Иисус Христос когда-то своим ученикам сказал следующее. «Он явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». До конца Иисус Христос возлюбил своих учеников. Да, действительно, дорогие друзья, мы с уверенностью можем сказать, что одно из прекраснейших свойств любви Божией – ее нерушимость. Псалмопевец в восторге сердечном когда-то произнес следующее. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Истина и милость – вот что сопровождает человека на протяжении всей его жизни, когда он ходит перед Богом, когда он любит Бога, когда он ищет общение со своим Богом. Пророк Исаия говорит нам: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Как отрадно слышать, как отрадно чувствовать, как отрадно читать такое слово Господне. Каждому из нас оно обращено. И если, образно говоря, столпы земли могли бы сместиться со своего места, то благодать и завет нашего Господа Иисуса Христа никогда не отступят от нас. Как счастливы и блаженны мы, дети Божьи, в твердой вере и уповании на это ясное заявление Бога о нас. Он не покинет нас, Он не оставит нас в самую трудную годину искушений. Мы знаем, из практики жизни знаем, что все в мире меняется, время меняет очень и очень многое. Но не изменяется одно – Господь и Его Святое Слово. Оно всегда вечно, оно всегда непреложно, оно всегда сильно. Сильно, как Сам Господь. Слово Божие утешает нас сегодня. Утешает нас и наставляет нас, чтобы мы искали путей Его. Искали так, как ищут в самую последнюю минуту те, которые прощаются со своими близкими. Хочу привести пример, давно известен мне и, может быть, многим из вас, когда Иван Вениаминович Каргель уезжал из города, а его провожал молодой Александр Васильевич Карев. На вокзале, когда уже поезд вот-вот должен отойти, и брат Каргель стоял уже на подножке своего вагона, оставалось несколько секунд, и вот два друга расстанутся, возможно, на долгое время. И тогда молодой Карев спросил: «Иван Вениаминович, в двух словах скажите мне самое необходимое для моей будущей жизни». И немного подумав, Каргель сказал: «Познай Его». «Познай Его, познай Господа Иисуса Христа». Познай Его так, как жаждет душа твоя познать самое главное, самое великое. Дорогие друзья, Иисус Христос, когда прощался со своими учениками, сказал такие слова, которые необходимо исполнить всем нам.
И эти слова Господь произнес со всей авторитетностью, с великой силой и властью. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». «Идите, научите, крестите, учите, исполняйте все то, что я вам сказал, что повелел вам. И как обетование для вас, сей я с вами во все дни до скончания века». Сей я с вами во все дни до скончания века. У каждого человека свой век. Каждый человек имеет определенный отрезок времени. И в этом определенном отрезке времени он должен исполнить слова Иисуса Христа. Идти, учить, крестить. Все исполнять то, что Господь повелевал в своей жизни своим ученикам, а значит и каждому из нас. И обетования Господа таковы для нас сегодня. Хотя эти слова были произнесены много-много лет назад, но эти слова сильны и сегодня. Господь говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». До скончания века каждого человека и в то же время до скончания века, то есть времени, доколе он придет. Уже почти 2000 лет Церковь Иисуса Христа, исполняя поручение Господа своего, посылает верных служителей для благовестия, для того, чтобы люди мира сего могли познать жертву Иисуса Христа, принять через веру спасение от Него. И эти благословенные посланники Церкви вот уже на протяжении многих-многих лет, проповедуя Евангелие, идут в народы, крестят уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа, учат их соблюдать все, что повелел им Господь. И для всех уверовавших звучит обетование самого Иисуса Христа: «Сея с вами во все дни до скончания».

Если человек не может носить самого себя, Бог будет носить его. Так написано. Я создал вас и буду носить, поддерживать и охранять. Это есть великое и славное обетование Божие. Подобно к тому, как в юности Он носил нас на своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными людьми. Да, Бог любит нас. Он дарует нам жизнь. Он заботится о нас. Однажды один человек сказал так: «Когда мы превратимся в тяжесть для своих друзей и даже для нас самих, то и тогда наш Господь не стряхнет нас, но более чем когда-либо прежде будет поднимать, будет носить, будет поддерживать нас». Вот обетование Господа. Он не оставит нас, Он не покинет нас, потому что Он явил делом, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. На наших собраниях мы иногда видим глубоких старцев и глубоких стариц. И это хорошо, что Господь дарует своим рабам продолжительный и тихий торжественный закат. Они тяжело трудились. Весь день они состарились в служении своему учителю, и в этом служении они изнемогли. Но для них с такой же силой, с такой же ясностью звучат слова обетования. «До старости вашей я тот же буду, я не буду меняться. До седины вашей я буду носить вас». Да, действительно, сея с вами во все дни до скончания века, слова Иисуса Христа, какие они утешительные. Теперь Господь говорит своим верным служителям: «Успокойтесь, в предчувствии вечного дня успокойтесь. Вас ожидает чудесный покой, покой не на день, не на два, не на год, не на тысячу лет, но навеки». И эту вечность Он приготовил для всех верных Своих. Господь когда-то сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет». И пусть враг души человеческой пугает христианина своими ужасами, верующий человек должен быть спокоен. Спокоен, не бояться старости, не бояться слабости, не бояться, что Господь оставит такого человека. Нет, нет, я создал вас, я буду носить, я буду поддерживать и охранять вас, так мы читаем в Слове Божьем. Мы знаем, что высоко в горах всегда бывают сильные-сильные ветры. Поэтому, зная силу ураганного ветра, орлица-мать так укрепляет свое гнездо для своих птенцов, чтобы это гнездо не было повреждено ветром. Очевидцы рассказывают, что когда в горах сильный ветер, можно видеть орлицу, которая стремится к своему гнезду. На своих быстрых крыльях она мчится, как мать, на защиту своих птенцов. Она не теряет напрасно времени в пути тогда, когда стремится к ним и несет им пищу, или когда ей необходимо защитить своих птенцов от надвигающейся опасности. Вот так и Господь. Так и Господь приближается как бы на орлиных крыльях для того, чтобы защитить своих избранных. Он мчится быстрее ветра. Когда мы молимся, когда мы просим Его помощи, Он посылает нам необходимую помощь. Он как бы крыльями покрывает нас, бережет нас, сохраняет нас, чтобы никто не причинил нам вреда. Как птица-мать распростертыми крыльями покрывает своих птенцов в гнезде, как она прячет их под своим собственным телом, как она согревает их своим теплом, так и Господь согревает нас, так и Господь сохраняет нас, так и Господь защищает нас, потому что Он любит нас. Когда-то великий человек Божий Давид, спасаясь от своего преследователя Саула, убежал в пещеру. И в 56-м псалме мы читаем его голос, его вопль к Богу всемогущему, спасающему и любящему: «Боже мой, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». И далее мы читаем с 4 стиха: «Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Буду превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Так говорил Давид, псалмопевец и пророк и царь.
Так говорил человек, который искал Божьей

помощи. И Господь не оставил его разочарованным. Как птица, он принесся к нему и покрыл его своими же крыльями. Господь защитил его, Господь сохранил его, укрыл его от зла, и Саул ничто не мог сделать ему во вред. Итак, Давид был спасен, а Саул был поражен. Так мы читаем в Слове Господнем. В последнем, 28 стихе 28 главы Евангелия Матфея мы прочли с вами. Господь говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Когда-то я слышал рассуждение, что Господь будет нас хранить до самого скончания века. А что же будет потом? Потом Он бросит нас на произвол судьбы? Нет. Господь дает нам утешение. Это утешение мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. 17 стих говорит нам: «Так всегда с Господом будем». «Всегда» — это значит «без конца». В этом месте Священного Писания Господь говорит нам о восхищении. Восхищение Церкви, оно скоро будет. Мы все это знаем хорошо из Святого Писания. Чем больше я живу, тем чаще я обращаюсь к этому месту Священного Писания, потому что оно близко мне, потому что я должен говорить об этом, ибо это есть повеление для нас, для всех, особенно для проповедующих Слово Господне. Мы читаем: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот это чудесное подтверждение святого обетования, что Господь никогда не оставит нас. С 15 стиха и ниже мы читаем: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Утешайте. Так всегда с Господом будем. Но, друзья мои, день восхищения еще пока не настал. Он может быть сегодня, он может быть завтра, он может быть немного позже, но так или иначе он обязательно будет. Теперь же, когда мы еще на земле, Господь пребывает в нас. И тогда же, когда Он отзовет нас, мы будем пребывать у Него, там, в небесах. Не может быть никакого разделения между верующей душой и ее Спасителем. Спаситель и верующая душа составляют одно целое. Так сказал Господь Сам. Мы члены тела Христова. Он есть глава этого тела. Иисус Христос, глава, не может быть разделен со своим телом. Так мы читаем в Слове Божьем. Иисус не может обойтись без избранных Своих, потому что тогда Он был бы главой, у которого нет тела. Будем ли мы вознесены на небеса, на облака, будем ли мы пребывать в раю, или еще здесь на земле сколько-то времени, всегда мы будем с Иисусом. И Слово Божие говорит нам: кто отлучит нас от любви Божьей? Кто? Ни высота, ни глубина, ни другая какая сила и так далее, и так далее. Верующие люди верят в бессмертие души. И это очень ценно. Ценно то, что мы приобрели от Господа, это обетование. Каждый из нас имеет бессмертную душу, которая должна в свое время соединиться там с Господом. Один поэт сказал когда-то такие слова: «И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души». Как прекрасно сказано. Так мог сказать только тот человек, который искренне любит Господа, который знает перспективу своей будущей жизни, жизни неумирающей души, жизни бессмертия. Не верит в бессмертие лишь только тот, кто никогда серьезно не думал о смерти. Много сегодня людей совершенно не хотят знать о смерти ничего. Поэтому, не думая о смерти, они не заботятся о бессмертии души. Один человек сказал так: «Если Бог есть, а он точно знал, что Бог есть, если Бог есть, то и я бессмертен, потому что бессмертен сам Бог». Человек, хорошо себя познавший, нисколько не жалеет о том, что он имеет на земле бессмертную душу. Верующий человек хорошо знает, что наступит момент, когда он соединится с Господом навсегда. Поэтому мы говорим: «Наша высшая слава,
наш высший покой, наше высшее утешение — быть с Господом и быть у Господа. Мы не в состоянии даже представить себе что-либо, что могло бы превзойти это общение с Богом. И благодаря этому святому общению с живым Богом каждый человек имеет честь участвовать или быть соучастником в его уничижении, в его отвержении, в его страданиях, но потом быть вместе с ним во славе навсегда. Скоро, конечно, мы войдем в покой Божий. Скоро мы войдем в Царствие Его. Это Царствие Его мы ожидаем. И день явления Его будет самым славным днем нашей жизни. И пусть даже до дня пришествия Его с нами будут поступать очень плохо, мы должны радоваться обетованию, что Бог не оставит нас, не покинет нас. Мы всегда будем с Ним, потому что Он возлюбил нас вечной любовью и простер к нам свое благоволение. Возлюбил нас. Мы читаем: «Явил делом Иисус, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их». Заметьте, до конца, то есть в полном совершенстве. И из Писания мы знаем, уж если что Господь начал делать, то Он доводит дело до конца в полном совершенстве. Мы читаем: «Возлюбив своих». Вот великое чудо. Можно только удивляться, что Он вообще любит человека грешного. Что следовало обнаружить Его бедным ученикам во свидетельство, что Он возлюбил их? Давайте каждый подумаем о себе. Вспомним, как Бог относился к нам в Своей любви. Мы знаем из Писания, мы знаем из практики жизни, что если же Он начал любить, то Он и будет продолжать любить все время, потому что это свойственно Его божественной природе, потому что любовь превратила верующих в избранных Его, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, так мы читаем Евангелие Иоанна, отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какое же это драгоценное знание любви Божьей! Он искупил нас кровью Сына Своего, поэтому мы стали сокровищем Его, мы куплены дорогой ценой. Так как дети Божии принадлежат Ему, то Он, Господь, не хочет уже терять их, потому что была заплачена очень высокая цена. И так как эти дети являются Его возлюбленными друзьями, то Он не перестает их любить и даже тогда, когда они согрешают. Он доводит их до кондиции, можно сказать, доводит их до покаяния, и потом приближает к себе опять, открыв свою любовь, если даже человек и не заслужил того. Каждый из нас мог бы привести десятки и сотни примеров любви Бога к человеку, и лично каждому из нас. Мы имеем великого Бога, мы имеем великое небо, мы имеем великую цель, великую надежду, великие обетования. Все это мы имеем в самом Боге. Как хорошо жить и знать, что ожидает нас впереди. И как несчастен человек, который не видит перспективу своей будущей жизни. Он не знает, к чему стремиться, у него нет цели. Один ирландский писатель, имя которого Джон Мор, написал как-то новеллу о строителях дороги, о людях, которые прежде долго искали работу, но не находили ее. Наконец-то правительство отпустило средства на строительство этой большой дороги. И все радовались, что наконец нашли они работу, они пели во время труда, они были счастливы, они трудились, у них была цель. Но вдруг от какого-то лица они узнали, что им была дана эта работа, чтобы чем-то как-то их занять. Но дорога никому не нужна, она ведет в никуда. Узнав об этом, люди продолжали работать, но уже перестали петь, перестали радоваться, перестали светиться счастьем их глаза. Они поняли, что их труд никому не нужен. Трудно строить дорогу, ведущую в никуда. Так и многим людям, которые не имеют цели, не знают будущего, трудно жить на этой земле. Они живут, и жизнь их безрадостна, без счастья, жизнь их полна огорчений. У нас же, познавших Иисуса Христа как личного Спасителя, есть определенная цель. Мы знаем, впереди ждет нас обетование. Христос сказал: «Где я, там и слуга мой будет». Христос сказал: «Се я с вами до конца, до скончания века. Я не оставлю вас сиротами». Сколько мы можем читать в Слове Божьем подобных слов. Дорогой друг, имеешь ли ты цель в жизни? Имеешь ли ты обетование для себя?
веришь ли ты, что Господь простер к тебе свое благоволение? Веришь ли, что Иисус Христос возлюбил тебя до конца вечной любовью? Веришь ли, что дни старости твоей будут у тебя отрадными? Что Господь будет носить тебя, поддерживать и охранять тебя до конца? Веришь ли в это? Если в это ты веришь, это прекрасно. Но, дорогой друг, если ты в это не веришь, не надейся, что Господь будет помогать тебе, когда тебе будет очень трудно. Поэтому, чтобы иметь надежду и упование, надежду на то, что ты будешь всегда с Господом, ты должен раскаяться перед Ним, ты должен принять Его любовь, ты должен склониться перед величием Его, признав свои грехи, отдать себя в Его распоряжение, и Он сделает с тобой то, что сделал с миллионами-миллионами подобными тебе. Пусть Господу нашему, который так любит нас, который говорит, что сея с вами во все дни до скончания века, который не обманывает нас, который оказывает нам великую милость не по делам нашим, мы принесем сердечную благодарность и славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В родстве Каратаевых произошло радостное событие. Только что состоялось обручение Наташи Каратаевой и Антипиалтонина. Обручение вызвало большое оживление среди любопытной детворы и породило массу вопросов и горячие дискуссии. То и дело, они просят разъяснений у отца и матери.
1: Папа, что такое любовь?
2: Верочка, мне кажется, мы уже как-то говорили на эту тему.
1: Я не помню.
3: Это когда безумно нравится друг другу.
1: Тогда, чтобы жениться, нужно безумно нравиться?
2: Ну, я думаю, это плохо, когда что-то делается безумно. Лучше, когда любят разумным сердцем.
1: А что это значит?
3: Ты что, не понимаешь? Это, например, когда придет домой усталый, в плохом настроении, и другой и не начнет приставать к тебе со своими заботами, а поймет тебя.
1: А, это как мама вчера, когда папа пришел домой, сказала, чтобы мы не шумели и не приставали к нему.
2: Да, эта мама проявила любовь. У меня целый день голова болела. И мама правильно поняла меня. Поняла, что мне нужен покой.
1: А Анти сказал нам, что любовь — это, дети, не картошка. И не масленичный блин. Это сердечный трепет. Непонятно, что это такое.
2: Да, непонятно. Конечно, поймете в свое время.
3: А я же и так понимаю, что нужно, чтобы человек нравился.
1: А мне папа очень нравится. Это, наверное, любовь, да?
2: Да, конечно, любовь. А ты хоть знаешь, почему я нравлюсь тебе?
1: Ну, потому что ты такой хороший. Правда, в другой раз сердишься и вице даешь, когда мы не слушаемся. Но все равно с тобой не страшно.
2: Ну, конечно, Верочка, я ж такой большой, а ты маленькая. Ну, вот. Вот и мама появилась. Да у нас хорошо, тут видишь,
1: хорошо.
2: Вера, вопрос выяснять, что такое любовь.
4: Ого.
2: Ну и пришла к такому выводу, что любит меня.
4: Вот как.
2: Так что что-то уже есть наподобие опыта, уже у дочки нашей.
4: Ну это хорошо. Это хорошо, что Верочка любит папу.
1: Когда я вырасту большой, тогда я женюсь с папой.
4: Вот как.
3: Глупая. Никто не может жениться со своим папой. Тебе нужно жениться с кем-нибудь чужим.
1: А я не хочу с чужим.
3: Нужно.
1: А вот и нет, тогда я совсем не женюсь.
4: За папу, моя милая, ты никак не можешь выйти замуж. Родственники между собой, Верочка, не женятся. Но тебе не стоит об этом печалиться. У тебя сейчас должны быть другие совсем заботы.
1: Да, но никого больше такого хорошего нет, как наш папа.
4: Это правда.
2: Ничего, Верочка, найдется еще лучше. Пусть только время немного пройдет.
1: Я не верю, что найдется.
3: Не верю, потому что ты еще не понимаешь ничего. Ты слишком маленькая.
1: Маленькая, да маленькая. У меня тоже мозги есть.
4: Правда есть.
2: Конечно, есть и мозг, и сердце.
3: Все равно о браке она еще ничего не понимает.
2: Ну, да, это так. Но пока для нее еще и время не настало понимать.
4: Да.
2: А что ты сам понимаешь о браке?
4: Понимаешь, что сам-то?
3: Понимаю.
2: Ну и что?
3: А то, что я, во всяком случае, один не хочу оставаться. Это плохо.
4: Ну, здесь ты правду говоришь, сыночек.
3: Если заболеешь, никто не будет ухаживать. А если плохо, некому рассказать свои печали.
4: Ой, да.
1: Сережа женится, наверное, на врачи. Все время лечиться будет.
2: Вот как.
3: Почему?
1: Потому что с тобой все время что-нибудь случается. Все время ушибаешься.
3: Брак это не значит. Тот только ухаживает друг за друга.
4: Ну, а что же еще значит брак?
3: А то, что другой нравится тебе. И тебе хорошо с ним быть.
4: это правильно, что другой нравится и хорошо быть, но в то же время и ухаживают друг за другом в браке.
1: Сереге нравится одна девочка, я знаю.
3: Ну что, нельзя, что ли?
4: Ну, успокойся, успокойся, Сережа. Почему нельзя? Конечно, можно, сынок. Я помню, когда я была примерно в твоем возрасте, мне тоже нравился один мальчик. Его Колей звали.
1: Он хороший был?
4: Да, хороший, из хорошей семьи. И мне он казался самым лучшим из всех детей. Мы много играли вместе.
3: А почему ты не вышел за него замуж?
4: Ну, Сережа, потому что, во-первых, дети не женятся. Это только взрослые женятся. И, во-вторых, потому что мы с ним поссорились.
1: Почему поссорились?
4: Ну, потому что случилось так, что однажды мы играли на стогу сена. Знаете, стог сена на полях?
3: Да.
4: Большие из стога сена есть. И вот мы забирались на верхушку большого стога сена и оттуда катались вниз, как с горки. Нам было запрещено играть там, потому что там было опасно играть.
3: А вы пошли?
4: Да, мы пошли туда.
3: Даже не подумал бы, то на Романа была такой непослушной.
4: Вам теперь трудно это представить, конечно. Но такие своевольные мы тоже были. Ну и потом, конечно, получили наказание за свое своеволие. Случилось так, что когда я катилась вниз, я упала прямо на большой крюк, который стоял за тележкой.
2: Ох ты ж!
4: Да.
1: Живот у тебя прокололся?
4: Нет, к счастью, живот уцелел. Но вот пальтишко разорвалось, и большая кровавая царапина на животе осталась.
2: Почему же эта тележка так близко была оставлена у стога?
4: Кто его знает. Наверное, на ней привозили сено, ну и оставили на месте. Даже не знаю.
1: Сильно плакала?
4: Да, сильно. Плакала и боялась, что умру. Я просила, чтобы Коля вместе со мной пошел домой. И другие дети тоже его просили, чтобы он помог мне. Но как вы думаете, пошел он?
3: Струсил, конечно.
4: Как ты догадался?
3: Очень просто. Там было запрещено играть. Он струсил, то ему влетит. Когда узнает, то он тоже был там.
4: Правильно догадался. Именно вот поэтому-то он и не пошел меня провожать. И вы знаете, это было для меня тогда еще больней, чем царапина на животе. Очень больно было. Мне так обидно было, что Коля оказался таким трусливым.
1: Бедная мама. Этот мальчик был нехорош.
4: Да.
1: Хорошо, что ты не женилась с ним.
4: И не говори. Это очень важно, чтобы человек, с которым будешь всю жизнь жить, был надежным.
3: Если бы ты вышел за него замуж, он тебе бы один бы прекрасный день бы сказал бы: няньте сама своих детей, а я потопал.
4: Да, вот так и могло бы случиться.
1: Папа, а ты бы никогда так не делал, правда, не сделал бы?
2: Ну, конечно, никогда. Уж лучше умереть, чем вас оставить.
4: Да, папа так не сделает никогда.
1: Вот потому я и хотела с папой жениться.
2: Да, Вера придумает.
1: Мама, а раз я не смогу тоже с папой жениться, как я найду себе хорошего мужа?
4: Верочка, об этом сейчас не надо заботиться. Господь об этом потом позаботится, когда это время придет.
3: Ты же говорила, что у тебя есть мозги и глаза тоже есть.
1: Говорила.
3: Вот и употреби их. Девчонки вообще-то только на красоту смотрят.
2: Сережа знает.
4: Откуда такой знаток у нас в семье, а? Так оно, к сожалению, вообще-то часто и бывает.
3: Не соображают, что на лице кашу не сварят.
4: Да, это так. Но знаешь, Сереженька, человек не всегда способен видеть душу другого человека. Не всегда способен понять душу. И поэтому часто смотрит на лицо, на внешность, красивый или некрасивый.
3: Как и ты этого труса не могла понять.
4: Да, но у верующих есть небесный отец, который в свое время все устроит и позаботится о тех, кто ему доверяется. Так что, Верочка, если нужно будет, он даст тебе хорошего мужа, когда это время придет.
1: А если Небесный Отец даст мне такого, который мне не нравится, какого-нибудь некрасивого?
2: Вот она, эта вечная проблема женщин, а? Всегда нужно, чтобы красивый был.
3: Я говорил.
4: Что такое красота? Это уже совсем другая тема. Красота не всегда во внешности заключается. Но мы поговорим об этом в другой раз, хорошо?
1: А любовь? Я так и не поняла, что такое.
2: Верочка, это глубокое, прочное единство между двумя людьми.
3: Я и говорил так, и поэтому я и женюсь, когда вырасту.
4: Ну, хорошо.
3: Я не хочу быть один. Хочу быть с каким-нибудь хорошим человеком.
1: Я тоже.

Сережу и Веру Каратаевых сегодня волновал важный жизненный вопрос. Как найти хорошего супруга или супругу? Хотя этот вопрос и относится к их далекому будущему, они уже сейчас закладывают основы своего понятия о началах правильной и счастливой семейной жизни. И действительно, хорошо иметь здравое представление о самом важном выборе в жизни, выборе, касающемся самого главного человеческого взаимоотношения. В журнале «Наука и религия», в сатирической рубрике «Мысли без нимба» я недавно прочел лаконизм Владимира Каренмана из Одессы. Бог одарил Адама женой, и на этом кончилась его райская жизнь. Юмор есть юмор, но мы знаем, что каждая шутка содержит долю истины. И я думаю, что наблюдательный автор лаконизма замечает, что происходит вокруг него. Конфликты в браке – реальность. И для многих женитьба или замужество действительно оказались потерей, если не райской, то, во всяком случае, более счастливой жизни. В каждом браке будут свои трудности. Поэтому очень важно разумно совершать выбор будущего партнера жизни, с которым ты собираешься прожить всю свою жизнь. Не так ли? Приступая к обсуждению этого актуального вопроса, я должен сказать, что все, что я скажу, будет касаться прежде всего христианской молодежи. Многие из вас, кто случайно настроил свой приемник на нашу волну, не являетесь христианами и не считаете себя религиозными. Все-таки я приглашаю и вас послушать нашу беседу. То, что будет сказано, полезно всем, хотя бы для размышления. Итак, я обращаюсь к моим молодым верующим слушателям. Как вы можете знать, кто будет хорошим супругом или супругой? На что нужно обращать внимание при выборе человека, с которым собираетесь прожить свою жизнь? Молитва и тщательное ознакомление с тем, что Библия говорит на эту тему, сохранило многих от неправильного выбора. Правильный выбор супруги или супруга важен по многим причинам. Во-первых, он важен потому, что ваш супруг или супруга будет влиять на вашу жизнь, захотите вы этого или нет. Человек, с которым вы вступите в брачный союз, будет формировать вашу жизнь. Он или она будет направлять ваш путь, вашу жизнь, или к праведности, или ко греху, и в конце концов, гибели. Ежедневное влияние вашей супруги или будет помогать вам в вашем служении Богу, или будет отталкивать вас от источника вашего счастья, от Бога. Выбор вашей супруги или супруга важен также потому, что он будет в силе на всю жизнь. Браки верующих не могут кончиться разводом, если характеры или интересы супругов не сойдутся. Если автомобиль выйдет из строя, его можно продать и купить новый. Но так невозможно сделать с супругой, которую ты изберешь или уже избрал себе. Библия говорит, что брак заключается на всю жизнь. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Поэтому, раз выбор супруга или супруги пожизненный и брак нерасторжим, нельзя спешить с выбором. К счастью, Слово Божье дает нам некоторые основные принципы, инструкции, которые оказывают большую помощь в нашем выборе. Если ты дитя Божие, верующий, ты можешь быть совершенно спокоен в том, что Отец желает самого доброго тебе. Бог Отец знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Он также знает, какой супруг или супруга будет более подходящим или подходящей для тебя.
Поэтому стратегический вопрос здесь: как я могу узнать, на ком Бог желает, чтобы я женился? Ответ: несколькими путями. Верующий юноша и девушка, прими во внимание все эти пути. Бог прежде всего направляет нас через свое слово. Можно сказать, что Библия подчеркивает два принципа. Избранник или избранница должен быть всегда верующим. Во-вторых, убедитесь, что вы имеете взаимное понимание. Если вы уже женаты, вы несете моральную ответственность перед своей супругой или супругом. Это уже независимо от того, верующий вы и ваша вторая половина или нет. Однако, если вы еще не вступили в брак, и вы считаете себя последователем Христа, вы должны понять, что Бог не желает, чтобы вы избрали себе неверующего супруга или супругу. Библия строго предупреждает вас в этом ради вашего собственного духовного блага. Бог предупреждает нас, потому что Он знает последствия, которые породит нарушение этого принципа. В Библии мы читаем о двух Божьих мужах, о Соломоне и Самсоне, которые совершили большую ошибку в своем выборе, верив себя неверующим женам. Самсона прельстила молодая женщина, имевшая чужую религию. Ему советовали взять себе жену из своего народа, но Самсон не послушался. Его первый брак был страшной ошибкой, а вторая связь, тоже с неверующей, привела его к смерти. Опозорив Божий народ и причинив себе невыразимое горе и страдания, Самсон погиб. Между противоположными полами всегда существует взаимный интерес. Но не допускайте, чтобы интерес этот привел вас к установлению какой-то связи с неверующим, которая может закончиться неправильным, гибельным для вашей духовной жизни решением. Выбирай друзей для себя из народа Божьего, из своего народа. Следующий принцип, о котором я говорил, это необходимость взаимного понимания между супругами. Без духа согласия не существует счастливой семьи. Разногласия в духовных вопросах внесут в семейную жизнь печаль, несчастье. Дорогие молодые, собирающиеся вступить в брачный союз, спросите у себя, какое место в жизни вашей будущей супруги или супруга будет занимать Бог. Будет ли он или она служить Богу? В какую церковь он или она будет ходить? Какое духовное учение он или она будет передавать вашим детям? Это правда, что нет на земле двух людей, которые совершенно во всем всегда были одного и того же мнения. Библия тоже не претендует на то, чтобы супруги никогда не имели разногласий. В ней даже есть советы на случай разногласий. Но Библия требует, чтобы муж и жена имели согласие в основных вопросах. Подчиняйтесь Божьему Слову в том, в чем у вас нет взаимного понимания и согласия, и вы будете иметь более счастливую семейную жизнь. Личные качества или достоинства – это также важная сторона, на которую нужно обратить внимание. Какими чертами вы хотели бы, чтобы ваш будущий муж или жена обладали? Красота? Талантливость? Образование? Это все хорошие качества, но ни одно из них не может гарантировать удачного брачного союза. Вы не думали о том, что красивая девушка может быть гордой из-за своей красоты? И что еще хуже? Она даже после заключения брака может стараться привлечь внимание других мужчин своей красотой. Вам, наверное, известны такие несчастные случаи. Красота
образование, высокое положение в обществе хорошо только тогда, когда будущему супругу или супруге присущ добрый, честный характер и хорошие привычки. Дурные привычки трудно человеку ликвидировать. Если у вашего избранника или избранницы такие привычки, которые вас раздражают до заключения брака, то не думайте, что дело будет обстоять лучше после заключения брака. На английском языке есть такая предупреждающая пословица: «Не бери себе жены, чтобы изменить ее согласно своим желаниям». Это справедливо и в отношении мужа. Особенно такая попытка терпит неудачу, когда дело касается духовных позиций человека. Хотели бы вы провести всю свою жизнь с человеком, который совсем не заинтересован вопросами, которые имеют большое значение для вас? Муж и жена, которые имеют взаимные интересы, имеют более счастливый брак. Также, если у будущих супругов очень большая разница в темпераментах и характере, в браке наверняка будут трудности. Если муж энергичный, прилежный, трудолюбивый, то навряд ли он будет чувствовать любовь к ленивой, равнодушной, медлительной жене. Бог сотворил Еву как помощницу для Адама. Божья воля, чтобы вы имели такую супругу, которая будет для вас помощью, а не тяжестью. Вы должны быть настолько похожими, чтобы вы могли проводить мирную жизнь. И в то же время настолько разными, чтобы дополняли друг друга в своем брачном союзе. И, наконец, Бог желает направлять вас в вашем выборе супруга и супруги. В Библии есть примеры этого. Мы видим Божье водительство в жизни Руфи и Воза, Ревекки и Исаака. Бог провел Руф через разные обстоятельства и препятствия. Руф, имевшая кроткий нрав, поступила по совету более опытной Ноэмини. Сегодня Бог много раз выражает свою волю через совет пресвитеров, родителей и других опытных верующих. В бракосочетании Ревекки и Исаака большую роль играла молитва. По молитве слуги Авраама Бог направил Ревекку к колодцу, где он молился, в правильное время. Хотя Исаак не видел Ревекки до брака, семейная жизнь его сложилась удачно и счастливо, потому что этот брак состоялся по воле Божьей. Кстати, Ревекка была очень красивой девушкой. Но, как вы знаете, выбор посланника был сделан не на основании красоты Ревекки, а на основании Божьего водительства через молитву. Чаще всего Бог совершает свое водительство не через какое-то особое откровение, хотя так тоже бывает, а через свое слово, библейские стандарты, жизненные обстоятельства, взаимную любовь, готовность поступить по воле Божьей, уверенности в воле Божьей. Такая уверенность приобретается после получения в молитве глубокого покоя относительно этого вопроса. Оба, как молодой человек, так и девушка, должны иметь эту уверенность. Не надо беспокоиться, если вы не найдете человека, который имел бы все желаемые вами качества. Вполне возможно, что вы тоже не имеете всех тех качеств, которые желает видеть в вас будущий супруг или супруга. Ищите в своем избраннике и избраннице тех качеств, которые являются самыми важными для построения счастливой христианской семьи, и одновременно, с Божьей помощью, развивайте эти качества в вашей собственной жизни. Если, друг, вы еще не начали развивать в себе божественных качеств, этих вечных ценностей, которые сделают как вашу собственную жизнь, так и жизнь ваших близких
более радостной, то вы можете начать развивать их с этого часа. Для этого вам прежде всего нужно открыть свою жизнь и свое сердце живому Богу. Предоставьте Богу первое место в вашей жизни, и Он сделает все новым в вас. Иисус Христос сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Дорогой слушатель, если в вашей области нет евангельской церкви, куда бы вы могли обратиться, чтобы больше узнать об этих духовных вопросах, то слушайте христианские радиопередачи. Они передаются ежедневно на этой же волне. Да благословит вас обильно сам Бог.

Заканчивая нашу программу, напоминаем вам, друзья, адрес нашей редакции, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола. Ханну Юхани Хаука. Всего вам доброго. До новой встречи на волне радиопередачи «Семья Каратаевых».

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Спирджин не только проповедовал, он и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом». Сейчас вы услышите одну из его молитв. «Бог наш, мы не стоим в стороне, как Израиль у горы Синай, и нет темного покрова, который скрывал бы от нас Твое лицо. Покров этот убран благодаря смерти нашего Господа и посредника, Иисуса Христа. И во имя Его мы приходим к престолу благодати, окропленному кровью, и наше восхваление и молитвы угодны Ему. Мы признаем, что виновны. Мы склоняем головы и осознаем, что нарушили закон и завет, который является его частью. Если бы ты судил нас на основании завета дел, никто бы не устоял. Мы признаем, что заслуживаем гнева твоего и вечного изгнания из твоего присутствия. Но ты заключил с нами новый завет, и мы приходим под его божественную сень, мы приходим во имя Иисуса». Он наш первосвященник, Он наша праведность, Он Сын Твой возлюбленный, который есть радость Твоя. Дух Святой, научи нас молиться, дай нам знать, о чем мы должны молиться. Прежде всего, мы молим вот о чем. Да поклонятся Тебе все цари над всей землей, да святится имя Твое. Мы хотим, чтобы все народы покорились Твоей благодатной власти. Мы хотим в особенности, чтобы сердца детей Твоих были исполнены сильной любви к Тебе и совершенной покорности воле Твоей. Даруй это каждому из нас. Мы все должны молиться как один. Господи, освети меня, сделай меня покорным, запечатлей Твой закон в сердце моем и разуме. Да станем мы так чисты в нашей природе, чтобы искушения не осквернили нас. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Да будет путь наш чист и тропа пряма. Да останутся наши одежды незапятнанными мирским. Да будут наши помыслы, желания, мечты, воля и цели святы, как свят Бог. О Боже, мы молим снова об исполнении обетования завета. И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное. Да будет наше отношение к Тебе самым нежным. Да чувствуем мы слабейшее движение Твое. Да будет достаточно самого тихого дуновения Духа Твоего, чтобы сдвинуть нас с места. Да не будем мы, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорились Тебе, но будем как дети, покорные Отцу. Да устремляются члены наши радостно к орудиям праведности. Да будет свойственно нашей новой природе естественное стремление ко всему, что чисто и честно, самоотверженно и христоподобно. О Боже Дух, прибудь в нас! Разве не обещано в этом завете? Вложу внутрь вас дух мной и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. Прибудь в нас, Дух Святой, руководи нами. Святой Дух, преобразуй нас по подобию Твоему. О Дух Святой, когда мы будем чисты, тогда мы станем соблюдать закон. Мы хотели бы помолиться за тех, кто чужд действию Святого Духа, кто никогда не принадлежал Богу своему, кто жил всегда так, словно не существует Бога. Открой их глаза, чтобы они увидели Бога. Пусть это повергнет в них дрожь и смертную тоску. О, да не живет никто из нас без нашего Бога и Отца. Лиши их сердца каменного, лиши их всех легкомыслия, юной ветрености, дай им искреннее желание искать подлинное счастье, которое может быть найдено только в примирении с Богом и исполнении воли Его. Господи, спаси бесчестных, спаси грешников, пьяниц, забери от них их сосуды. Избавь нечестивых и неправедных от их скверны. Возроди жизнь нечестивых и лживых, и тех, кто любит удовольствия, которые мертвы в жизни своей, и тех, кто любит себя, жизнь которых ограничена узостью их существования. Господи, возроди их всех, воскреси, сделай их новыми тварями в Иисусе Христе. Об этом мы ревностно молим. Господь, Бог, Дух Святой, да возрастет вера людская, да поверят люди во Христа ради спасения душ своих, да станет маленькая вера большой, и большая вера да созреет до полной уверенности, да будет всем нам даровано это последнее благословение, да уверуем мы в Бога целиком и полностью и не поколебимся, пребывая в великом поручителе и первосвященнике Нового Завета. Да почувствуем мы мир Божий, который превыше всякого ума, и да войдем мы в этот покой. О Искупитель наш, и да будет слава Отцу, Сыну и Духу Святому, Богу Авраама и Богу Господа нашего Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу» из книги Спеджина под названием «12 проповедей о сердце», на текст из книги притчи 23 главы 26 стиха «Сын мой, отдай сердце твое мне». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Эти слова принадлежат Соломону, говорящему от имени мудрости, или Господа Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога. Но кого посещает премудрость? Премудрость посещает того, кто уверовал в Иисуса Христа, посланного Богом, кто стал последователем Его и учеником, кто доверяет и подражает Ему. Сам Бог в личности Своего возлюбленного Сына говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Но можем ли мы ответить: «Господь, я отдал тебе свое сердце»? Если можем, значит, мы его дети, а если так, то будем восклицать «Авва, Отче» и благословлять его за высокую честь быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Давайте обратимся к повелению: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Прежде всего, заметим, что мудрость просит об этом повелению любви. Только любовь ищет любви. Если я желаю любви ближнего, то мое желание, несомненно, возникает только потому, что я сам люблю его. Нас не интересует любовь тех, которых мы не любим сами. Любовь того, кому мы не можем платить взаимностью, может стать обузой, но никак не честью. Итак, если Бог и нуждается в любви человека, то лишь потому, что Бог есть любовь. Как искры стремятся к солнцу, этому первоисточнику огня, так и любовь наша должна стремиться к Богу, великому первоисточнику чистой и святой любви. Мы видим пример бесконечной снисходительности в том, что Бог пожелал молвить: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Обратите внимание на странное положение, в котором при этом оказывается Бог и человек. Для твари присуще просить Бога: «Дай мне», но здесь сам Творец обращается к немощному человеку: «Отдай мне». Великий жертвователь, ставший просителем, стоит у двери и просит у своего творения. Просит не жертвоприношений, не хвалы и славы, а просто отдать ему сердце. Сколько же велика должна быть любовь Божья, что в великом снисхождении Он ставит себя в положение просителя? Если бы мы были разумны, то ответили бы без промедления: «Разве тебе просить мое сердце? Оно и так принадлежит тебе, Боже мой! И ты же можешь делать с моим сердцем, что тебе угодно!» Увы, так отвечают лишь немногие. Когда Бог говорит избранным: «Ищите лица моего», эти немногие избранные тотчас отвечают: «Мы будем, Господь, искать лица твоего». Такой ответ дается им по благодати свыше. Только любовь может искать любви. Повторимся. Только высшая любовь, идущая впереди мудрости, ищет сердца столь жалких творений, как мы. Если уж лучшие из святых — суть жалкие твари, то что сказать о некоторых из нас, далеко не лучших? О, жалкие, жалкие создания! Какие неразумные! Какие непонятливые! Если мудрость ищет нас, чтобы научить, то снисходительность ее превышает всякую другую. А мы так греховны! Мы скорее опозорим, чем прославим дворцы мудрости, если только она допустит нас в свою школу. И тем не менее, она говорит всякому из нас: «Отдай мне свое сердце, приди и научись от меня». Только любовь может пригласить таких школяров, как мы. Боюсь, нам никогда не сделать многого, чтобы прославить Бога. У нас слишком незначительная роль, и наше положение слишком неопределенное. И все же, какими бы простыми людьми мы ни были, Бог говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай мне сердце твое». Только бесконечная любовь желает достичь столь жалких сердец, как наши. Но какая от этого польза Богу? Братья и сестры, отдав Ему сердце, сможем ли мы прибавить что-то к Его величию? Отдав Богу все свое имение, сможем ли мы обогатить его? «Серебро и золото мои, — говорит он, — и скот на 1000

обретает сына. О, как сладостно думать о том! Всякий, отдающий сердце свое Богу, становится его сыном. Всякий нормальный отец любит и высоко ценит своих детей. Я же считаю, что Бог дорожит своими детьми больше всего сотворенного им. Отец в рассказе о блудном сыне символизирует великого Бога. Он думает о возвращении сына больше, чем о чем-то другом. «О том надобно было, — говорит он старшему сыну, — радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. О, если бы только вы, не знающие Господа, отдали свои сердца ему, как бы обрадовали его!» Отец Вечности радуется возвращению блудного сына, ласкает возлюбившую его душу и окаменелое сердце, прежде холодное к нему. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит он, словно жаждет нашей любви и не может допустить и мысли о том, что его дети забыли своего отца. Как вы можете не слышать Божьих слов? Говори же, Дух Божий, побуждай всякого услышать: «Сын мой, отдай сердце твое мне». О, те из вас, которые уже стали детьми Божьими, примите читаемый сегодня стих как призыв Божий отдать ему сердце для обновления. Не знаю, почему так выходит. В наше время все чаще встречаются люди с необновляющимися сердцами. Имей проповедники иные сердца, они собирали бы на своей проповеди большее число людей. Однако проповедь без любви безнадежно мертва. Разве мы не слышали замечательно составленных проповедей, похожих на дворец из ледяных глыб, построенный российской императрицей на Неве? Какой блеск, какая отточенность формы, какое очарование! Но, увы, какой холод! Какой смертный холод! Красота их, как мороз для души. «Сын мой, — говорит Бог каждому проповеднику, — отдай сердце твое мне». О, служители Божьи, пусть вы не способны говорить красноречиво, позвольте хотя бы сердцу вашему изливаться из уст, подобно горящей лаве. Пусть сердце ваше напоминает гейзер, обжигающий всякого проходящего к вам, не давая никому остаться равнодушными. Вы, учителя воскресной школы, вы все так или иначе трудящиеся ради Бога, делайте свое дело как следует. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит Бог. Мы обязаны вкладывать всю душу в свое дело. Таковы альфа и омега поведения доброго раба Божьего. Мне довелось слышать, как хозяйки говорят слугам, полирующим обеденные столы, что для подобной работы лучшим средством является сало с локтей, имея в виду тяжелую физическую работу. И это действительно так. Это совершенно точно. Упорный труд – это великолепно. Он пробьется под реками и пройдет снежными вершинами. Упорному труду доступно почти все. Однако в служении Богу упорный труд должен быть еще и трудом, поглощающим вас целиком. Сердце ваше должно гореть. Свои цели сердце должно брать приступом. Посмотрите, как плачет дитя. Я не люблю детских криков, но все же должен заметить, что дитя, воистину желающее получить какую-нибудь игрушку, плачет и стремится к желанному всем существом. От кончиков пальцев на ногах до последней волосинки на голове. Оно трепещет, оно желает, оно плачет. Таким должны быть и проповедь, и молитва, и сама жизнь. Святой, усердный труд должен поглощать человека полностью. Мудрость просит об этом под внушением любви, так как Богу ведомо, что наше служение не является полноценным, пока не займет нашего сердца целиком и полностью. Всякий раз, когда мы чувствуем, что проповедовать становится тяжко,
преподавать в воскресной школе после 6 рабочих дней, утомить.

0: А обходить округ с трактатами ужасно. Надо понимать, что ничего доброго мы не совершим. Вложите усердие в свое служение, и тогда всякий труд будет для вас радостным. Иного не дано. Теперь рассмотрим наш стих с другой стороны. Мудрость убеждает нас уступить прошению любви. Отдать свои сердца Богу – это мудрейшее из всего, на что способны люди. Если мы уже это сделали в прошлом, лучше всего повториться и еще раз вручить самое ценное в дорогие руки, которые, несомненно, сохранят все, что мы предадим их заботливому попечению. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Мудрость побуждает нас сделать это, во-первых, потому что есть много иных претендентов на наши сердца. Ведь наши сердца, несомненно, пойдут либо по узкому пути, либо по широкому. Иного нет. Не стану читать вам стиха, следующего за рассматриваемыми нами. Ибо вы знаете, сколько людей, уступив плотским похотям, обрекли свои сердца и души на погибель в вечности. Люди погибают от той, которая, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Блажен юноша, сердце которого никогда не осквернилось пороком. Сохранить себя от этой скверны можно, лишь предоставив сердце свое святому Господу, и никак иначе. В таком городе, как Лондон, неисчислимые искушения окружают и самых чистых душой. И многие падают, поскользнувшись стопами, но не отдают себе отчета в том. Их уносит в пропасть, ведь раньше, до того, как искушение повергло их на землю, у них не было времени задуматься. «Поэтому, сын мой, — говорит мудрость, — отдай сердце твое мне. Всякий постарается похитить сердце твое, посему дай мне сохранить его». Тогда тебе нет нужды бояться постороннего колдовства, поскольку твое сердце у меня, и я сохраню его до дня моего явления. Самый мудрый шаг — добровольно отдать Иисусу свое сердце, иначе соблазнители похитят его против нашей воли. Есть еще один истребитель душ. Не стану называть его, а просто укажу, что говорится о нем в тексте. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Внимательно прочтите остальную часть главы, и вы услышите голос мудрости, говорящий: «Сын мой, если хочешь сохранить себя от пьянства и чревоугодия, от распутства и сладострастия, и от всего остального, к чему склонно человеческое сердце, отдай сердце твое мне». Хорошо предохранять свое сердце с помощью всех средств, которыми может обеспечить мудрость. Хорошо воздерживаться от всего, что может стать для вас сетью. Однако повелеваю вам, не полагайтесь на воздержание одно, но отдайте свое сердцу Иисусу, ибо ничто иное, кроме подлинного благочестия, не предохранит вас от греха так, чтобы вы с великой радостью предстали пред лицом Господа безупречными. Если ты, дорогая душа, хочешь сохранить себя без пятна и порока к похвале и чести до конца, повелеваю тебе отдать сердце свое Христу. Мудрость побуждает решить этот вопрос немедленно, поскольку хорошо, когда Христос занимает все твое сердце полностью и сразу возносит его. В пустое сердце может войти дьявол. Дело известное. Мальчишки не упускают своего и разбивают стекла в пустующих домах. Так же и дьявол. Когда сердце человека пусто, он начинает швыряться камнями. Если, впадая в искушение, вы можете сказать дьяволу: «Ты опоздал. Я отдал сердце свое Христу. Ты, как развязанная девица, не стесняешься делать авансы. Я же не стану слушать тебя, так как связан со Спасителем узами любви, которая никогда не кончится». То у вас есть благословенный защитник. По-моему, нет ни одного средства защиты, способного в наше опасное время сохранить юношу от врага, чем способность воспевать: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Пусть другие колеблются и увлекаются всяким ветром и ищут чуждого света, а мое сердце готово, Боже, готово сердце мое навеки! Я уже не могу отвратиться от любви и милости Твоей». «Сын мой», — говорится в нашем тексте, — «отдай сердце Твое мне». Чтобы Христос обитал там, чтобы, когда сатана приступит, тот, кто сильнее сильного с оружием, мог удержать свой дом и отбросить врага. Возлюбленные друзья, отдайте свои сердца Иисусу, так как мудрость предлагает вам сделать это тот час, ведь это угодно Богу. У вас есть друг, которому вы желаете сделать подарок? Тогда я знаю, что вы сделаете. Вы постараетесь узнать, что ценит ваш друг, и скажете себе: «Я подарю ему то, что будет угодно ему». Вы хотите подарить Богу то, что будет угодно ему? Если да, то не возводите церковных сооружений непревзойденной красоты и несравненных размеров. Мне ничего не известно о том, что Бог проявляет особую заботу о камне и древесине. Не надо ждать, когда накопятся деньги для поддержки ряда богоделенных и ночлежных домов. Хорошо помогать бедным, но Иисус сказал, что больше всех богачей, клавших в сокровищницу, положила бедная вдова с ее двумя лептами. Чем бы я мог угодить Богу, Отцу моему Небесному? Он отвечает вам: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Он будет доволен этим подарком, поскольку просит об этом сам. Если есть среди присутствующих люди, у которых сегодня день рождения, или годовщина, бракосочетание, или иное радостное событие, пусть преподнесут подарок Богу и отдадут ему свои сердца. Как замечательно, что Бог говорит эти слова: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Я бы не посмел и вымолвить этих слов, если бы Он прежде не сказал их. Сердце угодно ему больше, чем жертвоприношение животных с рогами и копытами, больше, чем курение фимиама в серебряном кадиле, больше того, что можно умудриться выжать из искусства, купленного за деньги и выдуманного для красоты. «Сын мой, отдай сердце твое». К вашему сведению, если вы не отдадите ему своего сердца, то ничем иным уже не сумеете угодить ему. Можно отдавать Богу все, что вздумается, но все, что делается без сердца, отвратительно ему. Молитва без сердца тщетна. Пение без сердца — сотрясение воздуха. Благотворительность, преподавание, труд без сердца — суть оскорбления Всевышнего. Невозможно служить Богу, не отдав Ему сердце. Вы обязаны начать именно с этого. И тогда пусть ваши руки и кошелек ваш отдают, что могут. Пусть ваш язык и голова ваша отдают все, на что способны. Но прежде надлежит отдать свое сердце. То есть самость, любовь, расположение. Отдайте ему свое сердце или не отдавайте ничего.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Дик, машина, осторожней!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик,
3: сбавь скорость! Успокойся, дура!
2: Смотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
2: Я боюсь!
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет, я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18, я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу. Но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями, и там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же, постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубивших себя.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным, но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно. Это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, а на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хорош же ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну и ну! У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
9: да, ставь.
8: Осторожно, Джим, осторожно.
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19 и 21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
11: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
11: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
11: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
11: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
11: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом, чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
11: Да нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват, извини меня?
11: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
11: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
11: я
10: буду.
11: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
11: Куда ты?
10: Не твое дело.
11: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, я не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
11: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
11: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
11: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
11: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделала, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, Ты любишь меня. Я чувствую Твою любовь.
12: Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
10: Ну, что тебе еще нужно?
12: Я пришел взять последние свои вещи.
10: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
12: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
10: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
12: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
10: Поезд ушел, Джим. Давай-ка, бери свои пожитки и уходи.
12: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
13: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
12: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
13: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
12: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
13: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
12: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
13: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
12: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
13: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
12: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
14: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
12: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
14: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
12: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
14: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
12: Папа, а когда ты начал пить?
14: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
12: Я не знал этого.
14: Ты еще многого не знаешь, сынок.
12: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
14: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
12: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
14: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
12: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы начинаем цикл передач по книге Поля Дэвида Вошера «Сила и смысл Евангелия». Первая тема нашей передачи – «Возвращение к Евангелию».

В предисловии к своей книге автор пишет: «Евангелие Иисуса Христа – это самое ценное из всех сокровищ, данных Церкви и каждому христианину. Оно не одна из многих идей, а единственная и уникальная идея, превосходящая своей важностью все другие. Оно есть Божья сила ко спасению, величайшее откровение многогранной мудрости Божией для людей и ангелов. Именно по этой причине апостол Павел в своей проповеди больше всего внимания уделяет Евангелию, стремится всеми своими силами провозглашать его ясно и даже налагает анафему на тех, кто извращает истину. Каждое поколение христиан – это распорядители Евангелия, и Бог призывает нас сохранять силой Святого Духа это сокровище, веренное нам. И если мы стремимся к тому, чтобы быть верными распорядителями, мы должны быть поглощены изучением Евангелия, должны прилагать все старания, чтобы понять его, должны сохранять неповрежденным его содержание. Поступая так, мы спасем и себя, и тех, кто будет нас слушать. Эта идея распорядительства и побудила меня написать серию книг. У меня нет большого желания заниматься тяжелым писательским трудом. И уж точно нельзя сказать, что в настоящее время есть недостаток в христианских книгах. Однако я составил эти книги на основании своих проповедей, по той же причине, по которой я произносил эти проповеди, чтобы сказать то, что должен сказать. Когда я не провозглашаю эту весть, со мной происходит то, о чем говорил Иеремия. «Тогда был в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия 20, стих 9. Как говорил апостол Павел, «Горе мне, если не благовествую». Первое послание Коринфянам 9:16. Как известно, слово «Евангелие» происходит от греческого слова «евангелион», которое буквально значит «хорошая новость». В каком-то смысле каждая страница Писания содержит в себе Евангелие, но в то же время Евангелие имеет очень конкретное содержание. Это спасение падших людей, совершенное жизнью, смертью, воскресением и вознесением Иисуса Христа, Божьего Сына. По благоволению Отца, вечный Сын, равный Отцу, и точный образ Его сущности, добровольно оставил славу небес, был зачат Святым Духом в чреве Девы и родился как Богочеловек, и стал Иисусом из Назарета. Будучи человеком, он жил на земле в совершенном послушании Божьему закону. Когда пришла полнота времени, люди отвергли и распяли его. На кресте он взял на себя грехи людей, претерпел Божий гнев и умер вместо людей. На третий день Бог воскресил его из мертвых. Воскресение – это божественное провозглашение того, что Отец принял смерть Сына в качестве жертвы за грехи. Иисус заплатил за людское непослушание, удовлетворил требования справедливости и умилостивил Божий гнев. Спустя 40 дней после воскресения Божий Сын вознесся на небеса, воссел по правую руку Отца, и Ему были даны слава, честь и владычество над всем. Там, в присутствии Божьем, Он представляет Свой народ и ходатайствует за него пред Богом. Всякого человека,
который исповедует свое греховное и беспомощное положение и возложит все надежды на Христа, Бог полностью оправдает, объявит праведным и примирит с собой. Вот что такое Евангелие Бога и Его Сына Иисуса Христа. Одно из самых больших преступлений, которое совершают современные христиане, это пренебрежение Евангелием. Из этого пренебрежения проистекают многие другие пороки. Проблема падшего мира сегодня не столько в том, что он отвергает Евангелие, сколько в том, что он его не знает. Потому что многие из тех, кто благовествуют, не знают основных евангельских истин. Главные темы, находящиеся в сердце Евангелия, это Божья справедливость, полная испорченность человека, умилостивление кровью, природа истинного обращения и библейские основания уверенности в спасении. Редко звучат с церковной кафедры. Церкви сокращают евангельскую весть до нескольких предложений вероисповеданий. Учат, что обращение – это только решение человека, и уверяют в спасении всех, кто помолился молитвой грешника. Такое упрощение Евангелия имеет далеко идущие последствия. Во-первых, такой подход еще больше ожесточает сердца необращенных. Многие из сегодняшних обращенных присоединяются к церкви, а те, кто делает это, впоследствии либо уходят, либо ведут мирской образ жизни. Великое множество людей ходят по улицам нашего города и посещают церковные собрания, будучи неизмененными истинным Евангелием Иисуса Христа. И в то же время они абсолютно убеждены в своем спасении, потому что в какой-то момент своей жизни они подняли руку на евангелизационном собрании или повторили за проповедником молитву. Такое ложное ощущение безопасности создает непреодолимую преграду, которая зачастую лишает людей возможности услышать истинное Евангелие. Во-вторых, упрощенное Евангелие превращает церковь из духовного сообщества возрожденных верующих в собрание плотских людей, которые говорят, что знают Бога, но своими делами отвергают Его. Когда проповедуется истинное Евангелие, люди приходят в церковь без каких-либо развлекательных программ, особых мероприятий и посолов, превышающих то, что обещает само Евангелие. Те, кто приходят, делают это потому, что они желают Христа. Они жаждут библейских истин, искреннего поклонения и ищут возможности для служения. Когда же церковь возвещает сокращенное Евангелие, она наполняется снедаемыми похотями людьми, которых мало интересует Божье учение и которые становятся для церкви тяжелым бременем. Тогда церковь снижает радикальные требования Евангелия, заменяя их удобной для себя моралью, а искреннее посвящение Христу уступает дорогу мероприятиям, направленным на удовлетворение желаний и прихотей членов общины. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Возвращение к Евангелию» по книге Пола Вошера «Сила и смысл Евангелия». Церковь сосредотачивается на деятельности, а не на Христе, и тщательно процеживает истину, придавая ей более привлекательный облик, чтобы не обидеть плотское большинство. Великие истины Писания и библейского христианства отходят на второй план, а прагматизм, то есть все то, что помогает церкви оставаться на плаву
и количественно расти, захватывает первенство. В-третьих, такое Евангелие превращает благовестие и миссионерскую работу в обычную человеческую деятельность, основанную на умных маркетинговых стратегиях и новейших исследованиях последних культурных веяний. Видя на протяжении многих лет бессилие небиблейского Евангелия, многие христиане решили, что Евангелие не действует, что человек стал существом слишком сложным для того, чтобы быть спасенным и измененным такими возмутительно простыми истинами. Сейчас куда больше внимания уделяется пониманию нашей падшей культуры и ее причуд, чем пониманию и провозглашению единственной вести, которая имеет силу спасти ее. Проповедники постоянно меняют содержание евангельской вести, подстраивая ее под требования современной культуры. Мы забываем о том, что истинная Евангелие будет иметь значимость для любой культуры. Ведь это вечное Божье Слово, обращенное каждому человеку. В-четвертых, искаженное Евангелие бесславит Божье имя. Провозглашение такой доброй вести приводит к тому, что плотские и необращенные люди присоединяются к сообществу верующих, а руководство церкви, пренебрегая библейским учением о дисциплине, даже не пытается обличить этих людей и исправить их. Такая ситуация наносит непоправимый ущерб чистоте и репутации церкви и дает неверующим людям основания для богохульства. В результате Богу не воздается слава. Община не укрепляется в вере. Необращенный член церкви не получает спасения, и церковь слишком мало свидетельствует неверующему миру или даже совсем этого не делает. Нам, как служителям и членам церкви, нельзя оставаться в стороне и молчаливо бездействовать.

и семьи членов церкви, защищая важнейшие основания нашей веры. В сей век из самих церквей восстали люди, говорящие превратно. И многие еще будут причинять нам вред своими умствованиями и новыми идеями, отвергая учения, которых они, по их словам, придерживаются, и предавая веру, которую им было поручено сохранить. Те из нас, кто знает, во что уверовал, и кто говорит прямо и без лицемерия, должны стоять прямо и твердо, проповедуя слово жизни и ясно провозглашая основополагающие истины Евангелия Иисуса Христа. Несмотря на то, что тема «Возвращение к Евангелию» не является исчерпывающим изложением Евангелия, она, тем не менее, затрагивает большинство важных его составляющих, и в особенности те из них, которые находятся в наибольшем пренебрежении у современного христианства. Я надеюсь, что эта книга послужит для вас путеводителем и поможет вам заново открыть для себя Евангелие во всей его красоте, юродивости и спасающей силе. Я молюсь о том, чтобы это открытие преобразило вашу жизнь, усилило вашу проповедь и принесло славу Богу. Ваш брат Пол Дэвид Вошер. После авторского предисловия мы переходим к чтению его книги. Вряд ли какому-нибудь проповеднику или писателю удастся придумать лучшее введение в Евангелие Иисуса Христа, чем то, которое написал апостол Павел в послании к Римской церкви. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. Эти несколько строк содержат достаточно истины, чтобы размышлять о ней в течение всей жизни и дойти с ней до небесной славы. Только под действием Святого Духа человек мог сказать так много, понятно и лаконично. В этом небольшом отрывке Писания содержатся истины, которые мы должны напоминать себе снова и снова. Евангелие – это не просто введение в христианскую веру. Оно и есть содержание веры. Мы должны посвятить всю жизнь его познанию и провозглашению его славы. Многое в нашем мире и в самом христианстве достойно познания. Однако славное Евангелие нашего Бога и Его Сына Иисуса Христа заслуживает познания в первую очередь. Евангелие – это весть о нашем спасении, инструмент нашего освящения, незамутненный источник всех земных чистых и правильных мотивов для христианской жизни. Христианин, который познал содержание и смысл Евангелия, всегда будет ревностным в вере и никогда не обеднеет духовно настолько, чтобы черпать из водоемов разбитых, которые не могут держать воды. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, первым стихом написано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Апостол пишет, что он уже проповедовал Евангелие Коринфянам. Он даже был их отцом веры, и тем не менее он считает, что очень важно продолжать учить коринфских верующих евангельским истинам. Не только напоминать им содержание Благой Вести, но и расширять их знания Евангелия. Обращение

коринфян лишь положило началу долгому путешествию со множеством открытий, которое будет длиться всю жизнь и затем продолжится в вечности. Положило начало познанию Божьей славы, явленной в Евангелии Иисуса Христа. Как проповедникам, так и рядовым членам церкви будет очень полезно еще раз посмотреть на Евангелие глазами апостола Павла и признать, что и целой жизни будет недостаточно, чтобы полностью исследовать и понять эту весть. Даже если мы уже много лет верующие, обладаем умом Эдвардса и проницательностью Спержина, выучили наизусть все тексты Писания, которые говорят о Евангелии, проштудировали все труды отцов ранней церкви, реформаторов, пуритан и богословов современности, мы, тем не менее, не достигли даже подножия Эвереста Евангелия. И даже вечность исследований и размышлений не позволит нам взойти на эту вершину. Современный мир – это мир великого множества идей и теорий, которые сражаются за наше внимание. То же самое верно и по отношению к христианству. У студента семинарии есть большой выбор богословских тем для исследования. Можно провести всю жизнь, изучая библейские истины, и все время находить для себя новое и ранее неисследованное. Но среди всех этих истин выделяется одна, необходимая для понимания всех остальных. Это истина Евангелия Иисуса Христа. Эта весть есть величайшее проявление Божьей силы в церкви в целом и в жизни каждого верующего в частности. Если мы заглянем в летописи христианской истории, то увидим там людей, исполненных необычной сильной любви к Богу и желанием пришествия Его Царства. Они служат нам примером. Но откуда у них внутри это неугасимое пламя? У этих людей была очень разная жизнь, разные богословские взгляды и служения. И тем не менее, есть общий знаменатель – то, что объединяло их всех. Все они увидели отблеск славы Евангелия, и его красота зажгла огонь в их сердцах, придав силы идти дальше. Жизнь и наследие этих людей свидетельствуют о том, что искреннее и непоколебимое желание жить для Бога исходит из осознания того, что Он совершил для своего народа посредством личности и служения Иисуса Христа. Никакие другие идеи этого не заменят. Христиан называют евангельскими верующими, потому что Евангелие – это суть христианской веры. Мы христиане, потому что находим себя, свою жизнь и цель во Христе. Мы евангельские верующие, потому что верим в Евангелие и считаем его величайшей истиной, открытой Богом людям. Оно не предисловие, не лирическое отступление, не приложение. Оно не вводный курс христианства, а вся совокупность предметов. Оно есть рассказ о нашей жизни, сокровище, которое мы ищем, послание, ради провозглашения которого мы живем. Поэтому быть христианином и евангельским верующим – это значит надеяться на Евангелие Христа, хвалиться им, быть одержимым им. Современные евангельские церкви организуют различные конференции, особенно популярные молодежные, чтобы помочь христианам стать более ревностными, и используют для этих целей общение, музыку, красноречивых ораторов, яркие свидетельства и эмоциональные призывы. Однако, если рвение и проявляется, то совсем ненадолго. Такие мероприятия, по сути, разжигают маленький костер,
в маленьких сердцах на малое время. Мы часто забываем, что искреннее и непоколебимое желание жить для Бога исходит из познания истины, а конкретно из истины Евангелия. Чем больше мы познаем и понимаем ценность Евангелия, тем более оно захватывает наш ум и сердце. Один глоток из евангельского источника оживляет истинно возрожденное сердце и дает силы продолжать путь, а каждый последующий глоток ускоряет шаг и позволяет бежать к награде. Истинно верующий человек не может сопротивляться такой силе. Вот в чем состоит величайшая нужда современности. Вот о чем многим следует задуматься и к чему стремиться. Нам нужно страстное желание знать Евангелие и столь же страстное желание его провозглашать. Об этом мы и будем говорить в наших последующих передачах.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу из многосерийной программы для юношества «Удивительно, но факт». В наше время одним из самых крупных научно-исследовательских объектов являются необъятные просторы морей и океанов. В целях исследования тайн океана для научного института загадок природы, директор которого вам уже хорошо известен, было построено специально оборудованное судно. В назначенный для экспедиции срок судно отправилось в плавание. На борту корабля находился экипаж опытных моряков, группа сотрудников НИИ ЗАПА во главе с профессором Ильей Васильевичем Боголюбовым, неоднократно путешествовавших по суше и по морю. И среди них наш юный друг Миша, который не имел никакого опыта в плавании на корабле. И очень скоро Миша убедился, что ему недостает физической закалки для того, чтобы предпочесть профессию моряка профессии ученого.

0: Илья Васильевич, скоро ли успокоится этот океан? Меня замучила морская болезнь. Ох.
1: Бывалые моряки не считают эти волны большими. Если верить прогнозу, то погода скоро станет еще хуже. Не лучше ли тебе сходить к судовому врачу? Я уверен, что у него найдется лекарство, от которого тебе станет легче.
0: А он не станет смеяться надо мной, когда узнает, что это мое первое плавание?
1: Не думаю, дружок. Самый бывалый моряк помнит свое первое плавание и связанные с ним трудности в море. Кроме того, если прогноз погоды подтвердится, нам всем придется принять лекарство от морской болезни.
0: Илья Васильевич помог мне добраться до каюты доктора. Это был очень приятный человек и сразу понял, в чем я нуждаюсь. Он велел мне принять лекарство и полежать. И даже попросил одного из поваров приготовить на обед мне специальное блюдо. После того, как я принял лекарство, полежал и поел вкусный обед, качка уже казалась не такой сильной, как раньше, и я почувствовал себя намного лучше. Я отправился на палубу искать Илью Васильевича и нашел его в каюте за работой у электронно-вычислительной машины.
2: Привет, Миша. Как ты себя чувствуешь?
0: Спасибо, Илья Васильевич. Намного лучше. Мне уже кажется, что я полностью освоился с жизнью на море.
2: Замечательно. Сегодня обещали сильный шторм. Боюсь, что наше плавание будет не из легких. Это хорошая проверка для корабля и команды.
0: Но посмотрите, на небе нет ни одной тучки. С чего это вы решили, что будет сильный шторм?
2: На это указывают волны, мой друг. Этот график, полученный из электронно-вычислительной машины, показывает высоту гребней и расстояние между волнами, характерное для приближающегося шторма. Кроме того, наша береговая метеостанция получила снимки со спутника, подтверждающие приближение шторма. Нас предупредили об этом сегодня, утром.
0: Но неужели можно определить приближение шторма только по высоте волн и расстоянию между их гребнями?
2: Честно говоря, я небольшой специалист по угадыванию морских примет, дружище. И основную работу проделала за меня электронно-вычислительная машина. Но было время, когда капитаны торговых судов, плавающих между островами южной части Тихого океана, были большими знатоками по определению приближения шторма по таким едва заметным приметам, как изменения в движении волн. Во всяком случае, у них не было фотографий, сделанных со спутников. Но известно, что они могли вести свои корабли к самым дальним островам, ориентируясь только по особенностям волн.
0: Почему волны приходят раньше, чем шторм? Разве они не образуются сильными штормовыми ветрами?
2: Да, обычно волны порождаются сильными ветрами во время шторма. Но волны продолжают двигаться в направлении ветра и после того, как ветер стихает или меняется. Так что волны, образованные штормом, могут прийти к далекому берегу намного раньше самого шторма. Эти волны, опережающие шторм, береговые жители называют донными. Часть наших исследований на этом корабле заключается в том, что мы с помощью электронно-вычислительной машины постараемся обнаружить донные волны и определить, сможем ли мы использовать полученную информацию для прогноза погоды.
0: Илья Васильевич, а эти волны будут очень высокими, когда нас настигнет шторм?
2: Несомненно. Поскольку ты в первый раз попадешь в океанский шторм, я советую тебе по возможности оставаться в своей каюте. Я хочу попросить всех научных сотрудников экспедиции не мешать команде во время шторма. Я буду в рубке управления вместе с капитаном. Пожалуйста, не волнуйся, Миша. Этот корабль способен выстоять более жестокие штормы, чем тот, который нам предстоит.

0: я уверял профессора, что не буду волноваться, горизонт на западе значительно потемнел. Ужин прошел в приятной обстановке. Многие из нашей группы смеялись и шутили по поводу предстоящего шторма. Возвращаясь в каюту, я заметил, что волны стали выше. Ветер крепчал и стал накрапывать дождь. Я пытался читать, но вскоре убедился, что из-за качки не могу держать книгу перед глазами. К этому времени корабль уже начало бросать во все стороны на волнах. И непрерывно завывал ветер. У меня опять появилось неприятное ощущение в желудке, и я попытался заснуть. Вначале мне это удалось, но сон оказался недолгим и малоприятным. Мне даже приснился ураган. А когда я проснулся, мою каюту раскачивало с неистовой силой. Я подумал, что буря не может долго продолжаться. Но, увы, шторм продолжался еще долго и даже становился сильнее. Ветер завывал, корабль подпрыгивал и содрогался от удара волн. Честно говоря, я чувствовал себя отвратительно. Вдруг кто-то постучал в дверь. Это оказался судовой доктор, который, несмотря на весь хаос, вызванный штормом, решил навестить меня. Я пожаловался ему, что у меня опять началась морская болезнь. И он дал мне успокоительное лекарство, которое помогло мне уснуть. Когда же я проснулся, было уже утро. И все вокруг совершенно переменилось. Ярко сияло солнце, и море было спокойно. Я оделся и пошел искать Илью Васильевича.
1: Доброе утро, дружище. Доктор сказал мне, что прошлой ночью ты чувствовал себя неважно. Как ты чувствуешь себя сейчас?
0: Неплохо, Илья Васильевич, спасибо. Вот так шторм разыгрался вчера. Мне казалось, что волны швыряют наш корабль чуть ли не до небес.
1: Да, волны действительно были очень большими, но корабль успешно выдержал испытания. Тем не менее, твой желудок оказался не в ладах с качкой.
0: Да, я чувствовал себя отвратительно до прихода доктора. Примерно так я чувствовал себя, когда катался с американских горок в парке культуры. Но там это длилось всего несколько минут. Сегодняшнее же катание продолжалось слишком долго. А какой же высоты были волны во время шторма?
1: Как показали наши приборы, расстояние от наивысшего гребня волны до ее основания достигало около 8 метров.
0: Всего 8 метров? Но эти волны казались мне высотой с большую гору.
1: Именно для этой цели и установлены на борту приборы, дружок. Волны всегда кажутся выше тем, кто ощущает на себе их действия. Правда, бывают волны и значительно выше, но не думаю, чтобы нам пришлось столкнуться в этом плавании с таким сильным штормом. Однако нам предстоит встреча с довольно необычным типом океанских волн. Мы получили сводку о том, что в цепи Алеутских островов произошло землетрясение. Так что сегодня утром мы ожидаем, что приборы зафиксируют необычные волны, вызванные этим землетрясением.
0: Илья Васильевич, значит, вы ожидаете гигантские волны, если я не ошибаюсь, их называют цунами. А не потопят ли они наш корабль?
1: Наш корабль вне опасности, дружище. Ты имеешь в виду свойства цунами при их приближении к берегу? Тогда они действительно вздымаются на огромную высоту и могут смыть прибрежные селения. Но здесь, в открытом океане, эти волны будут, пожалуй, не выше 1 метра. Так что я сомневаюсь, чтобы мы их заметили без приборов. Нам понадобится помощь электронно-вычислительной машины, чтобы обнаружить их.
0: Но Алеутские острова удалены от нас по меньшей мере на 1000 километров. Могут ли эти волны двигаться с такой скоростью, что достигнут нас уже этим утром?
1: Да, это вполне возможно. В открытом океане эти волны не очень высоки, но зато двигаются они с огромной скоростью. Они легко достигают скорости до 600 км в час и даже больше. Когда они достигают побережья, энергия, двигающая их с такой большой скоростью, переходит в энергию, увеличивающую их высоту. Так что их скорость значительно падает, но зато они горой вздымаются над побережьем.
0: Наш разговор был прерван требованием, переданным по радио, чтобы Илья Васильевич немедленно явился в электронно-вычислительный центр корабля. Он разрешил мне пойти с ним. Когда мы пришли туда, мы застали исследователей, которые взволнованно что-то обсуждали. Многое из того, что было сказано, я не понимал. Но я все же понял, что электронно-вычислительная машина уже обнаружила цунами. Остающуюся часть дня Илья Васильевич был занят сбором информации и передачей ее на берег. Я снова увиделся с ним только вечером.
1: Ну, привет, дружище. Похоже, что ты благополучно перенес цунами.
0: А что, они уже прошли сегодня утром в океане?
1: Да. И нам удалось даже использовать наши наблюдения для того, чтобы помочь береговой охране узнать время достижения этими волнами берега. Ведь волны эти обладают большой разрушительной силой. Надеюсь, что население из районов, находящихся в опасности, будет вовремя эвакуировано.
0: Представляю, какое опустошение могут произвести эти гигантские волны. Вчерашние волны, подбрасывающие наш корабль как щепку, были всего лишь высотой 8 метров.
1: Да, Миша, океанские волны даже обычной величины содержат огромный запас энергии. Волны обладают такой силой, что способны дробить береговые камни в песок. Некоторые люди уже подумывают о том, как бы обуздать волны и преобразовать в электричество их энергию. Но я боюсь, что вся энергия от сегодняшних волн цунами уйдет лишь на разрушение.
0: Вот было бы хорошо научиться останавливать волны. Тогда ничего бы не угрожало прибрежным районам.
1: Пока что, мой друг, современная техника в силах только предсказать направление движения волн цунами, чтобы вовремя эвакуировать население из районов, находящихся в опасности. Но я знаю человека, который смог остановить волны. Вот послушай, я прочитаю тебе об этом. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
0: Илья Васильевич, вот вы рассказали мне очередную историю о Христе. А я-то думал, что вы имеете в виду подлинную историческую личность.
1: А видишь ли, Миша, об Иисусе Христе сохранилось больше исторических сведений, чем, к примеру, о некоторых римских императорах. В наши дни уже мало кто сомневается в подлинном существовании Христа из Назарета.
0: Но мне трудно представить Христа как личность, реально существовавшую в истории. Кроме того, трудно поверить в то, что говорится о нем в Библии. Вроде этого рассказа об усмирении волн в страшную бурю.
1: Я хочу обратить твое внимание на то, что в рассказах очевидцев описано так много удивительных событий о жизни Иисуса, что многие люди отвергают их, считая вымыслом. Но прежде чем отвергать их, неплохо было бы поразмыслить над этим вопросом. Ни до, ни после Христа не было человека, способного совершать такие чудеса. Однако, разве это доказательство того, что Иисус не мог совершить их? Христос – это уникальная личность. И доказательством тому чудеса, сотворенные им.
0: Может быть, Иисус и в самом деле совершал чудеса. Но этим он так отличается от всех остальных людей, что трудно поверить.
1: Дело в том, что обыкновенный человек действительно не мог совершить такие чудеса. Но ведь Христос был не только человеком, но и Сыном Божьим. Он был обещанным Спасителем, Мессией, которого Бог послал на землю, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос ясно заявляет об этом. Такое заявление мог сделать любой человек. Однако вряд ли поверили бы Ему, не будь тех доказательств, которые были у Иисуса. Если человек одним своим словом успокаивает бурю, люди начинают принимать его всерьез.
0: Значит, Иисус совершает чудеса, которые никому не под силу, именно потому, что Он Сын Божий?
1: Совершенно верно. И это имело огромное значение для Его последователей. Свое удивление они выразили словами: «Кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?» Только Бог мог совершать подобные чудеса. И не только это чудо совершил Христос, но и многие другие. Но главное дело, для которого Бог послал Его на землю, было искупление человечества и спасение его от греха. Христос велел распространять эту весть по всем народам во всех концах земли, и ученики Его проповедовали Евангелие, что значит благая весть о спасении, даже жертвуя своей жизнью.
0: Остальные дни нашего плавания прошли без особых приключений. Меня уже не беспокоила морская болезнь, но все же я был взбудоражен от того, что услышал об Иисусе Христе. Если следовать логике Ильи Васильевича, не могли же люди жертвовать собой, проповедуя ложное учение? Я представил себя в числе людей, переплывавших вместе с Христом озеро. Я представил, как люди, потерявшие надежду на спасение, вдруг становятся свидетелями чуда укрощения бури, которая утихла от повеления Христа. Мною овладело чувство изумления и восторга, которое, должно быть, испытывали ученики Христа, и я понял, почему они воскликнули: «Кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»

Иисусу повинуются бури в природе. И в бурях житейских только Иисус наш верный помощник. Это удивительно, но факт.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Вера – щит отстрел сомнения, посох путникам бойцам, вера – луч среди затмения, путь из бездны к небесам. Вера – мост живой возводит между небом и землей, вера – житель мира ходит по путям волны морской. Вера силой вдохновляет обессиленных борцов, вера царство побеждает, сокрушает власть грехов. Вера грешников спасает и сквозь стен грядущих благ взором нашим открывает славу Бога в небесах.

Вера в сокрушение. Страдание дорогу к нам знает. Посмотришь, опять идет. Но верить она не мешает. Любви у нас не отнимает, а истину подтверждает. Распятый Христос живет.

веру так усвоил, что на небо восхищен, вера иной ковчег построил, от потопа был спасен. Вера Богом нам дается для спасения души, и без веры не спасется, как ни были б хороши. Авраам поверил Богу и стал праведным отцом. Он отправился в дорогу, не имел нужды ни в чем. Сара, будучи бесплодна, верой сына родила, не была вдова.

та голодна, что пророку есть дала. Верой Моисей оставил фараона и дворец, 40 лет он стадом правил иофановых овец. Так по вере получали даже мертвых сыновей, верой стены разрушали, войска падали пред ней. Если хочешь ты спасение получить душе своей, проси Бога без сомнения, с живой верой поскорей.

Бог, дай Твоим обещаниям верить, верою видеть свершение дел, верой Твои дай сокровища мерить. Дай мне увидеть Твой вечный удел.

Молодым капитанам веры, направляющий в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Капитаны, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестия яркое пламя, на просторах людских живи. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь.

Пусть буря завывает, пусть волны бьют ладью, Господь с небес взирает, Он видит скорбь твою. Хоть волны бед и горя бросают твой челнок, Христос поможет вскоре, лишь верь, Он недалек. Ты верному доверься всем сердцем и душой, тебя Он сам коснется и даст тебе покой. И в жизни Он, и в смерти дает нам вечный свет, Ему, о люди, верьте, лишь Он спасет от бед.

Больше веруйте в силу Создателя, больше веруйте в силу Божью, светлым разумом и сознательно. Больше веруйте в сущего, больше. Кто разделит с ним всемогущество, кто сравнится в любви беспримерной, оцените свое преимущество. Бог за нас и помощник верный. Он следит за врагами пристально, но допустит удары и слезы на пути безветренной пристани, и шторма захватят, и грозы. Ваше здравое упование мир в злобе назовет юродством, но храните без колебания Богом данное первородство. Принимайте в смирении лишенья, человеком будьте подобны, но в страданиях и гонениях безотказно огнеупорны. Не потупьте взор над подсмешками, не страшитесь угроз и ссылок, жаждет видеть Господь нас смелыми, восплотившими образ Сына. Оскорбленные и гонимые мы средь скал обстоятельств тесных направляемся пилигримами в неизведанный край небесный. И хоть путь снеговой и ветреный, а порой до усталости длинный, впереди проводник проверенный, и сомнениям нет причины. Больше веруйте в силу Создателя, больше веруйте в силу Божью, светлым разумом и сознательно. Больше веруйте в сущего, больше.

У всех у нас своя задача, свое призвание, свой труд, и, может быть, я тоже значу на этом свете что-нибудь. И вы, и я, и все, кто Богом рожден был свыше, чтобы жить, идет к неведомым порогам, учась прощать, терпеть, любить. И каждому дано задание, и каждый крест несет. Я верю, ни одно рыданье бессмысленно не пропадет. Цель наша — кротость и терпение, за вечной истиной идти, и нелегко преодоление препятствий на земном пути.

Я верую с нами Бог. Я в радость верую и в эту быль, которая не как быль, но сама история, и смерть, и бой, гонение за исканье, за правду кровь, как было предсказано вновь и вновь. Я верую, прекрасная наступит пора, кончаются ненастные вечера. Скорби, огорчения навсегда пройдут, страсти, заблуждения отомрут. В новую жизнь войдем, и песнь уж не минорную в ней воспоем. Увидим, как безбрежную пред Богом представ, и нежную, нежную радость Христа. А пока в брожение средь греха живем, быть нам в унижении сердцем и умом, быть слой ложью битыми всем до одного за признание Библии, за имя Его. Но побеждая верностью смерть и быт, с Христом быть вечностью, силой быть.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели!

0: Мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
1: Глава 12.

0: Карин Майснер, девичья фамилия Хаббарер, стояла у кровати сына. Ее взгляд, полный любви, ласкал малыша.
1: «Спокойной ночи, мое сокровище!»
2: «Спокойной ночи, мама!»
0: Он радостно улыбался. Ханес даже не подозревал о ее заботах, которые, как серое привидение, влетели сегодня утром в дом вместе с почтой. Утром, вернувшись с покупками из магазина, она удивилась, что получила письмо от своей фирмы и с нетерпением раскрыла конверт. Затаив дыхание, она пробежала глазами это короткое письмо. Ее шеф, очевидно, не решился сказать ей в лицо горькую правду. А теперь это было написано черным по белому в нескольких сухих строках.
3: «Уволена с 31 декабря сего года».
0: Снова и снова женщина перечитывала эти краткие строки. Она растерянно прислонилась к почтовому ящику на затхлой лестничной площадке.
1: «Вот это рождественский сюрприз!»
0: Маленькой пенсии, которую она получала как вдова, едва ли хватит, чтобы прожить им с мальчиком. Это сообщение, правда, приносило лишь одно преимущество. С января месяца она могла целый день быть около своего парализованного ребенка и таким образом немного разгрузить свою мать. Заботливо склонилась она над Ханесом и нежно поцеловала его. Голова ее была полна тяжелых мыслей. Она покинула комнату и прошла в кухню. Ее мать, снимавшая квартиру, расположенную над квартирой Карин, уже неделю назад уехала в Любек. Там жил ее старший брат, которого она навещала два раза в год, летом и во время Адвента.
1: «Наверное, она привезет его, как и в прошлые годы, на рождественские праздники в Ганновер. Так как 4 года назад у него умерла жена, Ханес всегда был очень рад приезду дяди Феликса. Он всегда рассказывал такие интересные истории».
0: Кухню наполнял приятный аромат. Карин наклонилась к духовке и открыла дверцу, чтобы посмотреть на лист с печеньем, которое она выпекала к Рождеству. Печенье слегка подрумянилось и выглядело весьма аппетитно.
1: «О, скоро надо будет вынимать!»
0: Задумавшись, она уставилась в темную печь, которая обдавала ее горячим воздухом. Ее будущее казалось ей сейчас такой же темной, негостеприимной духовкой. Приближалось Рождество, и Ханес по-детски радовался празднику. Она тоже заразилась этим предвкушением радости, хотя как раз на Рождество воспоминания о более счастливых годах, прожитых с мужем и малышом, было для нее особенно мучительно.
1: «А теперь еще сегодня утром, как снег на голову, это неожиданное увольнение».
0: В ее сердце поистине не было даже искорки радости от того веселого рождественского послания.
4: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость».
0: Эта радостная весть ангелов звучала где-то вдали, весьма далеко от такой жестокой действительности. Она села за кухонный стол и подперла голову обеими руками.
1: «Что за тяжелые мысли?»
0: Но уговоры не помогали. Она была не в состоянии сама себя вытащить, как барон Мюнхгаузен, из болота нужды.
1: «А при этом всем в лозунгах на сегодняшний день было такое утешающее слово:
4: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
0: Она каждое утро читала лозунги и указанный отрывок из Библии. Она так радовалась этому слову, но лишь до тех пор, пока заботы неожиданно не приняли форму письма с сообщением об увольнении и потом не давали себя стряхнуть.
1: «Ах, Господи, что с нами будет? С Ханасом и со мной?»
0: При этом мысль о других христианах из их общины еще больше усиливала ее тревогу. Она вспомнила о разговоре с одной пожилой женщиной в прошлый четверг после библейского часа. Собственно, это был не столько разговор, а, как показалось молодой женщине, скорее всего, демонстрация своей веры, как отполированной медали. С хорошими намерениями, разумеется. Может быть, эта христианка хотела оказать духовную помощь неопытной душе, чья вера еще находилась, так сказать, в детских ботинках. Но в Скарин она во всяком случае достигла противоположного. Очень убедительно или самоуверенно она выразилась так.
5: «Ах, госпожа Майснер, наш Спаситель делает все правильно. Он нас никогда не разочарует!»
0: Карин с отсутствующим видом только кивала головой. Ее мысли были заняты проблемой с работой. Теперь, пока ее мать в отъезде, она должна будет целую неделю оставаться дома. Ее шеф такое долго терпеть не будет.
1: «Почему Бог не может, по крайней мере, помочь мне в этом вопросе? Хоть на одну заботу меньше! О, Господи!»
0: Все в ней кричало, но ее собеседница ничего такого и предположить не могла, да и не спрашивала ни о чем. Наполненная этими хмурыми мыслями, Карин брела домой темными улицами.
1: «И вообще, правда ли, что Иисус нас никогда не разочаровывает? В каком же глубоком согласии с Господом должно быть сердце верующего, если так твердо можно утверждать, Иисус не разочарует никогда? Ведь разочарование в большинстве случаев – результат неисполненных желаний и надежд. Значит, тот, кто никогда не разочаровывается, тот безоговорочно предает все свои стремления и желания Божьей воле».
0: Запутавшаяся и отчаявшаяся Карин ночью уединилась и открыла свое сердце Богу. Она сама испугалась своей откровенности. Открыто она призналась ему, как чувствует себя всеми оставленной и потерянной. Да и в нем она была действительно разочарована.
1: «Но в этом, пожалуй, виновата я сама».
0: Хотя в этом выводе она не так уж была убеждена, однако какой-то смутный, глубоко сидящий в ней страх запрещал ей открыто критиковать Бога. Может, она боялась его этим разгневать? Она поймала себя на том, что пытается сползти в неискренность, так как боится Божьего кнута.
1: «Бог, который подгоняет своих детей кнутом. Вот это образ! Однако не является ли зачастую именно такой образ, в чем никто не признается, побуждением к молитве у некоторых верующих, которые думают, что обязаны льстить своему господину, и уста их произносят то, что отрицает их сердце? Не было бы честнее открыто выложить перед Богом свои карты на стол?»
0: В том, что Бога невозможно обмануть, она была глубоко убеждена. Именно поэтому она рискнула открыто выложить ему свои заботы и то, что она не понимает его пути для нее. И странно, после этой молитвы она почувствовала большое облегчение и кротко уснула спокойным глубоким сном. Но увольнение, полученное сегодня утром, опять подняло барометр ее забот на большую высоту. Карен подумала.
1: «Мама, если бы ты сейчас была здесь, мне нужен кто-то, с кем я могу, по крайней мере, об этом поговорить». «Что это за запах? Ах, печенье!»
0: Она испуганно вскочила. Когда она открывала дверцу печи, дым предательски выполз оттуда. Она вытащила лист и с горечью смотрела на обугленное печенье.
1: «Эти пропали. Почему сегодня все идет комом? О, Господи, пошли мне ясный знак Твоей близости. Хоть крохотный просвет, пожалуйста!»
0: Но ничего не произошло.
1: «Однако вот, Ханнес еще не спит?»
0: Из соседней комнаты до нее донесся звонкий детский голос. Ясно и чисто звучала песня, которую он выучил на детском богослужении –

0: Она чувствовала, как слезы навернулись на ее глаза.
1: Было ли это случайностью? Многие бы так сказали. Случайно мальчик еще не спал. Случайно он начал петь. И случайно как раз эту песню.
0: Однако Карин узнала в этом ответ невидимого, присутствующего Господа на ее просьбу, с которой она к нему обратилась 10 минут назад. Как говорил пастор в своей проповеди в воскресенье:
2: «Мысль о том, что Христос действительно жив и слышит нас, сегодня для множества людей имеет оттенок благочестивого энтузиазма. Но это основа всей нашей веры, всего христианства. Апостол Павел абсолютно прав, когда твердо утверждает: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна».
0: К ней снова вернулось мужество. Да, Иисус жив и помогает ей. Она ведь уже часто убеждалась в этом лично. Так и теперь.
1: Эту песенку малыш спел не случайно.
0: Бог хотел ей показать, что Он их не забыл и, несомненно, будет о них заботиться. Она вытерла слезы и прошла в детскую комнату.
1: Что, Ханс, ты еще не спишь?
3: Мама, пожалуйста, не сердись. Знаешь, я так хочу пить.
0: Улыбаясь, она вернулась на кухню и принесла ему стакан воды. Он засиял и приподнялся. Стакан моментально опустел.
3: Спасибо, мама! Мама, скоро Рождество!

0: Я, знаешь, я с января буду безработной. Тогда я больше не буду зарабатывать деньги. И мы должны будем жить на маленькую пенсию.
1: У бабушки ведь тоже есть деньги?
0: Да, но не в изобилии. Я боюсь, что этих денег нам не будет хватать. Но ты не бойся, Ханес. Господь Бог позаботится о нас.
2: И Карин улыбнулась.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава 13.

0: Вечером Карен Майснер занималась починкой одежды. Вдруг громко и требовательно зазвенел звонок входной двери. Она испуганно вскочила.
1: «Уже 8:30. Кто бы это еще мог быть? У мамы свой ключ. Но она вообще-то должна вернуться только завтра».
0: Карен с тех пор, как 3 дня назад получила это извещение об увольнении, с нетерпением ждала возвращения матери. Она спешно сняла фартук, слегка поправила перед зеркалом волосы и поспешила вниз по крутой скрипучей деревянной лестнице. Перед входной дверью она нерешительно остановилась. Затем все-таки осторожно нажала щеколду и чуть приоткрыла дверь. Сквозь щель она сразу узнала посетителя. Пораженно она отступила.
1: «Роланд, ты?»
2: «Извини, что так поздно, но я обязательно должен с тобой поговорить, Карен. Ты, так сказать, мое последнее спасение. Можно я войду?»
1: «Конечно же, Роланд, идем наверх».
0: Она закрыла входную дверь и пошла впереди него вверх по лестнице, размышляя.
1: «Что могло его привести сюда? В такое время? И что он подразумевал под этим «ты мое последнее спасение»?»
0: После той случайной встречи Карен еще некоторое время ждала его звонка, хотя сама не была уверена в том, хочет ли она продолжение этого контакта. Тем не менее, она была разочарована, что он больше не появился. И не в последнюю очередь из-за Ханнеса. Он часто спрашивал об этом приветливом дяде. А теперь Роланд оказался перед их дверью. Когда Карен шла с гостем наверх, ей было очень неловко за эти запятнанные и частью уже отклеившиеся обои на стенах лестницы.
1: «А здесь давно уже нужен ремонт. Но хозяин уже который год собирается сносить эту старую развалюху».
0: Роланд заметил ее смущение. Карен также заметно стеснялась, проводя гостя через темный коридор в тесную, старомодно обставленную кухню.
1: «Для тебя это, вероятно, выглядит как чулан».
2: «Ах, Карен, что толку от больших красивых комнат, если тебе изнутри перекрыли воздух?»
1: «Идем, присядь сначала. Мы должны, к сожалению, оставаться здесь. В другой комнате спит малыш. Могу я тебе что-нибудь предложить? Кофе?»
2: «Может быть, позже? Можно я закурю?»
1: «У меня, к сожалению, нет пепельницы».
0: Извинилась она и поставила на стол блюдце. Роланд был бледен и выглядел...

0: Выглядел очень уставшим. Он нервно затягивался сигаретой. Она отметила у него несколько глубоких морщин вокруг рта. Он нерешительно начал.
1: «Я не хочу, я действительно не хочу тебя обременять».
2: «Ты этого и не делаешь, Роланд. Ты же все равно хотел нас когда-то навестить».
1: Я собирался, но на желании все и остановилось. Знаешь, Карен, если у тебя нет человека, которому ты действительно можешь доверять, то ты становишься как одинокий волк. Пытаешься решать все проблемы сам, до тех пор, пока однажды не наткнешься на преграду и не знаешь, куда дальше двигаться. Особенно тяжело, если речь идет об окончательной преграде — смерти.
0: Карен вопросительно посмотрела на него. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака газетную вырезку.
1: «Вот, читай. Это извещение о смерти папы».
2: «После непродолжительной тяжелой болезни сегодня неожиданно умер мой верный муж, наш заботливый отец и дедушка Эрих Зегер. В возрасте 65 лет. В тихой скорби жена Анна Зегер, дочь Урзула Гельцер с супругом Вальтером, внуки Марианна и Штефан, а также все родственники». «А где же твое имя, Роланд? Почему тебя пропустили?» «Ну, прежде всего, прими мое сердечное соболезнование».
0: Она сочувствующе пожала ему руку и испытующе посмотрела на него. При этом он отвел взгляд в сторону.
1: «Мое имя пропустили в объявлении. И на это есть причина. Именно поэтому я и пришел к тебе, Карен. Мне нужен человек, которому я все могу рассказать».
2: «Рассказывай спокойно. Я тебя охотно выслушаю».
1: «Что мать пропустит мое имя, этого я, честно говоря, не ожидал. Но мое поведение даже голубя превратило бы в ястреба. Мать специально послала Урзулу, мою сестру, в Ганновер, чтобы она уговорила меня примириться с умирающим отцом. А я отказался. Урзула целый час уговаривала меня, но так и уехала домой, ничего не добившись. Но затем произошло непонятное. Моя совесть дала о себе знать. Резко и громко, как сирена, я внезапно увидел перед собою мать, отца, сцены из моего детства, которые напомнили мне, что отец, несмотря на все свои ошибки и слабости, любил меня. Хотя я и противился, но как никогда прежде почувствовал, насколько я был холодным, бессердечным, мертвым изнутри человеком. Я должен был ехать к отцу. Я сел в поезд, и всю дорогу меня терзала мысль: что будет, если ты не застанешь его живым?»
0: Роланд пытался сохранить самообладание. Карен посмотрела на него серьезно и понимающе. Он опустил глаза. Беспомощно смотрел он на затоптанный кухонный коврик у своих ног.
1: «В поезде я в первый раз за все эти десятилетия сложил руки в молитве и воззвал к Богу. В своем горе я обещал снова полностью доверять ему, если увижу отца живым».
2: «Но ты не застал его в живых».
1: «Карен, Бога нельзя обмануть обещаниями и компромиссами. За 2 часа до моего прибытия отец умер. Он мирно уснул, сказала мне медсестра. Это сообщение поразило меня, как удар дубиной. я долго оставался возле его ложа смерти, дольше, чем был с ним рядом за последние десятилетия. Я знал, что это глупо, но в отчаянии хотел увидеть хоть какой-нибудь жест его руки. Но он оставался неподвижным. Застывшие черты его лица, на которые смерть поставила свою печать, оставались неизменными. Сначала я хотел прямо из больницы поехать к матери, чтобы ее утешить или чтобы она меня утешила. Но потом я отбросил эту мысль. Я боялся, что она не сможет меня простить, особенно в этот час. Что я могу тебе сказать? 2 дня я скрывался в гостиничном номере. В течение этого времени моя нигилистическая крыша была основательно разрушена. Ужасающее великолепие Бога проникало своим сиянием в мою пустоту и бессмысленность.
2: Бог? Я думала...
1: Интеллектуальные игры не могут отменить факт его существования, Карен. Мне пришлось, вопреки своей воле, убедиться в том, что любое неверие, как бы обосновано оно ни было, не может отменить существование Бога. Он живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. Понимаешь? На следующий день я прочел это извещение о смерти. Там было написано черным по белому, что они все оставили меня. Мама, Урзула, а также и Бог.
2: Это неправда. По крайней мере, не Бог. Наоборот. Бог никогда еще не обращался к тебе так настоятельно, как в эти дни.
1: Ты так думаешь?
2: Ты же только что сам говорил, что Бог живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. И если ты настолько отчетливо его слышал, то, должно быть, он сам говорил к тебе, не так ли?
1: Был ли это действительно голос Бога? На протяжении последних дней я снова и снова спрашивал себя, почему я не могу освободиться от угрызений совести. И вот, как уже часто было, Ницше тут как тут со своей помощью. Я вспомнил его точку зрения относительно совести. По его мнению, это штрафное клеймо, которым клеймят животных, чтобы их потом укрощать и держать в стаде. Но вместо того, чтобы сразу признать правоту моего маэстро, как я это делал раньше, я остановился. На этот раз номер не прошел. Рана внутри меня оставалась.
2: Роланд, я думаю, что с тобой произошло то же, что и с царем Давидом, когда он совершил тяжелый грех. Он признал, что Бог говорил к нему через его совесть. В псалме он говорит об этом.
3: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя».
1: Да, примерно так и я это чувствовал. Только я не мог так ясно сформулировать, как ты теперь. Я не мог найти покоя в этом гостиничном номере. Я чувствовал себя как затравленное животное. В конце концов, я больше не выдержал. Меня тянуло домой. Утром, на второй день, я прокрался к родительскому дому. Я кружил вокруг на некотором расстоянии. О, как мне хотелось примирительного разговора с матерью. Но я не смог переломить себя, чтобы войти. Я был полностью побежден. «Выброси свою жизнь!» — требовал глухой голос. «Карен, ты меня спросила во время прошлой встречи, знаком ли мне голос отчаяния?» Тогда я ответил «не так конкретно». Но теперь я его знаю. Теперь я понимаю, как ты себя, должно быть, тогда чувствовала. Еще бы немного, и меня бы сейчас здесь не было. Но тут внезапно твой образ всплыл в моей памяти, и мне стало понятно. Я должен был прийти сюда, должен был говорить с тобой. Теперь я на дне, потому что моя вера — это вера Иуды.
2: Вера Иуды?
1: Да, вера Иуды. Иначе говоря, моя вина больше, чем мне можно было бы простить.
2: Роланд, нет такой большой вины, чтобы она не могла быть прощена.
1: Нет, для меня больше нет никакой надежды на прощение. Я многие годы противостоял Богу, сознательно выбрал философию отрицания и соответствующий образ жизни. И теперь, когда я наконец понял, что я сделал, теперь уже слишком поздно. Мой отец мертв. Нет, для меня не может быть прощения.
2: Ты действительно думаешь, что ты единственный, кто с такой виной стоит перед Богом?
1: Не единственный, но, скорее всего, один из худших.
2: И все-таки на тебя также распространяется слово Иисуса: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Ты разве не видишь, что Бог сам действует в тебе? Знаешь, после нашей последней встречи я часто тебя вспоминала.
1: Правда?
2: Да, я тогда заметила, что ты несчастлив, несмотря на твои успехи в работе. С тех пор я включила тебя в мои ежедневные молитвы. Твой сегодняшний визит мне кажется ответом Бога на мою просьбу о том, чтобы Он разрушил твою скорлупу, в которую ты себя поместил.
1: Значит, это все-таки не случайно, что я решил идти именно к тебе?
2: Конечно, Роланд.
1: Но почему тогда Бог не услышал мою молитву, а разрешил умереть моему отцу?
2: Недавно я прочла замечательное высказывание Дитриха Бонхефера, который во времена Третьего рейха пережил так много тяжелого. Он пишет так: «Не все наши желания Бог исполняет, но все свои обетования».
0: В то время как Карин произносила эти слова, ей в голову пришла мысль и о своем шатком положении. И произошло удивительное. Утешая Роланда, она почувствовала, как утешение вливается в ее собственную жизнь. Неужели Бог не позаботится о том, чтобы они с Ханасом имели все необходимое?
2: Не все наши желания, Роланд, но все свои обетования. Обетования — это очень твердые, обязательные обещания Бога. Пойми это. Кто приходит к Иисусу, того Он не оттолкнет, Роланд. Это правда. Бог любит тебя, даже если ты этого не можешь понять, потому что так долго был Его врагом. Павел пишет в послании к римлянам: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ты думаешь, что являешься исключением?
1: Мой разум говорит, что все безнадежно, но сердце надеется. Если верно то, что ты говоришь, у меня в самом деле еще есть шанс, и я не являюсь исключением. Я...
0: Он остановился. На его лице отражалась сильная внутренняя борьба.
1: Дай мне еще время. Мне надо спокойно подумать, распутать нити. Я благодарю тебя, Карин. Ты мне очень помогла. Спасибо, что ты меня так терпеливо слушала. Это очень дорого мне, после всего того, что я причинил тебе тогда».
2: уже давным-давно простила и забыла, Роланд. Наоборот, я радуюсь, что ты пришел и так открыто со мной говорил. Но ты должен мне пообещать кое-что.
1: Да, и что это?
2: Что ты снова начнешь читать Библию. Только она может указать тебе путь и открыть глаза на то, что Бог хочет предпринять в отношении тебя и что Он тебе приготовил.
1: Ах, Карен, я, находясь в отчаянии, уже начал это делать, так сказать, в поисках последнего луча надежды. Хоть мне и стыдно в этом признаться, но я не читал эту книгу со времени посещения воскресной школы. Понимаешь?
2: Я буду молиться за тебя, Роланд.
1: Спасибо. Но сейчас я не хочу больше забирать у тебя времени. Уже поздно. Можно мне еще раз прийти?
2: В любое время, Роланд. Честно, я буду рада. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: Он шел домой в эту ясную, холодную зимнюю ночь, как во сне. Но слова Карен все звучали и звучали в нем.
2: Кто приходит к Иисусу, того Он не оттолкнет.
1: Не все наши желания Бог исполняет, однако все свои обетования. Не все наши желания Бог исполняет, однако все свои обетования.
0: Внезапно эти слова превратились в ядовитую стрелу из колчана Ницше.
1: Как бы прокомментировал это учитель? Так как он не может исполнить наши желания, то кормит нас обещаниями.
0: Роланд ускорил шаги, как будто мог таким образом убежать от нигилистических стрел. Из темноты ему, казалось, нашептывал голос.
4: «Заклинаю вас, мои братья, останьтесь верны вы земле. Не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах. Отравители они, знают они это или нет».
0: Это были слова Ницше из книги «Так говорил Заратустра».
1: Бог говорит снаружи. Откуда же доносится этот голос?
0: Ответа на вопрос он не знал. Роланд мчался сквозь темноту.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава 14.

0: земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Христос да воскресит тебя в день суда вечного».
1: Услышал Роланд слова пастора. Роланд Зегер, скрытый за плотной зеленой лавровой изгородью, смотрел на скорбящих, которые стояли полукругом у открытой могилы. Он видел худую, сгорбленную фигуру матери, которая опиралась на руку дочери. Было заметно, что она едва держалась на ногах. Роланд в последние дни часто представлял себе похороны отца.
2: «Этот час человеческого бессилия и беспомощности».
1: Сейчас, при виде такого жалкого состояния матери, к нему подкрадывалось глубокое, чуждое ему чувство сострадания. Позади матери он разглядел широкую спину зятя. Рядом с ним стояла его 8-летняя дочь. Их младшего сына здесь, видимо, не было. Роланд немного раздвинул прикрывающие его ветви. Что ему, собственно, мешало покинуть свой пост и присоединиться к скорбящим? Его мать. Он боялся, что она в этот тяжелый час скорби и боли не сможет вынести еще и его вид. Поэтому ему казалось благоразумным сохранять дистанцию. Слова пастора еле доносились до него.
2: «Надо было оставаться в Ганновере».
1: Роланд мысленно перенесся на несколько часов назад, когда он вчера после разговора с Карен, мучимый мрачными мыслями, возвратился в свою квартиру, то сразу же взял в руки Библию. Он читал 3 главу Евангелия от Иоанна, и какие-то голоса вклинивались, как радиопомехи.
3: «Между фарисеями... Теперь у тебя уже появились комплексы совести? Великолепно!
2: Один из начальников иудейских.
3: Но в действительности это не что иное, как развившийся невроз.
2: Ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель».
4: «О, зачем? Зачем только я читал эти книги? Теперь мне ясно. Неверие тоже нуждается в пророках. Пророках безбожия. Как верующие укрепляются в свидетельствах им подобных, так и неверие требует своих свидетелей, чтобы заново бетонировать фундаменты безбожия».
1: Некоторое время ему даже высылали самые новые публикации клуба вольтерьянцев. Роланд Зегер пытался отмахнуться от этих мыслей, как взмахом руки прогоняют надоедливых мух. Напрягая всю силу воли, он пытался принимать в себя выделенные жирным шрифтом стихи из Евангелия от Иоанна.
4: «Нужно, наверное, читать вслух, громко, чтобы другие голоса умолкли. Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня».
1: Он испугался собственного голоса, но, казалось, странная сила исходит от этих библейских слов. Снова и снова возвращался он к тому утешительному слову из Евангелия от Иоанна:
4: «Приходящего ко мне не изгоню вон».
1: Но другие голоса тоже присутствовали, и они не уступали так быстро.
3: «А кто вообще к нему приходит? Некоторые нуждаются в широкой отцовской груди, чтобы выплакаться. Такое приглашение принимается всерьез только слабыми, неудачниками и обиженными».
1: Как стрелой из ада вновь поразило его известное изречение Ницше:
2: «Никто не может добровольно стать христианином. В христианство не обращаются. Просто надо быть достаточно больным для этого».
4: «Может быть, я уже действительно дошел до этого и уже достаточно болен?»
1: Роланд захлопнул Библию и вышел в ночь. Больше 3 часов он слонялся вокруг дома, дрожа не столько от зимнего холода, сколько от потока холодных нигилистических мыслей. Как огромный ледник надвигались они на него, и он в отчаянии искал выхода, но напрасно. Казалось, для него не было больше спасения, не было никакой надежды. Наконец, под утро он принял решение поехать на похороны отца. Переутомленный и взвинченный, он как во сне пошел домой. К счастью, улицы были сухие и не обледеневшие. И вот теперь он стоит в своем укрытии и наблюдает за скорбящими.
4: Собственно, смешно. Если кто-то и должен сойти в могилу, то это я.
1: Пробудился в нем сарказм. Люди на той стороне склонили головы и сложили руки в молитве.
5: Отче наш, сущий на небесах.
1: Роланд какое-то мгновение боролся с собой, но затем тихо стал молиться вместе с ними.
5: Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: После этого он напряженно наблюдал, как мать, поддерживаемая Урзулой, подошла к открытой могиле. Следом за ней появилась изящная фигурка маленькой девочки, которая держалась за руку своего отца. Вдруг Роланд вспомнил о парализованном Ханнесе.
4: Карин!
1: Если бы она была рядом, то у него хватило бы мужества подойти к этим людям. С ней бы он даже, пожалуй, набрался мужества начать новую жизнь. Внезапно девочка повернулась и посмотрела в его сторону. Роланд быстро отпустил отогнутые ветви и посмотрел на процессию уже сквозь густой кустарник. Кажется, девочка его все-таки заметила. Пастор еще раз пожал руки скорбящим и затем размеренным шагом направился между могилами к высоким кованым воротам кладбища.
4: «Может, мне поговорить с этим человеком? Он, наверное, знает, каково состояние моей матери. Конечно же, он это знает. А может быть, он и мне сможет помочь?»
1: Роланд осторожно покинул свой наблюдательный пост и поспешил за пастором. Когда тот услышал за собой шаги, то остановился и обернулся. Вопросительно взглянул он на своего преследователя.
4: «Господин пастор, извините, что я так просто обращаюсь к вам, но меня звать Зегер, Роланд Зегер».
1: Лицо пастора выражало недоумение, и Роланду показалось, что в его взгляде отчетливо можно было прочесть вопрос.
0: «Почему же вы не присутствовали на похоронах вашего отца?»
1: Должен ли он сознаться, что боялся неприятной сцены со своей матерью? Но это означало бы преждевременно выдать себя этому незнакомому человеку. А это не соответствовало обычным правилам Роланда Зегера. Его замкнутость призывала к осторожности. Пастор же пришел ему на помощь.
0: «Вашей матери очень тяжело примириться с тем, что вы уклонились от последнего желания умирающего.
4: Значит, она вам все рассказала?
0: Да, она рассказала мне все. Вы, наверное, правильно сделали, что оставались в тени. По крайней мере, до сих пор.
1: Молча они прошли через ворота и дальше, по гравийной дорожке под старыми липами. Машина Роланда Зегера с ганноверским номером стояла за кладбищенским садом.
4: Может быть, у вас есть немного времени для разговора?
0: Сейчас, к сожалению, нет. У меня в половине четвертого занятия с конфирмантами. А потом, думаю, можно. Скажем, в 16:30 у меня в пасторском доме. Вы знаете, где это?
4: Разумеется, господин пастор. Я же вырос здесь.
1: Они попрощались. Роланд посмотрел вслед душепопечителю. Затем открыл свою машину и сел за руль. Он медлил. Наконец он завел мотор и некоторое время нерешительно кружил по хорошо знакомой и все же такой чужой местности.
4: Наверное, надо подойти к могиле отца. Теперь там, пожалуй, уже нет никого из родственников.
1: Замечание пастора «Вы, наверное, правильно сделали, что остались незамеченным» его сильно задело.
4: Разве я прокаженный? Конечно, этот человек не хотел намеренно причинить мне боль. Он только хотел намекнуть, насколько решительно моя мать опустила перегородку между нами. Странно все же, как можно так привыкнуть к рабству? То она, как святая, до конца терпела все супружеские невзгоды, а теперь, когда кнут больше не свистит, она боится вновь обретенной свободы.
1: Роланд вел сам с собой такую беседу и медленно ехал назад в направлении кладбища. Подъехав, он оставил машину на обочине боковой улицы и взволнованный направился к главному входу.
4: Действительно ли все уже ушли?
1: Между старыми деревьями просвечивалась беленая известью стена погребальной часовни. Снова перед ним простирались ряды могил. Он на ходу бегло прочитал несколько наполовину выветрившихся имен на покрытых зеленью камнях, пока не остановился перед свежей открытой могилой.
4: Вот здесь теперь лежит человек, которому я отказался протянуть руку примирения.
1: Холодный ветер шелестел в венках и играл с траурными лентами. Между венками влажно поблескивала неприкрытая глина. Он подошел совсем близко к краю могилы, посмотрел на темно-коричневую крышку гроба, на блестящие медные ручки, на гроб, усыпанный надломленными гвоздиками и розами.
4: Последние слабые приветствия тех, кто еще может шевелиться. Отец, почему ты не подождал еще несколько дней? Я даже не принес тебе цветов. Но какая польза от последнего знака любви у могилы, если в жизни мы сыпали друг на друга только шипы?
1: Глаза сына наполнились слезами. Беспомощно он сорвал две гвоздики из венка и бросил их вниз. Со стороны часовни приближалась фигура, в которой Роланд узнал старого могильщика. Теперь настало время исчезнуть, так как этот мужчина несколько лет жил по соседству с ними и сразу узнает его. Поспешными шагами он удалился. Повсюду были кресты и памятники. Из камня, из чугуна, из дерева. Все они выражали лишь только одно – бессилие, беспомощность, капитуляцию.
4: Смерть – это в сущности власть. Она каждого ставит на колени.
6: Что же должно восстать из этих могил?
4: Все, кто медленно истлевают там, расстались со своей жизнью, по крайней мере, с земной. Могут ли они надеяться на большее? Ожидает их еще что-то? Непроницаемое молчание смерти еще никто не прерывал.
1: Казалось, эта тишина над могилами прямо-таки издевается над его вопросами. Роланд облегченно вздохнул, когда через несколько минут опустился на мягкое сиденье своей машины.
4: «Назад, к живым!»
1: В нем поднималось какое-то чувство превосходства, которое каждый живущий чувствует по отношению к мертвым.
4: «А теперь я поеду к матери, и никто мне не помешает сделать это. Наверное, они все сейчас сидят в комнате за столом и обсуждают только две темы – смерть отца и холодность блудного сына».
1: Он представил себе общество вокруг стола. Его мать, Урзула, ее муж Вальтер, тети и племянницы. Все они в безмолвии только выжидают момент, когда кто-то первый начнет на него нападать.
2: «Почему же Роланд не приехал?»
4: «Может, его рассердило извещение о смерти в газете? Но ты, Анна, во всяком случае поступила правильно».
2: «Кто мог такое подумать об этом парне?»
4: «Надо бы рискнуть и ворваться в этот круг добропорядочных. Вот бы все удивились, и все бы дружно взглянули на мать».
2: «Бедная женщина, что за сына ты вырастила?»
4: «Нет, мама, не сейчас, хотя мне реакция других безразлична. Но если у тебя, мама, сдадут нервы...» «Нет, нет и еще раз нет».
1: Он сложил ладони и сжал их так крепко, что косточки побелели, и у него вырвалось со стоном.
4: «О, Боже, почему для нас, людей, свобода включает в себя одновременно и бессмысленность, и защищенность, и безумие? Почему ты не сконструировал нас так, чтобы мы, чувствуя подергивание нитей твоей управляющей руки, просто должны были им повиноваться? Говорят, ты не хотел марионеток. Ты хотел нашей свободы, но нужны ли мы тебе вообще? Что же мне делать до половины пятого? Тихое лесное озеро. Точно, к лесному озеру. Туда я сейчас поеду. К озеру, по сверкающей поверхности которого мы десятки лет тому назад вместе с отцом катались на лодке.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

христианский телетайп. Полиция Израиля позволила христианам Газы посетить Вифлеем. Полиция Израиля выдала 300 пропусков для христиан сектора Газа для совершения паломничества в Вифлеем в праздник Рождества Христова, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на агентство КАИ. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль, комментируя это решение, подчеркнул, что пропусков могло быть и больше, поскольку в секторе Газа в настоящее время проживает около 2,5 тысячи христиан. В качестве акта доброй воли по отношению к христианам страны власти Израиля приняли решение о том, что во время рождественских праздников пропускной пункт между Иерусалимом и Вифлеемом будет открыт круглосуточно. Празднование Рождества Христова в Вифлееме, городе, где произошло это событие, будет продолжаться с вечера 24 декабря по 19 января, когда рождественский период закончится у последователей Армянской апостольской церкви. Дом, в котором могли жить Мария и Иисус. Археологам Израильского управления древностей, работающим на раскопках в старом городе Назарета, Нацарета, впервые удалось обнаружить сохранившееся жилое здание позднеримского периода 1-2 века нашей эры, сообщает news.ru.co.il. Здание было обнаружено возле церкви Благовещения, построенной в 1969 году на руинах трех древних церквей, старейшая из которых относится к ранневизантийской эпохе и датируется IV веком нашей эры. По словам руководителя раскопок Ярдены Александр, ученые впервые получили возможность заглянуть в еврейский Назарет тех времен, когда в нем жили Мария, Иосиф и Иисус. До сих пор к этому периоду относилось лишь несколько захоронений, обнаруженных в процессе раскопок. Согласно немногим сохранившимся письменным источникам, в начале нашей эры Назарет был маленькой еврейской деревней. Найденный дом выглядит очень скромно. Две комнаты и маленький дворик с выдолбленным в камне колодцем для дождевой воды. В доме обнаружены немногочисленные осколки глиняной посуды и известнякового инструмента того времени. По словам профессора Александр, колодец во дворе, скорее всего, свидетельствует о том, что дом уже существовал к 67 году нашей эры, когда шла активная подготовка к восстанию против Рима. Только 7% британцев приняли участие в рождественских церковных службах. Согласно опросу, на Рождество только 7% британцев были в церкви. В сочельник на службе побывали 11%. Даже среди пожилых старше 55 лет в церковь ни в сочельник, ни на Рождество не пошли 72%, а среди молодежи 87%. Такие данные опубликованы Daily Express. Зато поздравительные рождественские открытки разослали 86% жителей страны, передает Седмица.ру со ссылкой на Regions.ru. Женщины немного более мужчин склонны посещать праздничные службы. В два праздничных дня в храмах побывали 14% женщин и 11% мужчин. 2000 христиан, убитых в Ираке. Боевики с марта 2003 года по настоящее время убили в Ираке 1960 христиан, сообщает 27 декабря иракскому каналу Ашур ТВ председатель халдейского культурного общества во имя мира в Ираке Хавал Закия Машо, передает РИА Новости. Христиане в Ираке являются объектами нападений со стороны вооруженных группировок. Их убивают, вынуждают покидать страну и платить деньги только за то, что они христиане, сказал Машо.
Со времени американского вторжения в Ирак более 500 тысяч иракских христиан лишились собственности, 200 тысяч были обложены данью, десятки похищены. В прежние времена численность христиан в Ираке составляла 2,1 миллиона человек. Сейчас их осталось не более 500 тысяч. Последняя волна нападений на христиан совпала с Рождеством. Решением христианской общины Ирака рождественские мероприятия были ограничены службами внутри церквей и молитвами дома. Всякие украшения, связанные с Рождеством и празднование Нового года, отменены. Демонстрация в поддержку традиционной семьи. Десятки тысяч католиков приняли участие в мессе под открытым небом в Мадриде. Мероприятие, приуроченное к празднику Святого Семейства 27 декабря, переросло в массовую манифестацию против абортов и однополых браков, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Мессу возглавил архиепископ мадридский кардинал Антонио Рауко. 73-летний прелат выступил с критикой курса нынешнего правительства Испании. «Европа останется практически без детей», — заявил кардинал Рауко. «Тот, кто отказывается защищать невинного и слабого человека, зачатого, но еще не рожденного, тот совершает тяжкое преступление против морали». В результате реформ правительства социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро в Испании появилась возможность зарегистрировать однополое партнерство, а процедура развода стала значительно проще. Новый закон об абортах разрешает прерывать беременность сроком до 14 недель. В случае, если аборт хочет сделать девушка 16 лет, ей теперь не требуется разрешение родителей. Христиане и тысячи паломников отмечали Рождество в Вифлееме. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль отслужил в ночь на пятницу мессу во францисканской церкви Святой Екатерины, которая примыкает к базилике Рождества Христова, возведенной над пещерой, где родился Иисус Христос, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на агентство EFE. Патриарх призвал христиан к миру на Ближнем Востоке. По его словам, мир в регионе не будет достигнут, пока израильтяне и палестинцы не станут относиться с уважением друг к другу. Кроме того, патриарх призвал христиан стремиться к миру и работе ради его достижения. Мира на святой земле, где родился Господь и Бог наш, мира для всей планеты, для всех христиан. Патриарх служил литургию на 6 языках, в том числе на арабском, языке общения большинства палестинских христиан. По традиции, на мессе присутствовал председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Каждое утро. Молитвенное письмо, собрание Ор Ахаим, Израиль. Шалом, дорогие друзья! Мы надеемся, что новый 2010 год будет годом обильных благословений в вашей жизни и служениях. Мы продолжаем молиться за вас, за ваши церкви и благодарим за ваши молитвы о нашем служении. В нашем очередном молитвенном письме мы хотим рассказать о чудных Божьих ответах, о наших планах на ближайшее время, о наших нуждах и просьбах. В начале осени мы провели семинар на тему «Дары Святого Духа». Семинар проходил на иврите. Проводил его один из старейшин собрания «Хесед ве-эмет» – «Милость и истина». Мы благодарны за молитвы об организации и проведении семинара. Занятия помогли нам систематизировать и глубже понять библейское учение о дарах. Это, безусловно,

могли провести вместе 3 дня, посмотреть интересные и очень живописные места. Всем надолго запомнится экскурсия в Бониас, место, где в соответствии с Евангелием от Матфея Иисус был назван Сыном Божьим. Матфея 16:16. Мы имели возможность каждое утро вместе молиться и славить Бога. В пятницу вечером в уютном помещении базилики мы провели собрание. С нами в поездке были неверующие. Им, а также некоторым кибуцникам, мы смогли сказать о Божьей благодати и подарить Библии, книги духовной тематики. Нам их даже не хватило для всех желающих. Взяв адреса и возвратившись домой, мы выслали им все по почте. Мы видим, что такие поездки дают хорошую возможность для благовестия и хотим планировать подобные выездные служения в 2010 году. Одним из этапов евангельской кампании «Ощути силу перемен», в котором наше собрание принимает участие с весны этого года, стало музыкальное служение в октябре. Цель служения – нести благую весть людям через музыку. Мы имели возможность пригласить на это служение неверующих. У нас были приготовлены для них Библии и другие духовные материалы. Мы просим вас молиться за продолжение благовестия в Израиле, за открытие новых путей, чтобы нести народу нашей страны благую весть. Мы также благодарим вас за молитвы об Израиле во спасение. Мы продолжаем быть свидетелями ответов, которые Господь дарует на эти молитвы. В октябре, как своего личного спасителя, приняла Иисуса еще одна душа. Нашего нового брата зовут Вадим. Просим вас молиться за его духовный рост. Мы также нуждаемся в ваших молитвах за молодых верующих, которые готовятся к крещению. Все они приняли Господа в нашем собрании, и мы планируем провести специальное служение, на котором они смогут исполнить Божье установление. Собрания, проводимые в дни праздников, такие являются хорошим путем для благовестия. Подобные собрания мы проводим на Хануку и Рождество. Мы, как обычно, будем приглашать на них неверующих, чтобы говорить им о Божьей благодати, дарующей через веру в Иисуса вечную жизнь. Просим вас, дорогие друзья, молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении этих служений. Наша благодарность всем друзьям за молитвы об успешном проведении брачной церемонии для Врама и Валерии. Это было необычное служение, которое обогатило наш организационный опыт. В ходе служения у нас была возможность говорить о спасении неверующим гостям. Мы также хотим поделиться с вами радостью по поводу того, что в нашей христианской семье не так давно произошло пополнение. У Андрея и Юли родилась дочь, маленькая Авигаль. Просим вас молиться за молодую семью Врама и Валерии, за нашу малышку Авигаль и ее родителей, за всех детей, чтобы Господь сохранил, вразумил и привел их к себе. В сентябре мы провели первое служение для сестер. Мы пригласили помочь нам с началом служения сестру из собрания Хасет Веемет. Она уроженка Израиля, и мы надеемся, что для наших сестер будет хорошая возможность лучше понять культурные особенности новой для большинства из них страны и использовать это для более эффективного служения. В наших планах дальнейшее развитие служений для молодежи, для братьев, и мы просим вас молиться об этом. Мы благодарны Господу за великую привилегию молиться друг за друга, за прекрасное соединение навечно, которое Он произвел в Сыне Своем. Примите также наши сердечные поздравления с прошедшим Рождеством Христовым
и пожелание обильных Господних благословений вам.

вашим церквам, всему народу Божьему, наступающим новом году. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Замуил Ликтман, пастор собрания Ор Ахаим, «Свет жизни».

Письмо без продолжения. Это письмо я написала близкому мне человеку несколько месяцев назад. Сегодня предлагаю его всем. Почему? Прочитайте. Галина Вольф. Дорогая Нелли, здравствуй. Пишу тебе и твоему мужу письмо. Письмо очень трудное. Я его проговариваю уже несколько дней. Вернее, разговариваю с тобой, и мне кажется, ты отвечаешь. Нелли, Нелли, если б ты знала, сколько радости было в моем сердце, когда я набирала впервые твой номер телефона после такой долгой разлуки. А потом был твой голос, совсем не измененный временем, и та же манера разговора, немного осторожная и доброжелательная. А потом это известие о болезни твоей и мужа. Оно упало кирпичом на мое сердце. А потом в молитве о вас я воспарила надеждой. У меня ведь есть тот, кому все по силам, и я могу просить его о милости, об исцелении вас. Но это, поверь мне, не главное. Год, два, десять, двадцать вымоленных у Господа лет, подаренных вашей внучке, проведенных на земле предков. Нелли, это такая малость! Сейчас, с Божьей помощью, я дорабатываю свою вторую книжку, проза и стихи, и я хочу тебе сказать, а если это правда, что существует Бог, и Он видит каждый вздох, каждое наше движение на этой земле. Он — это не добренький старичок с икон или из мультиков для малышей. Это отец, это судья. И наше земное странствование здесь, на земле, это короткий на фоне вечности экзамен на верность Богу. Об этом говорит Библия, слово самого Бога, принесенное на землю через вдохновленных им людей. Та самая книга, которая существует уже тысячи лет и читается и чтится многими-многими миллионами на земле. Ты не читала Библию? Поверь мне, Библия — это письмо к тебе от самого Бога. Ты его получила или всегда можешь получить, но ты отложила его в сторону за ненадобностью, за неимением времени, которое ты отдаешь этой земной суете. Хорошо. Рано или поздно и для тебя, как и для всех людей, прозвенит тот самый звоночек, который называют последним. И что тогда? Куда пойдет твое сердце, твоя душа? Пусть сердце, плоть, распадется на атомы, превратится в прах, а ты, твоя душа, она бессмертна, где и с кем будет она проводить вечность? Сам Бог говорит, что человеку однажды положено умереть, а потом суд. Ты готова к этому суду? Ты можешь сказать, а в чем я грешна? Я никого не убила, не обокрала, я всегда преданно заботилась о своей семье, была порядочна в отношении к другим людям. Нелли, Нелли, покопайся в своей памяти. Ты ни разу в своей жизни никому не пожелала зла, ты ни о ком не говорила плохое, ты не завидовала, не жадничала, не обманывала по мелочам, ты не убивала в своей утробе детей. Если ты будешь честна, ты ответишь самой себе, что что-то, но было. Не это, так другое, о чем не всегда хочется помнить. Библия говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Понимаешь? Все. А это значит и ты, и я, и твой муж. У меня есть стихотворение, которое начинается такой строкой. Мы приходим к Богу в одиночку. Понимаешь, там, на небе, не воспринимается наша плата, доброта, порядочность, самоотверженность по отношению к близким. Все это ничто,
если мы не выполнили самой первой заповеди Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 36-40. Понимаешь, самое главное в жизни — это полюбить Бога, того самого Бога, который пришел на эту землю исполнить закон, стать жертвой, принять на себя грех каждого грешника на земле, лишить смерти ее жала для нас, людей, подарить нам не вечность вечной муки, а жизнь на небе, оправданным и спасенным самим Христом. Он смыл своей кровью наш грех. Нам только нужно признать Его своим Богом и Спасителем, прийти к Нему через покаянную молитву перед Ним, впустить, пригласить Его в свое сердце. Как мало нам нужно сделать для спасения, для нашего вечного счастья. Нелли, пойми, я не затягиваю тебя в свою, как считают, баптистскую секту. Да и для покаяния не всегда нужны церковные залы. Ты можешь это сделать дома, опустившись пред Богом на колени. Только пусть душа в это время не молчит. Пусть взывает она, настрадавшаяся, к самому Творцу, к Сыну Его, Иисусу Христу. Читай Библию, молись, как умеешь, своими словами, ведь не станешь же ты говорить со своим отцом заученными молитвами. Говори, открывай ему сердце, он ждет этого от тебя. Почему я это знаю? Я читала в Библии. Какая же ты счастливая! Ты из избранного Божьего народа. Он вас избрал для того, чтобы и мы, язычники, припали к его пронзенным ногам. И какая боль, что многие на земле Израиля еще продолжают ждать Спасителя. Прочти Библию, включи радиоприемник или телевизор, и ты поймешь, что Библия говорит о сегодняшнем времени, как о последнем предпришествием Иисуса Христа за Своей Церковью. А потом настанет время великой скорби. Одна из главных примет последнего предпришествием времени — создание израильского государства, собирание евреев со всех стран на святой земле. Какая ты счастливая! Каждый камешек на твоей обычной дороге в магазин может тебе говорить об Иисусе. Он ходил там, Он говорил к вам, а через вас — Слово Господа пришло к нам. Я не знаю, как мне найти слова, чтобы рассказать тебе о Боге. Я не знаю, Нелли. Ты умная и добрая, ты обладаешь прекрасным даром убеждения. А я в этом полагаюсь только на Господа. Ты же помнишь, я и заголовки-то не всегда могла хорошие придумать. А сейчас я пытаюсь убедить тебя и твоего мужа. Сердцем пытаюсь. Понимаешь, я сейчас в положении человека, который стоит на берегу гибельного, глубокого болота, которое наряжено в красивое безопасное озеро, и я знаю, что каждый шаг по направлению к этому озеру сулит гибель. Я не могу молчать, и я говорю вам, воспримите ли вы мои слова или отложите в сторону, вам решать. Каждый шаг к этому озеру или от него вы должны сделать самостоятельно. В этом величие и мудрость Бога, Его решение
предоставить нам, людям, свободную волю, не делать нас роботами-игрушками в своих руках, а ждать нас, как своих детей, пришедших к Отцу по искреннему побуждению сердца. В сентябрьском за 2008 год номере «Забытого алтаря» я писала статью, в которой призывала молиться о вас с мужем тысячи и тысячи наших читателей в 29 странах. Эта статья — призыв ко всем, кто рано или поздно встанет перед своей последней чертой. Ведь никто ее не минует, и сроки диктует не возраст, не болезнь, не бедность или богатство, не особая праведность или греховность. Как сказал Господь, не ваше дело знать времена и сроки. Все в Его власти. Именно поэтому я призвала наших читателей к молитвам о вас. Это большая сила, тысячи коленопреклоненных христиан, взывающих о вас к Господу. Я не знаю, в Его ли воле, в Его ли планах ваше исцеление, но мы можем об этом просить. Это единственное, что я могу для вас сделать. Мы молимся и будем молить Бога о вас с мужем, об Израиле, о спасении для каждой ищущей Бога души. Оставайтесь с Богом, как и мы с Ним. Галина. Перед Новым годом я позвонила Нелли, хотела поздравить. Мне ответили, что Нелли больше нет на этой земле. Угасла она быстро. Рак. Где теперь ее душа? Верю, что она успела понять главное и примириться с Богом. А письмо это адресую теперь и другим, тем, кто в суете забывает о вечности. Имя своей подруги я изменила.

Почему Он умер? В прошлых статьях мы говорили, что Иисус был самым прекрасным, единственным безгрешным человеком на земле. И в то же время Он был Богом в человеческом образе. Но почему же тогда Он должен был принять самую страшную смерть – распятие на кресте? В то время, когда римляне господствовали над евреями, распятие считалось самой позорной казнью, которой приговаривались преступники. Обратимся к уже знакомому нам пророку Исаии. Вот что он пишет. «Он, то есть Мессия, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира, то есть шалома нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он за преступления народа моего претерпел казнь, предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 3 по 6, 8 и 12 стихи. Бог открыл еврейскому пророку, что произойдет через 750 лет после его жизни, и он оставил нам это откровение на страницах Танаха. Об исполнении этого пророчества мы читаем в Новом Завете. Да, когда не оправдалась надежда евреев на то, что Иисус освободит их от ига римлян, когда они увидели Его распятым на кресте, то большинство народа отвернулось от Него и смотрело на Него с презрением. Иисус был буквально презираем, и люди ни во что ставили Его. Даже Его ученики после Его смерти поколебались в вере. Посреди ясного дня, когда Иисус висел на кресте, внезапно на 3 часа наступила тьма. Да, это был самый трагический, самый страшный день за всю историю мира. Любовь была отвергнута и распята. Но это не вина евреев, как многие сейчас понимают. Это был Божий план искупления и спасения Израиля и всего мира. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53:10. Почему? Ответ мы уже прочитали. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. За преступление народа моего, то есть Израиля, претерпел казнь. Исаия 53:8. Грехи всех людей, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, были возложены Богом Отцом на своего безгрешного Сына, на Мессию Иисуса. В Новом Завете мы читаем, что когда пророк Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» – Иоанна 1:29. Страдания и смерть Иисуса не были напрасны. Первый, кто уверовал в Него, висящего на кресте, был презренный еврейский преступник, который висел рядом с Ним на соседнем кресте. Он признал в Нем Мессию Израиля. Но какое значение все это имеет для нас, живущих сегодня? Огромное и наиважнейшее значение. Сегодня, как и раньше, большинство людей не признает в Иисусе безгрешного Сына Божия, не видит в Нем своего Спасителя и Мессию Израиля. Мир презирает и насмехается над Иисусом. Но если мы вместе с тем еврейским преступником признаем, что мы заслуженно страдаем за свои грехи, а Он, Иисус, ничего худого не сделал, если признаем в Нем Сына Божьего, Мессию Израиля и нашего Господа и Спасителя, который умер за наши грехи, то услышим от Него те же слова, что услышал и этот преступник. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» – Луки 23:43. «Да просветит Бог наши духовные очи, чтобы мы с верою посмотрели на крест, на Мессию, распятого за нас. Шалом Йод».

0: Звезда Давида. Маген Давид. Звезда Давида нам горит всегда, и свет ее не гаснет никогда. И даже если больно от скорбей, то свет ее согреет средь ночей. Смотри, вот для тебя горит она, она ведь Богом и тебе дана. Ее лучистый, яркий, нежный свет тебе шлет с неба ласковый привет. Не унывай, мой друг, в тяжелый час, ведь свет звезды нисколько не угас. И близится прекрасная заря, с надеждой выйдем мы навстречу дня. Гори, гори, гори, звезда моя, ведь на Иисуса уповаю я. Пройдет весь мрак, уйдет ночная тьма. Грядет Господь, нам вечность в нем дана.
1: Шалом Йод.

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Исаия 5 глава 7 стих. В земле, текущей молоком, в краю холмов, долин и скал, где Божья милость бьет ключом, Бог виноградник насаждал. Оградою его обнес, очистил землю от камней и, насадив отборных лоз, лелеял, как своих детей. Хранил от всяческих невзгод, но обманул красивый цвет. Увы, родился дикий плод, к несчастью, добрых ягод нет. Как быть теперь? Опустошу. Ограду крепкую его я совершенно сокрушу, попру и разорю всего. Я славы ждал, а слышал вопль, и справедливый суд забыт. Попали в гибельную топь, оставив правды Божий щит. Израиль, виноградник мой, от гнева ты не убежишь. Тебя пленит народ чужой, доколе сердце не смиришь. Ты слушать не желал меня, теперь кадишь иным богам. Беги от вечного огня, вернись к спасительным путям, и я приму твоих сынов, и на Сионе посажу хороший виноградник вновь, и больше не опустошу. Дмитрий Печурин. Тюрьма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вашему вниманию христианскую передачу «По страницам Библии». В ней мы желаем ознакомить вас с истинами Библии и их значением в повседневной жизни –

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, словами Иисуса Христа. Исследуйте Писание. Наше сердечное желание и молитва, чтобы и сегодняшняя передача поощрила многих к серьезному исследованию Библии, Слова Божьего. В начале нашей передачи послушайте песню «Тишина склонилась над землей».

Один ученый-юрист, который очень мало знал содержание Библии и сомневался, что она является Словом Божьим, спросил одного знакомого верующего христианина, какую бы он посоветовал ему читать книгу, чтобы он мог испытать подлинность Библии. «Читайте же саму Библию», – последовал ответ. Спрашивавшему показалось, что он неправильно понят, ведь он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать. «Я умышленно рекомендую вам читать никакой другой книги, как только Библию». Ученый-юрист достал себе Библию и спросил своего знакомого, где он должен начать ее читать. «Прямо сначала», — ответил знакомый, — «прочитайте ее сначала до конца». Через некоторое время знакомый, советовавший юристу читать Библию, навестил его и спросил, что он теперь думает о Библии. «Я прочитал во второй книге Моисея «Нравственный закон», — ответил тот, — «и попробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог». Затем я спросил себя, может быть, можно что-нибудь от него зачеркнуть и исправить, но я не нашел что. Он совершен. К такому выводу пришел ученый-юрист, читая закон Божий. Недаром в Библии в Псалме 18 сказано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед – исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все четыре Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в своем слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных,

и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями его дела. Большие массы народа слышали и видели его, и везде о нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сем подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника исходит и наша уверенность в богодухновенность Слова Божия. И из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Когда Эммануил убедился, что жители города впустить его не хотят, он созвал свое воинство и приказал подтянуть большую часть орудий к воротам слух и зрения, чтобы штурмом взять город. Одновременно он все еще старался увещеваниями заставить душу осознать свою виновность. Он посылал к ней своих гонцов с предложениями достойных условий капитуляции. Осажденные собрали совет во главе со своим царем для обсуждения этих условий. У дьяволоса был любимчик по прозвищу Жестоковыйный, и именно он был послан на переговоры с Эммануилом. Он начал так. «Великий вождь, дабы все могли убедиться в доброте моего повелителя, я пришел объявить тебе, что он согласен ради избежания войны пойти на компромисс и предлагает тебе господство над одной половиной города. Прошу дать мне знать, принимаешь ли ты это предложение?» Эммануил был тверд. «Душа принадлежит мне полностью». Тогда Жестоковыйный сделал следующую уступку. «Начальник мой говорил, что согласится и на то, чтобы ты официально царствовал над всем городом и лишь небольшую часть отделил ему». Эммануил и на это предложение ответил категорическим отказом. «Тогда, — продолжал Жестоковыйный, — властелин мой просил передать, что он даже согласен, чтобы ты один господствовал над всем городом, лишь бы ему дозволено было иногда навещать душу и проводить в ней некоторое время». На это Эммануил ответил по-прежнему твердо. «Все, что отец мой дал мне, вернется ко мне целиком, и я не уступлю дьяволосу ни одного уголка в моем городе». «Ну, а если б, — исхитрился вновь Жестоковыйный, — мой начальник и на это согласился, дозволено ли было ему иногда по старому знакомству под видом странника приходить в город на 2-3 дня?» «Нет, — ответил твердо Эммануил. — Он явился к Давиду под видом странника и недолго с ним оставался, а тот чуть было не поплатился за это жизнью души. Я не могу позволить никаких отношений между ним и моим созданием». «Ты строг и суров, великий вождь. Ну, а если б, например, мой начальник попросил, чтобы его друзьям и родственникам было разрешено поддерживать с душой деловые и торговые отношения?» «Нет, это противоречило бы воле отца моего. Никто из приверженцев дьяволса под страхом смерти отныне не будет иметь с душой никаких отношений». «Значит, мой владыка потеряет с городом всякую связь?» «Да, душа вовсе не должна знаться с дьяволосом и его слугами. Они не должны иметь никаких контактов. Даже самый невинный контакт может лишь осквернить ее и уменьшить любовь ко мне, снова нарушив мир между моим отцом и ею». «Но, великий владыка, так как у моего начальника уже завязалась дружба и установились деловые отношения с некоторыми из жителей города, не может ли он перед отъездом одарить их некоторыми знаками дружбы в память своего долгого управления ими, во время которого никто на него не жаловался, и всякий жил мирно и спокойно?» «Нет, — ответил Эммануил, — когда город будет снова моим, я не позволю ему сохранить ничего, что напоминало бы о прежних грехах и заблуждениях души». «И последний вопрос. Если после того, как наш царь покинет город, кто-либо из горожан захочет попросить у него совета,
Будет ли он иметь возможность удовлетворить такое желание? И если вход в город будет ему закрыт, они могли бы встретиться где-нибудь за городом и потолковать по душам? Это было последнее коварное предложение Жестоковынова, на которое Эммануил, как и прежде, твердо возразил. Никогда, нигде и ни при каких условиях жителям города не следует обращаться за советом к дьяволосу, ибо со всем, что удручает, они могут молитвенно обратиться к отцу моему. Подобное дозволение стало бы лазейкой для дьяволоса и его сподручных, и они вновь смогли бы ввергнуть в грех душу и окончательно погубить ее. После этого Жестоковыйный отошел от Эммануила и отправился передать этот разговор дьяволосу. Когда царь и горожане узнали все подробности беседы, они единодушно решили не впускать Эммануила в город и послать уверенного для передачи ему своего решения. Посланник подошел к воротам слуг и сообщил осаждавшим следующее. «Мой владыка поручил мне передать Эммануилу, что душа и дьяволос решили бороться вместе до последнего, даже если придется погибнуть. И напрасно Эммануил думает, что город ему сдастся». Эммануил, услышав эти слова, сказал в ответ: «Я испытаю силу моего меча, и как бы ни сопротивлялся город, я владею им и освобожу его от рабства». Он тотчас приказал Ванергесу, убеждению, суду и вере с трубами и знаменами двинуться к воротам слуг и объявить войну. Вождям Надежды и Любовь приказано было подойти к воротам зрения, остальным велено было расположиться под стенами города. Армии был сообщен пароль, который гласил «Эммануил». Забили тревогу, тараны и пращи были пущены в ход, и камни дождем посыпались на город. Так началась жестокая битва. Дьяволос сам распределил жителей около всех ворот и лично руководил обороной. Несколько дней длился штурм, и вожди Эммануила совершили много геройских подвигов. Ванергес три раза брал приступом ворота слуг. Убеждение помогал ему и, заметив, что ворота поддаются, скомандовал пустить в них несколько ядер. Убеждение же подошел к воротам так близко, что был ранен. Эммануил послал за этими двумя полководцами, похвалил их за мужество и велел им отдохнуть. Убеждению он сам обмыл и перевязал раны и успокоил его. Вожди Надежды и Любовь с такой силой бросились в атаку на ворота зрения, что чуть было не распахнули их. Эммануил поблагодарил и их за отвагу. Во время штурма многие из приверженцев дьяволоса были убиты, и несколько жителей города ранены. Погиб один из военачальников по имени Хвастовство. Он утверждал, что никто не в силах ни пошатнуть столбы ворот слуг, ни заставить трепетать сердце дьяволоса. Еще был убит некто беззаботный, который был уверен в том, что одних слепых и хромых города достаточно для того, чтобы победить воинство Эммануила. Беззаботного ударом своего обоюдоострого меча по голове поразил вождь убеждения. Во главе отряда, пускавшего в осаждавших стрелы и горящие головни, стоял некто по имени Бахвал. У ворот зрения вождь Надежды нанес ему смертельную рану в грудь. Ранен в глаз был и некий Осязание, один из главных зачинщиков мятежа. Но какое страшное зрелище представлял собой все это время князь Свободная Воля! Он обезумел от страха, кидался из стороны в сторону и, говорят, был ранен в ногу,
по крайней мере, начал сильно хромать. Многие жители города были изувечены, ранены и убиты. Когда они увидели, что столбы ворот слух пошатнулись и ворота зрения почти разбиты, то упали духом. Один из них, без добра, был тяжело ранен, но остался в живых. Пожилой житель города, уверенный, также получил сильный удар в голову и уже не мог больше создавать такой хаос, как прежде. Старики предубеждения и равнодушие бежали. Когда битва кончилась, Эммануил приказал снова вывесить белый стяг на горе Милость, чтобы показать городу, что он еще не отказался от намерения даровать помилование жителям души, если она покорится. Когда дьяволос увидел белое знамя, он тотчас придумал новую хитрость. Он решил убедить Эммануила прекратить осаду, обещая, что город исправится. В сумерки, когда солнце село, он вышел к воротам на переговоры. Сын Эммануил вышел к нему, и дьяволос начал так. «Так как своим белым знаменем ты даешь знать, что хочешь мира и спокойствия, я счел нужным уведомить тебя, что мы принимаем твои предложения. Я знаю, насколько ты благочестив. Потому только ты начал войну против города, что захотел видеть его обращенным. Так вот, отведи войско от города, и я заставлю душу покориться тебе. Я прекращу все враждебные действия против тебя и сам стану твоим. Насколько я был против, настолько буду теперь за тебя и начну служить тебе. Я уговорю душу признать тебя своим владыкой и знаю, что она скорее согласится на это, когда узнает, что я сам стал твоим поверенным. Я укажу им на их заблуждение и объясню, что преступление закона преграждает путь к жизни вечной. Я сам объясню им твой святой закон, который они попрали и по которому следует им отныне жить. Кроме того, я за свой счет учрежу в городе общество проповедников и чтецов твоего слова. Ты станешь получать от нас ту часть дохода, которую тебе угодно будет назначить. Тогда Эммануил ответил ему: «О дух коварный и лживый! Твое поведение подобно поведению хамелеона. Сколько раз уже надевал ты разные личины для того только, чтобы держать душу в рабстве. Но ты хорошо знаешь, что она моя. Не удалось тебе обмануть меня. Являясь себя волком, так ты прикинулся агнцем, преобразился ныне в ангела света и хочешь обманом и ложью сделаться проповедником праведности. Но знай, о дьяволос, что ни одно из твоих предложений не может быть принято, ибо в тебе нет ничего, кроме лукавства и лжи. Нет у тебя страха перед Богом. Нет в тебе любви к человеку. Тот, кто столь хитер и непостоянен, определенно желает гибели именно тех, кто ему поверит. И если праведность теперь тебе кажется столь заманчивой, почему ты сам так долго был порочен? Ты толкуешь об исправлении души и хочешь сам, с моего разрешения, стать во главе этого исправления, заведомо обманывая всех? Многие очень скоро распознают тебя, когда ты им являешься в черном, но немногие, когда ты приходишь в светлых одеждах. Но твой обман не удастся, ибо я все еще люблю душу. Я пришел сюда вернуть город под знамя своего царства. Я хочу примирить душу с отцом моим, хотя через грехопадение она заслужила гнев его. Ты также знаешь, что исполнением закона
душа помилована быть не может. Ты предлагаешь свои услуги, но я справлюсь с этой задачей без тебя. Я послан отцом моим завоевать назад душу и хочу сам довести дело до победного конца. Тебя я изгоню вон и водружу свое знамя над городом и буду управлять им по новым законам. Назначу новых воевод и новыми путями поведу к своей цели. Я выстрою здесь новый город, который будет славой вселенной. Когда Дьяволос понял, что ему не удалось скрыть свои истинные намерения, он смутился и не знал, что ответить. В конце концов он решил, несмотря ни на что, продолжить борьбу против Эммануила. Переговоры на этом закончились. Дьяволос направился к центру города, а Эммануил вернулся в свой стан. С обеих сторон снова начались приготовления к битве. Дьяволос, между тем, решил пойти на крайние меры. Он повелел своим полководцам, в случае, если они убедятся, что всякая оборона бесполезна, немедленно начать грабить, разорять и убивать всех, не жалея ни женщин, ни детей. Ибо, считал он, лучше нам разрушить город до основания, чем отдать его Эммануилу. Эммануил, зная, что ему предстоит последняя битва, которая должна кончиться взятием города, приказал своим вождям быть беспощадными к Дьяволосу и его сподвижникам, но отнюдь не трогать жителей города, а напротив, оказывать им помощь и всякое снисхождение. Глава 5. Покорение души. В назначенный день воинство Эммануила пошло на штурм ворот слух и зрения. Пароль на этот раз был «Душа обретена». Еще не рассеялась утренняя мгла, а бой уже был в самом разгаре. Дьяволос и его полководцы яростно защищались. Но после 2-3 сильных атак ворота слух поддались. Их запоры и замки разлетелись в воздухе на множество кусков. Затрубили царские трубачи. —

Войско с криками радости устремилось в город, а дьявол поспешно скрылся в замке. Затем торжественно въехал в город Эммануил и сразу же приказал устроить себе престол. Знамя свое он велел водрузить на возвышении, дав ему название «Будь внимателен». Эммануил приказал непрерывно обстреливать замок дьявола. Прямая дорога вела от самых ворот слух до жилища старого летописца «Совесть», возле которого и возвышался замок, служивший дьяволу столько времени вертепом. Воинам было приказано быстро очистить эту дорогу от грязи, чтобы войско могло быстро и беспрепятственно пройти к замку. Ван Эргесу, убеждению и суду Эммануил велел идти скорым маршем к жилищу старика-летописца. Подойдя к дому старика, они установили там осадное орудие, ибо дом, в котором он жил, был чуть ли не так же сильно укреплен, как и сам замок. Закончив приготовление, они стали стучать в дверь. Ван Эргес стал требовать, чтобы ему отворили, и, не получив ответа, велел выстрелить по дверям. Летописец затрепетал, сошел вниз и дрожащим голосом спросил, кто они и что им надо. Ван Эргес ответил: «Мы — вожди воинства великого царя Шадая, его благословенного сына, пришли занять дом твой для него». Тут прогремел второй выстрел. Летописец, дрожа, открыл двери, и все три вождя вошли в его дом. Этот дом очень подходил Эммануилу в стратегическом отношении. Он был по соседству с крепостью, просторен и фасадом стоял к замку, в котором заперся перепуганный дьяволос. Вожди рассказали старику-летописцу о случившемся, ибо ему были совершенно неизвестны намерения Эммануила на будущее. Скоро по городу разнеслась весть о занятии царским воинством дома летописца, и тотчас поднялась сильная тревога. Поползли слухи, что Эммануил готовит душе страшную месть. Основанием этих толков послужило известие, что летописец якобы узнал об этом от самих царских вождей. Пришедшие к нему уточнить, правда ли это, остолбенели от страха, увидев расположившихся вокруг его дома воинов с таранами и прощами. Притом старик еще усиливал их ужас, беспрестанно повторяя: «Без всякого сомнения, смерть и разрушение угрожают нашему городу. Согласитесь, что мы все показали себя предателями в отношении царя Шадая и его сына. Теперь он превратил мой дом в свою крепость. Что касается меня, то я сильно согрешил. И счастлив тот, кто остался чистым». Я молчал, когда нужно было говорить к жителям души. Конечно, я отчасти пострадал от дьявола за то, что держался еще некоторое время законов Шадая. Горе мне! Вся вина лежит на мне. Очень скоро падет власть дьявола и будет суд. О, я трепещу при мысли, какой конец ждет всех нас!» Между тем, пока эти вожди Эммануила располагались в доме летописца, вождь-князь выполнял свой долг. Он собственноручно расправился с тремя начальниками войска князя «Свободная воля». От его рук погибли старик предубеждения, которому верена была защита ворот слух, и некий лишь назло негоден, в ведении которого были обе пушки над теми же воротами, и предательство, личность низкая и подлая, на которую сильно рассчитывал свободная воля. Он казнил многих воинов князя «Свободная воля», которые были очень важными и напыщенными, но перед дьяволом
лебезили и заискивали. Ни один мирный горожанин не был ранен или убит. У других ворот сражались остальные вожди Эммануила. У ворот зрения вождь Надежда убил наповал привратника ослепленного, под командованием которого числились тысячи людей, сражавшихся секирами. Многие воины ослепленного обратились в бегство. Слуга дьяволоса по имени Убежденный тоже был убит наповал. Некоторым из слуг дьяволоса удалось скрыться. В скором времени старик-летописец, князь Разумения и еще несколько уважаемых горожан, сознавая, что в случае падения города они, несомненно, погибнут, собрались вместе и после долгого совещания условились сочинить прошение к Эммануилу, пока он еще находится у самых ворот. Суть прошения состояла в том, что, мол, они, старые граждане несчастного города, сознают свой грех, сожалеют, что оскорбили своего царя, и ныне молят о его пощаде. Эммануил оставил прошение без ответа. Осадные орудия армии Эммануила, не переставая, стреляли по замку. Наконец, одна из стен, известная под названием «Неприступная», поддалась и рухнула. Таким образом, был открыт вход в замок, в котором заперся дьяволос. Гонцы были тотчас посланы с этим известием к Эммануилу. Весь стан радостно затрубил в трубы, понимая, что вход его в замок – залог скорого конца войны и начала освобождения души. Эммануил поднялся со своего трона и во главе своих вождей и воинов вступил в город, держа путь к замку дьяволоса. Он был облачен в золотые доспехи, его меч блестел на солнце, и перед ним несли развивающееся знамя. Лицо Эммануила сохраняло невозмутимое, спокойное выражение, так что горожане, высыпавшие из домов своих посмотреть на его триумфальный вход, не знали, чувствует он к ним любовь или ненависть, и с тревогой следили за его шествием. Жители сознавали, что преступили его закон и заслуживают смерти. Они знали также, что ему известно, что они добровольно признали дьявола со своим царем. Все это страшило их, и потому они боялись, как бы Эммануил не разрушил мятежный город, а жителей не предал смерти. Сознание этого заставляло их подобострастно смотреть на того, кого они недавно презирали и не хотели впустить к себе. Они восхищались его доблестным видом, преклонялись перед ним, падали ниц, сожалея о том, что не его избрали царем. Так душа бросалась из одной крайности в другую, переходя от страха к надежде, терзаясь в догадках, какая участь ее ожидает.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». И так вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
5: И Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
5: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
5: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
5: И роптали на нее, но Иисус сказал:
4: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
5: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
4: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
5: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
4: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
5: Они опечалились, и стали говорить ему один за другим:
9: «Не я ли?»
5: И другой:
10: «Не я ли?»
5: Он же сказал им в ответ:
4: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
5: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
4: «Приимите, ядите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
4: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
5: И говорит ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
4: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
5: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
5: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
4: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты».
5: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
5: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
13: «Рави! Рави!»
5: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
5: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей».

0: Как вам кажется?
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
2: «Прореки!»
1: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
3: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
1: Но он отрекся, сказав:
4: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
1: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
3: «Этот из них».
1: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
0: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
1: Он же начал клясться и божиться:
4: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
1: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
5: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
1: И начал плакать.
3: Глава 15.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
6: «Ты царь иудейский?»
1: Он же сказал ему в ответ:
5: «Ты говоришь».
1: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
6: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений».
1: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
6: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
1: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
6: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
1: Они опять закричали:
7: «Распни его!»
1: Пилат сказал им:
6: «Какое же зло сделал он!»
1: Но они еще сильнее закричали:
7: «Распни его!»
1: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
7: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
8: «И к злодеям причтен».
1: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
9: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
10: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
1: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким

0: голосом.
1: «Элои! Элои! Лама савахфани!»
0: Что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
2: «Вот, Илью зовет!»
0: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
3: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его!»
0: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
4: «Истинно человек сей был Сын Божий».
0: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
5: Глава 16.
0: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
6: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
0: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
7: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
0: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
8: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
0: Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
9: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Я предаюсь горестным раздумьям о судьбах атеизма страны Советов, пишет Вячеслав Михайлович, наш слушатель из города Бобруйска Могилевской области. Я горько слезы лью, но строк печальных не смываю, цитирует он слова великого поэта и продолжает. 60 лет, начиная с младенческого возраста, я слышал постулат общества массового атеизма – Бога нет. Пребывая в пионерах, я слышал «Бога нет». Комсомол твердил то же самое – «Бога нет». В рядах партийного авангарда советского общества по заданию КПСС я внедрял в сознание молодежи то же самое – «Бога нет», признается Вячеслав Михайлович и развивает свою мысль так. Ладно, Бога нет. Но кто в таком случае ответит на каверзный вопрос? А кого не спровергали неспровергатели Бога целое столетие, если, дескать, якобы Бога нет? Полученное противоречие методом «редукцию ад абсурдум» доказывает ложность допущения, что Бога нет. И действительно, вряд ли имеет смысл бороться с тем, чего не существует. Но еще бессмысленнее бороться со всемогущим Богом. Не случайно ведь псалмопевец Давид в 13-м псалме говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но продолжим чтение письма. Бывшие гонители Бога, сменив гнев на милость, уверяют: «Иисус Христос был коммунистом». Но если Иисус Христос был коммунистом, иронизирует наш слушатель, тогда будьте милостивыми признать, что египетский фараон Рамзес XVII был секретарем ЦИКОМа, а генсеком сам Бог. И далее, частенько по телевизору в рядах непримиримой оппозиции думского большинства можно слышать цитаты из Библии. Библию цитирует несметная рать товарищей по партии. «Библия стала партийной книгой», заключает Вячеслав Михайлович. Ну что же, наверное, это неплохо, что и в Думе цитируют Библию. Это еще раз говорит о ее авторитете и о том, что бессмысленно сражаться с тем, что превосходит человеческое разумение, что дано самим Богом. Ведь то, что Библия, несмотря на все пророчества атеистического времени, не потеряла свою силу, говорит о ее сверхъестественном происхождении. Это слово живого Бога, который хочет общаться со своим творением и обращается к нам со страниц Священного Писания. И хорошо бы нам не только цитировать отдельные места из Библии, но и проникнуть в ее суть, всем сердцем познать благую весть, которую она несет, и в соответствии с этим изменить свою жизнь. Итак, мы продолжаем занятия по Евангелию от Марка. В прошлой передаче мы начали изучение 14 главы и остановились на событиях, происходивших во время последней Пасхи Иисуса с учениками. Давайте же продолжим изучение 14 главы, начиная с 22 стиха. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение 14 главы Евангелия от Марка. В прошлый раз мы разобрали такие события этой главы, как помазание Иисуса Марией и вечерю нашего Господа. А сейчас мы вплотную подошли к таким печальным событиям, как предательство Иуды, бегство учеников, отречение Петра, а также арест нашего Господа. Однако, читая о том, что происходит с Иисусом, не забывайте, что все эти события происходят по воле нашего Господа. Ибо Он Сам отдается в руки Своих врагов, вверяя Себя воле Своего Небесного Отца. И тем самым исполняются слова пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». А теперь давайте прочтем стихи с 32 по 34, где Господь со Своими учениками приходит в Гефсиманию. И здесь должно произойти, пожалуй, самое позорное предательство в истории человечества. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“. и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Я полагаю, что Иисус со своими учениками нередко приходил в эту самую Гефсиманию. В наши дни недалеко от Иерусалима есть место, которое традиционно называется Гефсиманским садом. Однако с уверенностью утверждать, что это и есть то самое историческое место, мы не можем. Я лично полагаю, что настоящая Гефсимания должна была находиться по другую сторону горы, хотя на самом деле местоположение этого селения не играет для нас никакой роли. Важно то, что Иуда хорошо знал это место, поскольку ему и другим ученикам часто приходилось там бывать вместе с Иисусом. Иуда наверняка знал, что Господь будет там, потому что Иисус не провел в Иерусалиме ни одной ночи. Итак, сейчас с Иисусом остались 11 учеников, и Господь выбирает троих из них – Петра, Иакова и Иоанна, которые должны сопровождать его в этот час, и отправляется помолиться. Слова, которыми Марк описывает эти события, указывают, что Иисус переживал тяжелейшие душевные страдания. Написано, что он начал ужасаться и тосковать. Мне кажется, что эти душевные муки были ничуть не менее, если даже не более ужасными, чем его физические страдания на кресте. Я также склонен думать, что там, в саду, он вновь столкнулся с Искусителем, с сатаной. Я полагаю, друзья, что нам с вами никогда не доведется до конца понять, что именно Господь переживал в те минуты. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Марк пишет, что Иисус молился, чтобы миновал его час сей. Мне кажется, эта фраза указывает, что Господа страшила не сама смерть. Его пугал именно этот час, который ему предстояло провести на кресте. Его пугал тот самый миг, когда грехи человечества будут возложены на него. Как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Он стал жертвою за наши грехи, друзья. Причем Иисус пошел на все это добровольно, повинуясь во всем Отцу, как написано в послании к Евреям, в 5 главе, в 7 и 8 стихах: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Далее Иисус возвращается к своим ученикам, читаем 37 и 38 стихи. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». Как мы видим, ученики не чувствовали никакого беспокойства. Фактически, они были готовы проспать все эти события. А Петр, как мы видим здесь, ничуть не был смущен тем, что ему вот-вот предстояло предать Спасителя. Я думаю, что ученикам следовало бодрствовать и молиться, а они вместо этого улеглись спать. Бодрствовать и молиться – это единственный способ, при помощи которого мы можем избежать искушения. Далее мы видим, что Иисус вновь уединяется и повторяет свою молитву. А ученики в это время опять засыпают. Читаем 39 и 40 стихи. «И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать». Причем, как мы видим, им нечего было отвечать на его упрек. Для нас с вами это должно быть важным уроком. Мы должны понять, что человек не может доверять своей плоти. Далее наступают трагические минуты предательства. Стихи с 41 по 45. «И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Здесь мы видим пример наиболее низкого и отвратительного предательства, на которое только способен человек в этом мире. Иуда знал место, где может находиться Господь, и привел туда его врагов. Обычно поцелуй является символом любви и преданности. Но Иуда использовал его, чтобы предать своего учителя. И это делает поступок Иуды еще более низким. Однако нам с вами этот инцидент указывает на одну важную мысль. Будучи на этой земле, наш Господь по виду ничем не выделялся среди других людей, а потому Иуде нужно было указать на него особым образом. «И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равви, Равви!» и поцеловал его». Обратите внимание, что Иуда называет Господа Равви, то есть Учитель. Он не назвал его Господом. И это подтверждает слова первого послания к Коринфянам, которые мы находим в 12 главе в 3 стихе. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Далее Иисус оказывается в руках грешников. 46 стих. «А они возложили на Него руки свои и взяли Его». Причем он сам отдается в руки своих врагов, чтобы взойти на крест, хотя один из учеников и предпринимает отчаянные попытки сопротивления. Послушайте 47 стих. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Хотя имя этого храбреца нам здесь не сообщается, я думаю, вас не удивит, что это был Петр. Симон Петр был, несомненно, неплохим рыбаком, но воин из него был достаточно неуклюжий. Он целился в голову, а попал в ухо. Апостол Иоанн в своем Евангелии также сообщает нам, что пострадавшего раба звали Малх. Стихи 48 и 49. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Иисус указывает, что все происходящее исполняет древние пророчества Ветхого Завета. Я думаю, что Иисус говорит это отчасти для того, чтобы показать, что если бы эти люди верили в Писание, сейчас они могли бы почувствовать сомнение и даже передумать, но этого не происходит. А теперь посмотрите, что происходит с учениками нашего Господа. Они, видя все происходящее, убегают, и тем самым исполняются пророчества Ветхого Завета, стихи с 50 по 52. «Тогда, оставив его, все бежали». Причем здесь особо упоминается один молодой человек. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Есть различные мнения относительно того, кем был этот юноша. Высказывается даже предположение, что это был апостол Павел. Однако большинство исследователей полагает, что этим юношей был Иоанн Марк, автор этого Евангелия. Я лично склонен придерживаться того же мнения. Далее мы читаем о постыдном суде над Иисусом, стихи с 53 по 65. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники». Здесь Иисус предстает перед Синедрионом и Каиафой, официальным первосвященником Израиля. Каиафа был именно официальным первосвященником, то есть его авторитет признавали римские власти. Однако, согласно постановлениям Моисея, законным первосвященником был Анна, тесть Каиафы, который физически и фактически выполнял функции первосвященника. Иоанн в своем Евангелии сообщает нам, что сперва Иисус предстал именно перед Анной. Также принято считать, что за заговором против Иисуса стоял именно Анна. Петр издали следовал за ним, даже внутрь дома первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Как мы видим, Петр подходит все ближе к своему позорному отречению. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Следует иметь в виду, что это заседание Синедриона не могло считаться законным, потому что проходило ночью. Надо сказать, что и все остальные действия врагов нашего Господа не были законными. Так, например, Синедрион заслушивал только обвинительные свидетельства против Иисуса. «Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. По закону, обвинение должно было строиться на показаниях по меньшей мере двоих свидетелей. И, как мы видим, было немало тех, кто желал свидетельствовать против Господа. Но это были лжесвидетельства, а потому неудивительно, что все они противоречили друг другу. Совершенно очевидно, что Иисус никогда не утверждал, что разрушит Иерусалимский храм, а затем воссоздаст его за три дня. На самом деле он сказал так: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Обратите внимание, что он сказал: «Вы разрушьте». Причем Иоанн во второй главе своего Евангелия в 21 стихе сообщает, что Иисус тогда говорил о храме тела своего. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Иисус не собирался защищаться против откровенной лжи. Тем самым он исполнял слова пророчества Исаии, которые мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Молчание Иисуса удивляло и приводило в негодование первосвященника, который хотел заставить Господа сказать что-то в свое оправдание, чтобы на основе его собственных слов обвинить его. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 63 стихе, мы читаем, что первосвященник произносит фразу, которая вынуждала любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом живым», и задает Иисусу конкретный вопрос: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И в ответ Иисус отвечает, что Он и есть Мессия, Сын Божий. А далее добавляет слова из книги пророка Даниила из 7 главы 13 и 14 стихов, произнести которые имел право только Божий Сын. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Для первосвященника смысл произнесенных Иисусом слов был совершенно очевиден. И он продемонстрировал это, разодрав свои одежды, что являлось символом глубокой скорби человека, который услышал ужасное богохульство. Причем в этот момент первосвященник сам нарушил закон, так как по закону он не имел права разрывать своих одежд. Прочтем стихи с 63 по 65. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?“ Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: „Пререки“, и слуги били его полонитом. И в результате Синедрион осудил Иисуса на смерть, основываясь на его собственном утверждении, что он Мессия. Однако, когда они привели Иисуса к Понтию Пилату, они предъявили ему иные обвинения. Об этом мы узнаем из 15 главы Евангелия от Марка. Также здесь мы читаем об их издевательствах над нашим Господом. Их обращение с Ним демонстрировало полнейшее презрение и пренебрежение. Только подумайте, они плевали в лицо Божьему Сыну. А в то самое время, пока происходил этот суд, больше напоминающий фарс, Симон Петр оказался перед лицом самого большого в своей жизни искушения. Прочтем стихи с 66 и до конца главы. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: „И ты был с Иисусом Назарянином“. Но он отрекся, сказав: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“, и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоящим тут: „Этот из них“. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: „Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно“». Просто подумайте об этом, друзья. Слова какой-то служанки заставили Петра отречься от своего Господа. Апостол устыдился того, что его признали за ученика Иисуса. И я хотел бы задать вам вопрос: не приходилось ли вам оказываться в подобной ситуации? Да простит нам Бог нашу трусость и слабость, как Он простил их когда-то Петру. Обратите также внимание, что именно одна из слабых сторон натуры Петра, а именно его безудержный язык, привели его к неприятностям. Апостола выдал его галилейский говор. Он же начал клясться и божиться: „Не знаю человека сего, о котором говорите“. Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Этот человек не осознавал своей собственной слабости. Симон Петр любил Иисуса и был искренен, когда клялся ему в верности. Однако он слишком плохо знал самого себя. Просто он еще не столкнулся в жизни с ситуацией, когда ему пришлось осознать ничтожность и греховность человеческой плоти. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Однако сразу же Петр раскаялся в своем грехе, что и является подлинным испытанием истинному верующему. Мы видим его слезы. Это слезы сокрушенного покаяния. Позднее в своем первом послании, в первой главе, в пятом стихе, он напишет: «Благословен Бог, возродивший нас силою Божию через веру». Лишь позднее Петр осознал, что Господь был с ним в тот самый миг, когда он предавал его. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни, точно так же, как Он был со своим отступившим учеником Петром. На этом заканчивается 14 глава. Иисус остается в руках своих врагов, а Его ученики рассеяны. Один из них просто предал Его, а другой отрекся. Это была ночь, когда силы зла наверняка ликовали. Однако мне не хотелось бы заканчивать нашу передачу на столь печальной ноте. Поэтому я скажу так. Все, что делалось в этот миг, способствовало окончательной победе добра. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Всего доброго.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие, 15 глава. Настоящий друг. Настоящего друга найти нелегко, если с детства тебе не подарен судьбой. Только друга искать не ходи далеко. Может быть, прошагал жизнь он рядом с тобой. Присмотрись, сколько рядом хороших людей. Если б ты и себя с ними дружбой связал, сколько б у тебя появилось друзей и таких, о которых ты только мечтал.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш друг». Когда мы слышим слово «друг», мы сразу представляем себе самые тесные и теплые отношения между людьми. Истинные друзья познаются в беде. На страницах Библии есть такой пример – Давид и Иоаннафан. Их дружба была очень крепкой и верной до самой смерти. Когда погиб Иоаннафан, Давид оплакивал его. И дружба эта была не только на словах, но и на деле. После смерти Иоаннафана Давид, будучи уже царем, отыскал сына Иоаннафана Мефивосфея и оказал ему милость. Он во все дни своей жизни ел за царским столом, и имение его предков Давид вернул ему ради Иоаннафана, друга своего. Вторая книга Царств, 9 глава.

Христос говорит: «Такова моя заповедь, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас». Никто не имеет больше любви, чем та, чтобы кто-нибудь свою жизнь положил за своих друзей. Евангелие Иоанна, 15 глава. Иисус Христос отдал свою жизнь для искупления многих. Основой дружбы между Богом и человеком является повиновение человека Творцу. Авраам был назван другом Божьим именно потому, что был послушен Богу. Раб исполняет порученное ему по обязанности. Друг — из любви. Именно послушание из любви ожидал от учеников Христос. И если он в дальнейшем все-таки называет апостолов рабами, то вкладывает в это не общепринятый, унижающий человека смысл, а идею смирения. Ибо он действительно относился к ним как к своим друзьям.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш друг». Христос продолжает. «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин. А вас я назвал друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я поведал вам. Все это я заповедую вам, чтобы вы любили друг друга». Евангелие, 15 глава. Раб не имеет близкого общения со своим господином и, исполняя его приказания, не вникает в смысл и цель их. Но Иисус открыл себя и все, что слышал от Небесного Отца, своим ученикам, тем засвидетельствовав, что они друзья Ему. Когда апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа, то опять-таки вкладывает в этот особый смысл, а именно, что подчинение воле Божией соответствует его желанию, и он покоряется ей, исполненный смирения.

И они говорят: «Вот прожорливый человек и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Однако мудрость оправдана ее делами. Евангелие Матфея, 11 глава. Иоанн, который пришел привести людей к покаянию и заставить скорбеть о грехе, не находил удовольствия в пище и питье. А Христос, который пришел дать грешникам спасение и заставить их ощутить его радость, с радостью ел и пил с ними и был другом, мытарем и грешником.

У Иисуса были друзья в Вифании – Лазарь, Марфа и Мария. Он часто бывал в их доме. Но вот случилась беда. Лазарь заболел, и сестры посылают за Иисусом сказать: «Господь, вот тот, которого ты любишь, болен». Но Иисус пришел к своему другу только спустя 2 дня, когда он умер. Он сказал ученикам: «Наш друг Лазарь уснул, но я иду, чтобы пробудить его от сна». Но Иисус знал, что Лазарь умер, и он шел, чтобы воскресить его. Когда он увидел своих друзей, плачущих о своем брате, то сам воскорбел, возмутился и прослезился. Тогда иудеи стали говорить: «Вот как он любил его». Евангелие Иоанна, 11 глава. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Книга притчи Соломоновых, 17 глава.

Есть такая замечательная христианская песня. «В Иисусе нашел я друга, мир и радость он душе дает. Опираясь на него, не страшусь я ничего. Да, Иисус друг наш самый лучший. Иисус друг наш самый лучший. На все дни внемлет нашей он мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус друг наш самый лучший». К этим словам нечего добавить. Все, кто испытал это, скажут «Аминь». То есть истина так. А кто не знаком еще с ним, вы можете прийти к нему. Он сам сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава. Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное расследование в Яраше». Глава первая. Рик Макрей отворил дверь и вошел в маленький уютный домик, который нефтедобывающая компания предоставила его родителям в израильском поселке Яраше. «Это ты, Рик?» – позвала мама. «Я, мамочка», – ответил Рик, плотно прикрывая за собой дверь, чтобы не впускать раскаленный солнцем воздух. «Наконец-то ты дома!» Из кухни со вздохом облегчения вышла красивая молодая женщина. «Я постоянно молюсь за тебя, когда ты в школе, Рик. Почему ты тревожишься обо мне?» С недоумением спросил мальчик, расправляя плечи во всю ширину своего 12-летнего возраста и стараясь казаться выше. Рик рос в отца, невысоким и коренастым. «Я слышала по радио, что прошлой ночью в 10 милях отсюда были убиты 3 израильтян. В школе ребята обсуждали тоже это событие». Карие глаза Рика приняли сосредоточенное выражение. «И почему это арабы и евреи не могут жить в мире?» В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль. Однако уже через 6 дней потерпела поражение и в результате этого потеряла много территорий, в том числе и Негев. После войны обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот становилась все более напряженной. Семья Макрей прибыла в Израиль через 3 года после 6-дневной войны. По просьбе израильского правительства в поисках срочно необходимой нефти стали принимать участие американские компании. Одна из них назначила отца Рика суперинтендантом промысла в Яраше. Работа ему выдалась нелегкая. Буровой установке постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов Организации освобождения Палестины. Поэтому ее приходилось круглосуточно охранять. В тот вечер отец вернулся домой озабоченный. Потомок американских индейцев, он был невысок ростом, но мускулист и черноволос, как палестинец. «Пахнет серьезными неприятностями, Маша», — сказал он жене, устало опускаясь на стул и бросая на пол рабочий шлем. «Что случилось?» — участливо спросила та, целуя мужа. Рик, занятый домашним заданием, приподнял голову и улыбнулся. Какие бы им ни грозили невзгоды, он знал, что родители любят друг друга и любят Иисуса Христа, а это значительно облегчало жизнь. «Ночью кто-то надпилил трос», — рассказывал отец. «Сегодня утром он оборвался, и упавший бур чуть не убил 2 рабочих». Он вздохнул и нервно провел рукой по волосам. «При этом я уже утроил патрульную команду, строго наказав не подпускать к вышке чужих на 1/4 мили. Но кому-то все же удалось проникнуть к самому буру. Просто не понимаю, как такое могло произойти». «Если бы я не верилась Господу, — тихо произнесла мать, — я бы не вынесла этой жизни здесь». Отец нежно пожал ее руку. «Я знаю, и я тоже, если бы не был уверен в том, что нас сюда послал Господь, собрал бы свои вещи и убрался во свояси, прежде чем все это сооружение взлетит на воздух». Оба замолчали. Они привыкли делить радости и печали. За ужином мама обратилась к Рику. «Кстати, как твои дела в школе?» «Ничего, скучать не приходится». Он решил сегодня не беспокоить родителей происшедшим. Да и не столь уж важным было это происшедшее. Просто ему очень не хватало настоящих друзей. А из одноклассников его никто не удостаивал даже словом. Уезжая из Америки 2 месяца тому назад, вся семья радовалась возможности испытать жизнь в такой стране, как Израиль. Но в Яраше у Рика сразу же начались трудности в школе. Дети говорили на разных языках. К счастью, учителя понимали большинство из них. Почти все девочки и мальчики сравнительно недавно переселились сюда из Германии, России, Италии, США и некоторых других стран. Первым к Рику подошел мальчик из Голландии. «Сразу видно, что ты из США», – первым заговорил он. «Я из Голландии. Мое имя Яков Коэн». «А мое – Рик Макрей», – представился Рик. Яков улыбнулся и немного неуклюже пожал Рику руку. На занятиях преподаватели давали объяснения на нескольких языках. Ответы напоминали вавилонское языкосмешение. Но все мальчишки играли в футбол. А так как Рик уже в Америке занимался этим видом спорта, его сразу назначили вратарем в одной из команд. Скоро он понимал достаточно французских, русских и немецких слов, чтобы общаться с товарищами. Кроме того, все изучали еврейский. Именно на уроке еврейского все и произошло. Учитель прочел отрывок из книги Исаии и попросил всех перевести текст из древнееврейского на свой разговорный язык. После того, как одна из девочек прочла свой английский перевод, учитель спросил Рика: «Итак, Рик, когда нам следует ожидать Мессию?» Рик как раз был занят другими мыслями, но, услышав свое имя, вздрогнул. «Так когда же нам следует ожидать пришествия Мессии?» – повторил свой вопрос учитель. «Мессия уже пришел», – не задумываясь, ответил Рик. «Иисус Христос и есть Мессия. Он наш Спаситель». По классу пробежал шепоток. Учитель побледнел. «Всякий прилежный ученик знает, что Мессия еще не пришел. Когда он придет, он уничтожит наших врагов и станет нашим царем». Резко сделав это замечание, учитель переменил тему беседы. В течение следующих уроков в классе царила какая-то скованность. Рик тревожно ждал. Неужели он один верил в Иисуса как Спасителя и Мессию? После занятий была назначена специальная тренировка. Весь поглощенный мыслями о предстоящем матче, Рик энергичным шагом вышел на поле и начал одевать защитный нагрудник. Презрительных взглядов товарищей он не замечал. К нему подошел Яков Коэн. «Что ты тут делаешь?» – холодным тоном спросил он. «Мы играем первыми, не так ли?» Яков кивнул. Но приветливость Рика ничуть не смягчила его. «На сегодня у нас назначен другой вратарь». «Ах, вот как!» Рик начал легко подпрыгивать, чтобы разогреться. «В какой же позиции играть мне?» «Ты нам больше не нужен, Макрей». «Почему? Разве я плохо играю?» – изумленно спросил Рик. «Ты нам чужой!» С этими словами Яков вслед за другими выбежал на поле. Рик остался один. Около часа он молча наблюдал за ходом игры. Вчерашние товарищи время от времени окидывали его гордым взором. Только и всего. В конце концов Рик повернулся и поплелся домой, раздумывая, чем бы заполнить бесконечные послеобеденные часы. Некоторые из товарищей в Америке, правда, тоже смеялись над ним за веру во Христа, но это не мешало им играть с ним. Мальчики-евреи, казалось, возненавидели его. Поведение одноклассников не изменилось и в последующие дни. Хотя некоторые из них жили недалеко от семьи Макрей, Рик ходил в школу один. Как только он приближался к какой-нибудь компании, разговоры тотчас умолкали. Если он с кем-то заводил беседу, тот обычно находил причину удалиться. Учитель по-прежнему регулярно вызывал Рика к доске, но вопросов о религии больше не задавал. Рик все же не жалел, что стал христианином. Плохо было только, что все свободное время приходилось проводить в одиночестве. Глава вторая. С тех пор, как неизвестные диверсанты надпилили трос бура, прошла ровно неделя. Рик возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. «Рик!» – возбужденно заговорила она еще издали. «Как хорошо, что ты вернулся пораньше! Папе звонят из Америки. Какое-то важное сообщение, а его еще нет. Сбегай за ним, пожалуйста!» «Хорошо, иду. Будь осторожен!» Рик бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться по противоположному, более крутому и усыпанному обломками скал холму. После прожитых в Израиле 2 месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. «Хорошо еще, что сейчас светло», – подумал про себя мальчик. «Террористы ООП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок». Он достиг гребня холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже, за скалой, спускающейся к самой дороге, засели 3 мужчин в тюрбанах. У всех были наготове ружья. На кого же среди бела дня могли ополчиться бандиты? На дороге показался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. Жизнь мальчика висела на волоске. Еще мгновение Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. «Это именно то, что мне надо», — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону. «Эй!» — закричал он. «Берегись!» Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили. Прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все 3 бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал взбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. Вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним. Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясенный, Рик все еще сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. «Я заметил этих арабов, только когда ты спустил вниз лавину. Если бы не ты, все могло закончиться очень плохо», — с благодарностью произнес он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос, только его лицо еще не приняло привычной смуглой окраски после пережитого испуга. «Кажется, я тебя здесь еще не видел», — начал знакомство Рик. «Мы только недавно приехали», — ответил его собеседник. Мой отец будет работать на буровой установке. И мой отец работает там же. Я Рик Макрей. А меня зовут Рувим Нордштейн. Мой отец только приехал из России, а мама и я уже некоторое время прожили в США. Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. «Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной?» Мальчики проворно спустились по узкой извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови, но вдруг, словно о чем-то вспомнив, побежал к джипу. «Быстрее!» – взволнованно позвал он Рика. «Я догадываюсь, зачем мне звонят». «До завтра, Рувим!» – на ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одном из домиков рабочего поселка, расположенных непосредственно за буровой вышкой. «Встретимся в школе! До завтра!» Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через 10 он пришел на кухню, где его с нетерпением ждали жена и сын. «Я предполагал, что так будет», – задумчиво произнес он. «Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе». «Насчет саботажа?» – спросила мама. «Нет, хотя связь здесь, конечно, существует, но это дело чрезвычайной секретности. Мы обнаружили большие залежи нефти». «Уже на прошлой неделе? Но ведь вы все еще бурим?» «Да, действительно. Мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за 2 года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие». «Здорово!» – воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. «Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Арабы боятся, что наш промысел понизит уровень нефти их месторождений». «Разве это возможно?» – удивленно спросил Рик. «Здесь достаточно нефти для всех». «Что тебе все-таки сообщили из Америки?» – поинтересовалась мать. «Компании нужен полный отчет о здешней ситуации. Из первых рук, так сказать». «Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк». «Но ты не оставишь нас одних, правда?» – испуганно спросила мама. «Завтра из Тель-Авива приедет Бен Сильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие. А вы с Риком на несколько дней переселитесь в одну из временок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной», — представил свой план отец. «Ну хорошо», — немного успокоившись, согласилась мама. «Мы будем помнить, что нас хранит Господь». Сразу после ужина она начала собирать мужин чемодан, а тот на прощание давал последние наставления Рику. «Будь внимателен. Если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщай Сильверману». «Понятно», – торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки, но и он был уверен, что Господь поможет ему. Глава 3. На следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из временок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше в США. Сильверман прибыл в Ераш за 3 часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времян Керувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима все в Яраше было ново. И, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие», – успокоил его Рик. Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин. В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну и как тебе понравилось?» – поинтересовался он. «Нормально, не так уж плохо для начала», – неопределенно ответил Рувим. Рик испытующе посмотрел на товарища. Знал ли он о происшедшем в его классе? Они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм. Наконец Рувим спросил Рика. «Рик, почему мальчишки тебя в школе не любят?» Он попал в самую точку. Мозг Рика напряженно заработал. «Все обстоит так», – начал он, молясь о верных словах. «Все мальчики и девочки в моем классе евреи». «Не все», – поправил Рувим. «Четверо или пятеро – американцы или англичане, но они прекрасно ладят с евреями». «И я с ними ладил», – объяснил Рик, «пока они не узнали, что я верю в Иисуса Христа как Мессию и моего личного Спасителя. Поэтому они меня теперь избегают». «Понятно». В голосе Рувима чувствовалось осуждение и нерешительность. Он будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. «Я хочу быть твоим другом, Рувим». Еврей обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Наконец Рувим решительным тоном ответил. «И я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчики прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали неладное. Повсюду праздно стояли взволнованные рабочие, что-то горячо обсуждая. По направлению к установке бежал доктор. «Что-то случилось», — понял Рик. Мальчики подбежали к ближайшей группе мужчин. «Что произошло?» – спросил Рик. Мужчины ответили лишь вопросительным взглядом. «Вероятно, не понимают английского», – догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» – спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Сильверман», – ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело. Идем», – быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Сильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута. Рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. «Как это случилось?» – обратился Рик к стоящему рядом рабочему. «Они укладывали новый отрезок трубопровода», – объяснил тот. «Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу». «Впрямь сорвалось», – возразил другой мужчина. «Никогда не поверю, что это была случайность». «Верно, и я так думаю», – вмешался третий. «Сильверман кому-то мешает». «Ни за какое вознаграждение не соглашусь остаться здесь», – угрюмо вставил четвертый. «Два несчастных случая в неделю – это слишком». Рик обернулся. Говорящий был высокий жилистый мужчина с проницательным взглядом и заячьей губой. «Нет уж, милые мои», — повторил он, — «здесь меня никто не удержит. Я сегодня же потребую расчета, и только меня и видели. Кто знает, что случится завтра?» подъехала машина скорой помощи. Раненого уложили на носилки и погрузили в автомобиль. Рик на ходу тронул за рукав доктора, тоже садящегося в машину. «Он поправится?» — с тревогой спросил он. «Думаю, что поправится», — оборачиваясь, ответил доктор. «Но работу ему на долгое время придется оставить». Рик разочарованно посмотрел вокруг. Невдалеке стоял Рувим, наблюдавший за тем самым мрачным рабочим. Вместо того, чтобы требовать в кассе расчета, он переходил от одной группы рабочих к другой и, возбужденно жестикулируя, что-то объяснял. «Кажется, он пытается уговорить их уволиться», – догадался Рувим. Действительно, двое мужчин отложили свой инструмент и направились в контору. «Ты прав», – подтвердил Рик. «Смотри, он перешел к следующей группе. Говорит, как настоящий пропагандист. Неужели он хочет остановить всю работу на скважине?» Рик не решился рассказать Рувиму о том, что отец уже имел точные сведения об огромных запасах нефти, скрытых под установкой. Месторождение по величине превосходило все предыдущие разработки компании. На площадку вышел помощник отца, Арон Мессик. Пытаясь восстановить порядок, он начал давать указания. Но было уже слишком поздно. Половина дневной смены стояла у дверей конторы, требуя расчета. Мессик решил прервать сверление на ночь. Рабочие ночной смены были переведены на дневную до тех пор, пока будут найдены новые силы. «Мне не нравятся эти новые порядки», – тихо сказал Рик товарищу. «У папы всегда работали в две смены, даже когда не хватало рабочих». Мальчики направились в сторону дома, минуя установки, гору труб и контору, возле которой все еще стояли двое мужчин, говорящих на непонятном Рику языке. Вдруг Рувим схватил Рика за локоть, потянул его в сторону. «Что случилось?» – не понимая, в чем дело, спросил Рик, следуя за товарищем. Рувим заговорил только, когда они отошли на достаточно большое расстояние. «Вон тот», – возбужденно проговорил он, указывая на одного из мужчин у конторы, «который стоит спиной к нам, только что сказал на русском». «Что он сказал?» «Он сказал, что все готово, ночью можно действовать».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Вера в Господа и упование на Него приносит радость, ободрение и утешение скорбящей душе. Исчезает страх и боль. В книге пророка Исаии, в 12 главе, во 2 стихе, сказано:
1: «Вот Бог спасение мое, уповай на Него и не боюсь».
0: Да и кого еще бояться, когда сам Господь с нами?
2: Господь слышит молитвы детей Своих и посылает утешение и ободрение. Как часто нам приходится встречать житейские трудности здесь, на этой земле, но Господь посылает нам радость общения с Ним и с Его детьми. Господь слышит каждый наш вздох и дает по нуждам нашим.

0: Когда мы восхищаемся Господом, мы часто поднимаем свой взор к небу. И опять же, когда нам трудно, наши глаза вновь устремлены ввысь, к тому, от кого мы ждем ответа. Это очень хорошо выражено в 120-м псалме, в 1-м и во 2-м стихах.
1: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».
0: Как много значат эти стихи! Это уверенность в Боге, в том, что Он не только вездесущий, но и всезнающий Господь. Он дарует нам силы, когда нас постигают испытания. Робкие превращаются в мужественных, неразумные становятся мудрыми, а молчаливым даруется слово. Немощь наша заставляет нас содрогаться, а обетование Бога превращает нас в мужественного человека. Вот какой у нас всемогущий Бог!

0: плывет мой челн по океану, средь волн игривых и седых, и я опять в раздумье стану смотреть на пену волн немых.
1: В душе, как в море, тихо стало, мне равнодушие шлет покой, любовь к Христу похолодала, и засыпаю я порой.
0: Тогда на море буря грянет, и Бог грозою загремит. Душа моя опять воспрянет и поскорей к Христу спешит.
1: Когда же мне не удается хотя б рыбешку в сеть поймать, и неожиданно придется душе чуть-чуть поголодать,
0: тогда Иисус ко мне подходит с любовью, лаской и тоской, меня к себе опять приводит и словно говорит: «Друг мой,
1: не сомневайся, веруй в Бога, закинь со мною снова сеть, тогда поймаешь рыбы много, ведь в моем слове сила есть».
0: Я, совет не отвергая, закину в море сеть свою. И вот уж сети прорывая, я с моря рыбу достаю.
1: И напитавши душу снова с хвалением радостных в

Плывет мой чон по океану и омывается волной. Когда ж я к пристани пристану, то отдохну своей душой.

моя отчизна не земная, и мой челнок не на волне, и мой удел земля святая в небесной Божьей стране.

0: есть стихотворение под названием «Переменённый крест». В нем повествуется об утомленной душе, которая полагала, что крест, который выпал на ее долю, самый тяжелый из всех крестов, и что у всех окружающих ее были кресты несравненно легче, и ей очень захотелось переменить свой крест, а взамен его выбрать себе другой. Ночью ей приснилось, будто она находится в помещении, где разложено было много крестов различных форм и величин. Между ними находился небольшой крест дивной красоты, весь выложен золотом и драгоценными камнями.
1: «Ах, этот крест я могла бы нести без всякого затруднения!»
0: Она приподняла его, но слабый стан весь задрожал под его тяжестью. Золото и драгоценные камни были прекрасны на вид, но тяжесть их была не по силам ей. Затем она увидела чудный крест, украшенный изящной резьбой и весь обвитый прекрасными цветами.
1: «Вот этот, несомненно, подойдет!»
0: Она взяла его, но под цветами скрывались острые шипы, которые поранили ей руки до крови. Она продолжала свой путь, пока, наконец, набрела на простой крест, без всяких украшений из драгоценных камней, без резьбы, но только с несколькими словами, написанными на нем. Она подняла его, и он показался ей самым удобным и гораздо легче других. Рассматривая его при ярких лучах света, струящегося с неба, она узнала в нем свой собственный старый крест. Она снова его нашла, и он оказался ей лучшим из всех и самым легким для нее.

Бог лучше знает, какой крест мы способны нести. Мы совсем не знаем, насколько тяжелы кресты других людей. Мы завидуем богатым. А богач тащит тот золотой крест, украшенный драгоценными камнями. А вот другая, жизнь которой, по-видимому, так прекрасно сложилась. Она же несет как раз тот крест, обвитый цветами. И если бы мы могли испытать все кресты, которые нам кажутся легче нашего, мы бы, наконец, убедились, что ни один из них не подходит к нам так хорошо, как наш собственный, который мы несем.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Постоянное ровное счастье в большинстве случаев усыпляет душу, тогда как удар горя высекает из души чудесные искры, устремляющиеся ввысь. Страдания не проходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают христианский характер. Будьте уверены, что все происходящее с вами от Бога. Вы можете воздать славу Богу, потому что ясно увидите Его попечение и мудрый промысел. Апостол Павел пишет в 8 главе в послании к римлянам: «И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины». Принять Христа значит просто признать, что Он Спаситель, и Его благодати достаточно, чтобы мы вошли в общение с Богом. Требовать от людей чего-то большего для их спасения значит налагать на них бремена, неудобоносимые, и умалять силу благодати Божией. В послании к римлянам в 10 главе ясно сказано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Человек, понявший, что ему вовсе не нужно ломать себя, чтобы прийти к Богу, не нужно умолять Бога, чтобы он его принял, понявший, что благодать Божия уже изливается на него, а ему нужно лишь принять Христа верою, такой человек поистине переживает глубокий внутренний переворот. Он не пытается заслужить одобрение Божие. Он не пытается разыгрывать перед Богом не свойственную ему роль. Он освобождается от чувства вины перед Богом за то, что чего-то не сделал или недостаточно добродетелен. Апостол Павел спрашивает: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И тут же отвечает: «Никак, мы умерли для греха». Послание Римлянам, 6 глава. Греховные желания действительно со временем ослабевают. Человек, принявший свободный дар благодати, испытывает иное желание — преклонить колени перед Господом, чтобы воздать Ему хвалу. Он поистине умирает для греха. Когда человек действительно понимает, что такое полнота и сила божественной благодати, отпущенной ему, он не может отвергнуть Господа. Он не станет откладывать в долгий ящик общения с Ним.

Сегодня наша тема – как принять преображающую силу Божию. Став христианином, человек признается себе: «Я неисправимый грешник и не хочу грешить, а все равно впадаю в грех». Не огорчайтесь, мы все это проходили. Даже апостол Павел сокрушался: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Послание Римлянам, 7 глава. В минуты слабости нужно молиться: «Боже, я борюсь, но не могу победить в этой схватке. Я терплю поражение. Прости меня и помоги мне». Ответ, скорее всего, придет не сразу, и утешение вы вряд ли получите в тот же миг. Но следует помнить одно: Бог вас уже простил, простил немедленно. Чтобы понять, как действовать дальше, нужно время, поскольку вы в процессе роста. Но что касается прощения, я знаю твердо, оно даруется в тот миг, когда о нем просишь. Прощение было дано нам на кресте 2000 лет назад. Не нужно до изнеможения биться лбом о пол, вымаливая его. Нужно просто признаться перед Богом, а затем осознать, что Он уже простил нас. Я знаю многих христиан, день и ночь молящихся о прощении. Они должны понять, что Бог услышал их в тот самый миг, когда они воззвали к Нему. Раскаявшись в грехах и получив прощение Божие, они примирились с Отцом, как нашкодившие дети. Когда прощенные люди грешат и просят Бога простить их, они, по сути, хотят упрочить отношения с Ним, укрепить дружеские узы. Они просят устранить препятствия, мешающие возрастанию сердечной и искренней дружбы с Господом. Они просят обновить эту неразрывную связь, а не создать ее заново. За годы моего служения я встречал бесчетное число людей, которых цепко держали их давние грехи. Они не могли простить себя и избавиться от прошлого. Библия говорит, что если мы раскаялись в грехах, Бог нас прощает и забывает о них. Вдумайтесь в слова Божьи. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаии, 43 глава. Значит, Бог не упрекает нас прошлыми грехами, которые мы исповедовали Ему. Бог никогда не преследует за ту вину, которую Он снял, простив человека. Он не станет напоминать нам о том, о чем забыл сам. Эти неотвязные воспоминания внушает нам враг рода человеческого — дьявол. Когда нас одолевают образы прошлого или не отпускает память об уже исповеданных грехах, мы должны сказать: «Я не позволю этим мыслям завладеть мною. Бог уже простил мне эти грехи. Они остались в прошлом, дьявол не властен над моим сознанием». Некоторые убеждены, что не способны обуздать свои страсти или склонность к определенному греху. При таком образе мысли неизбежен вывод: раз я не в силах противостоять искушениям, значит, у меня безвыходное положение. Мысленно и психологически такие люди обрекают себя на грех, потому что заранее смиряются с его неизбежностью, вместо того, чтобы, уповая на Божью помощь, преодолевать искушения. А готовиться нужно совсем к другому, что мы устоим и не впадем в грех. Если вы чувствуете, что у вас есть слабости и перед чем-то вы не в силах устоять, скажите: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты крепость и сила моя. Твоя благодать преизбыточна. Господи, Ты сказал, что какой бы грех ни подстерегал меня, власть дьявола-искусителя — ничто перед Твоей властью удержать меня от искушения. Возлагаю все надежды на Тебя и верю, что Ты явишь свою силу во мне». Сосредоточьтесь на готовности Божией удержать вас от греха, а не на самом грехе или своей немощи. В Библии сказано: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание Римлянам, 13 глава.
Иными словами, не допускайте, чтобы ваши плотские вожделения брали верх над духом. Не оправдывайте своих греховных желаний или поступков, вы вполне можете совладеть с собой. Какими бы ни были ваши уважительные причины, самооправдание лишь готовит умственную, психологическую и духовную почву для новых падений. Лучше обратите внимание на того, кто вас испытывает, на Господа. Подумайте о Нем. Сосредоточьтесь на Его Слове и на всем, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и достославно. Послание Филиппийцам, 4 глава. Ни в коем случае не считайте, что в грех ввел вас Бог. Многие пытаются оправдать свои поступки следующим соображением. «Таким уж Бог меня сотворил». Нет, это не так. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, наделив свободной волей, которая помогает нам избирать верные действия и правильно относиться к жизни. Бог хочет, чтобы мы не грешили, или точнее, чтобы мы были праведны в Его глазах, и тогда Он сможет одарить нас всеми благами, которые уготованы нам по Его замыслу. Я неоднократно задавался вопросом, поступил бы я по-другому, если бы мне сейчас пришлось принимать одно из важнейших решений в моей жизни. И отвечал себе, нет. Это не значит, что я никогда не принимал неверных решений или не допускал промахов. Но я знаю, что Бог обращал эти ошибки во благо. И когда наступало время для ответственных решений, Он начинал действовать во мне столь явно, что ошибиться я уже не мог. Мне хотелось бы, чтобы вы отличали грех от ошибки. Многие их путают и в результате отягощают свою духовную жизнь самоосуждением и чувством вины, а это совершенно ни к чему. Не вдаваясь в подробности, скажу, что грех — это нечто противоречащее воле Божией. Грех есть волевой акт, брак по расчету, продуманный, подготовленный и совершенно осознанный. Грех всегда преднамерен. Это отказ от того, что праведно в глазах Божьих. Ошибку же совершают под влиянием, не размышляя и не заботясь о последствиях. Ошибка — это отсутствие расчета, неправильное суждение, нередко основанное на неверно понятой информации. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Как принять преображающую силу Божию» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Что же нам делать со своими ошибками? Во-первых, откровенно признать их и учиться на них. К примеру, оглядываясь в прошлое, я осознаю, что несколько раз ошибался, приняв людей на работу. Я смотрел лишь на внешнюю сторону биографии человека. Знающий, преданный делу, прошел все ступеньки служебной лестницы и имеет хорошую репутацию. Люди, которых я брал на работу, казалось, должны были далеко пойти. Однако с ними пришлось расстаться. Чем были вызваны мои ошибки? Я понял, что допустил их по недомыслию. Мне нужен был сотрудник, и немедленно. Решение взять человека на работу пришло раньше, чем я успел посоветоваться об этом с Господом. Безотлагательная потребность в чем-либо и недомыслие — не слишком хорошие советчики. Зачастую они приводят к недальновидным решениям. Кроме того, я понял, что мои решения будут куда более взвешенными, если я перестану полагаться лишь на собственные суждения. Теперь я никого не беру на работу, не посоветовавшись со своими сотрудниками. Я учился, да и сейчас учусь на своих ошибках. Во-вторых, совершив ошибку, мы можем попросить Господа найти выход из положения. Он волен переломить ситуацию, исправить то, что было сделано сгоряча, и обратить наши ошибки во благо. Когда мы с женой впервые приехали в Атланту, то получили весьма наглядный урок.
Прожив в городе несколько месяцев, мы поняли, что нужно решиться и окончательно здесь осесть. Дом, который мы надумали купить, был совершенно не похож на то, о котором мы мечтали. Но, в общем-то, нас устраивал. Мы подписали контракт, где, между прочим, было оговорено, что в доме должен быть сухой подвал, и внесли задаток. И в тот самый день, когда состоялась сделка, мы нашли то, о чем мечтали. Стоило только нам взглянуть на этот дом, как мы поняли, это и есть то самое, наше. Он подходил нам идеально, но мы были связаны договоренностью с другими хозяевами. Я сказал, похоже, мы действовали на свое усмотрение. Давай попросим Бога решить этот вопрос за нас. Мы опустились на колени и долго молились. В ту ночь на Атланту обрушился небывалый ливень. Подвал дома, за который был внесен задаток, залило водой, и мы без всяких затруднений расторгли контракт. Мы совершили ошибку, молились о доме, день за днем искали его, но когда пришло время принять решение, опередили Бога. Вместо того, чтобы дождаться ясного ответа на наши молитвы, мы засуетились, нас подстегивало бытовое неустройство и желание поскорее обрести собственную крышу над головой. И хотя мы ошиблись, Бог знал, что мы предоставили выбор Ему и помог нам. Если и вы ошиблись, доверьтесь Богу. Он все уладит куда лучше вас. Наверное, у вас иногда возникает ощущение, что Бог ждал, чтобы вы потрудились для Него, а вы этого не сделали. Он звал вас, а вы не откликнулись. Спросите себя, был ли это действительно голос Божий или мое собственное желание? Бог меня позвал или померещилось? Бог ждал от меня этого шага или кто-то другой? Если призыв исходил не от Бога, Он не возложит на вас ответственности за то, что вы по ошибке сочли Его промыслом. Вы можете спросить, ну как узнать, в самом ли деле Бог меня призывает, или мне самому чего-то очень хочется? Задайте себе вопрос. Не было ли со мною так, что когда-то давно я услышал голос Божий, но воспротивился и не повиновался Ему? Предположим, вы принимали участие в миссионерской конференции. Вас захватила идея миссионерской деятельности, и вы внезапно решили посвятить свою жизнь этому благому делу. Но ведь это совсем не то же самое, как если бы Бог сказал вам, «Я хочу, чтобы ты поехал в Африку и стал моим посланцем в таком-то городе». В первом случае это свойственное всем верующим стремление служить Богу, творить Его волю. Во втором – готовность ответить на призыв Божий, обращенный лично к вам, и ответить делом. Если же никакой реальной возможности пуститься за 3-9 земель и стать миссионером у вас нет, не мучайтесь и не считайте, что согрешили перед Богом. Вы в этом совсем не виноваты. Конечно, некоторые из вас, очень немногие, могут признаться, но я сказал Богу «нет», когда Он повелел мне сделать нечто конкретное. Если это так, нужно немедленно обратиться к Господу со словами «Боже, я виноват в том, что ослушался Тебя. Прости меня. Сейчас я Твой. Какова бы ни была Твоя воля, я все сделаю». Прислушайтесь к тому, что Бог ответит вам на это, а потом всецело подчинитесь Его воле. И если вы когда-то прежде, однажды или несколько раз, не оправдали ожиданий Господа, это не значит, что Он уже никогда вас не позовет. Думая так, вы кладете предел Его могуществу. Бог умеет прощать. Он может обратить ваше поражение в победу. Он может подыскать для вас подходящее место, соответствующее вашим талантам и дарованиям. Более того, Он хочет, чтобы вы вошли в Его царство. Вы можете сказать, «Я не ответил на призыв Божий, но я грешен и в другом». Бог уже никогда не позовет меня к себе. И опять вы умоляете всемогущество Божие. Бог может исцелить и восстановить вашу душу, вернуть вам утраченную цельность.
направить на путь истины и сделать своим соработником. Только дайте ему это сделать. Посмотрите вокруг. Разве вы не встречали людей, сидевших в тюрьме, отчаявшихся, отпавших от благодати Божией, людей, пользовавшихся дурной славой и презираемых, которых Бог поднял и возродил? И очень часто годы их новой жизни оказывались более плодотворными, чем долгий путь, предшествовавший падению. Можно заблуждаться, путаться в оценках, совершать ошибки, но если в вашем сердце живо стремление творить волю Божию, Бог найдет способ все поправить и вывести вас на верный путь. Бог знает человеческие слабости, знает, как преодолеть любую из них. Бог знает, как исправить наши ошибки. Библия говорит, что Бог смотрит на наше сердце, на побуждения, желания, сокровенные помыслы людей, а вовсе не на их достижения. Он судит о нас по вере, а не по успехам. Вы и только вы знаете, правы ли вы перед Богом. Если же не правы, эту правоту можно обрести. Вы не сделали ничего столь преступного, и в вас самих нет ничего такого, что отлучило бы вас от Божьей любви. Он всегда готов простить и принять вас в свои объятия, усыновить вас и быть рядом с вами до конца ваших дней. Вы и только вы знаете, следуете ли вы путям промысла Божия. Если нет, можно начать все сначала, прямо сейчас. У Бога есть замысел для вас. Он ждет только, чтобы вы сделали первый шаг. Вы и только вы знаете, не слишком ли тяжек эмоциональный груз вины, который вы несете. Если это так, вы можете от него избавиться. Вы можете принять крестный подвиг Христа. Если вы готовы признать, что Бог простил вас, значит, процесс вашего духовного возрастания и преображения уже идет. Вы можете попросить Бога, чтобы камни преткновения, то есть ваши ошибки и промахи, стали ступенями духовной лестницы. Бог хочет, чтобы вы освободились от вины и греха. Вам нужно только попросить Христа снять с вас это греховное бремя.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую всех наших дорогих радиослушателей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите пение брата Бориса Бережного, а также проповедь на слова Иисуса Христа: «Се я с вами во все дни до скончания века». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите полчаса вашего времени общению с Богом, слушая христианское пение и Слово Божие. И Господь неизменно пребудет с вами и благословит вас.

Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский. Я желаю сегодня прочесть место Священного Писания из Евангелия Матфея. Это будет 28 глава, последние стихи. Речь идет здесь о том, как Иисус Христос, собрав своих учеников, вознесся на небо и сказал им последние удивительные слова. Вот что мы читаем 16 стиха и ниже. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». «Се я с вами, — говорит Господь, — во все дни до скончания века». Эти слова — слова обетования Господа нашего Иисуса Христа, что Он не покинет учеников Своих, Он не оставит их. Он как бы подтверждает то место Священного Писания, которое когда-то написал великий пророк Божий Исаия. В 46 главе 4 стихом мы читаем следующее. Господь говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Вот обетование Отца Небесного своему возлюбленному народу. Иисус Христос когда-то своим ученикам сказал следующее. «Он явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». До конца Иисус Христос возлюбил своих учеников. Да, действительно, дорогие друзья, мы с уверенностью можем сказать, что одно из прекраснейших свойств любви Божией – ее нерушимость. Псалмопевец в восторге сердечном когда-то произнес следующее. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Истина и милость – вот что сопровождает человека на протяжении всей его жизни, когда он ходит перед Богом, когда он любит Бога, когда он ищет общение со своим Богом. Пророк Исаия говорит нам: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Как отрадно слышать, как отрадно чувствовать, как отрадно читать такое слово Господне. Каждому из нас оно обращено. И если, образно говоря, столпы земли могли бы сместиться со своего места, то благодать и завет нашего Господа Иисуса Христа никогда не отступят от нас. Как счастливы и блаженные мы, дети Божьи, в твердой вере и уповании на это ясное заявление Бога о нас. Он не покинет нас, Он не оставит нас в самую трудную годину искушений. Мы знаем, из практики жизни знаем, что все в мире меняется, время меняет очень и очень многое. Но не изменяется одно – Господь и Его Святое Слово. Оно всегда вечно, оно всегда непреложно, оно всегда сильно. Сильно, как Сам Господь. Слово Божие утешает нас сегодня. Утешает нас и наставляет нас, чтобы мы искали путей Его. Искали так, как ищут в самую последнюю минуту те, которые прощаются со своими близкими. Хочу привести пример, давно известен мне и, может быть, многим из вас, когда Иван Вениаминович Каргель уезжал из города, а его провожал молодой Александр Васильевич Карев. На вокзале, когда уже поезд вот-вот должен отойти, и брат Каргель стоял уже на подножке своего вагона, оставалось несколько секунд, и вот два друга расстанутся, возможно, на долгое время. И тогда молодой Карев спросил: «Иван Вениаминович, в двух словах скажите мне самое необходимое для моей будущей жизни». И немного подумав, Каргель сказал: «Познай Его». Познай Его, познай Господа Иисуса Христа. Познай Его так, как жаждет душа твоя познать самое главное, самое великое. Дорогие друзья, Иисус Христос, когда прощался со своими учениками, сказал такие слова, которые необходимо исполнить всем нам.
И эти слова Господь произнес со всей авторитетностью, с великой силой и властью. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Идите, научите, крестите, учите, исполняйте все то, что я вам сказал, что повелел вам. И как обетование для вас, се я с вами во все дни до скончания века. Се я с вами во все дни до скончания века. У каждого человека свой век. Каждый человек имеет определенный отрезок времени. И в этом определенном отрезке времени он должен исполнить слова Иисуса Христа. Идти, учить, крестить, все исполнять то, что Господь повелевал в своей жизни своим ученикам, а значит и каждому из нас. И обетования Господа таковы для нас сегодня. Хотя они, эти слова были произнесены много-много лет назад, но эти слова сильны и сегодня. Господь говорит: «Я с вами во все дни, до скончания века». До скончания века каждого человека – и в то же время до скончания века, то есть времени, доколе он придет. Уже почти 2000 лет Церковь Иисуса Христа, исполняя поручение Господа своего, посылает верных служителей для благовестия, для того, чтобы люди мира сего могли познать жертву Иисуса Христа, принять через веру спасение от Него. И эти благословенные посланники Церкви, вот уже на протяжении многих-многих лет, проповедуя Евангелие, идут в народы, крестят уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа, учат их соблюдать все, что повелел им Господь. И для всех уверовавших звучит обетование самого Иисуса Христа: «Сея с вами во все дни до скончания века». Многие из верующих людей уже прожили долгую, тяжелую жизнь. Но для таковых, как никогда сегодня, звучат слова обетования: «До старости вашей я тот же буду, до седины вашей я буду носить вас, я создал вас, и буду носить, поддерживать и охранять». Так говорит Господь через пророка. Когда к человеку приходит старость, надо этому человеку помнить, что Бог его постоянно, неизменно все тот же для него, Бог сущий. И пусть седые волосы напоминают этому человеку о том, что силы его убывают, но мы должны знать хорошо: сила Божия никогда не убывает. И если старый человек уже и физически, и духовно слабеет, то он должен понимать: если человек не может носить самого себя, Бог будет носить его. Так написано: «Я создал вас и буду носить, поддерживать и охранять». Это есть великое и славное обетование Божие. Подобно к тому, как в юности Он носил нас на Своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными людьми. Да, Бог любит нас. Он дарует нам жизнь. Он заботится о нас. Однажды один человек сказал так: «Когда мы превратимся в тяжесть для своих друзей и даже для нас самих, то и тогда наш Господь не стряхнет нас, но более чем когда-либо прежде будет поднимать, будет носить, будет поддерживать нас». Вот обетование Господа: Он не оставит нас, Он не покинет нас, потому что Он явил делом, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. На наших собраниях мы иногда видим глубоких старцев и глубоких стариц. И это хорошо, что Господь дарует своим рабам продолжительный и тихий торжественный закат. Они тяжело трудились. Весь день они состарились в служении своему учителю, и в этом служении они изнемогли. Но для них с такой же силой, с такой же ясностью звучат слова обетования: «До старости вашей я тот же буду, я не буду меняться, до седины вашей я буду носить вас». Да, действительно, «Се я с вами во все дни до скончания века», слова Иисуса Христа, какие они утешительные. Теперь Господь говорит своим верным служителям: «Успокойтесь, в предчувствии вечного дня успокойтесь. Вас ожидает чудесный покой, покой не на день, не на два, не на год, не на 1000 лет, но навеки». И эту вечность Он приготовил для всех верных Своих. Господь когда-то сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет».
И пусть враг души человеческой пугает христианина своими ужасами, верующий человек должен быть спокоен. Спокоен, не бояться старости, не бояться слабости. Не бояться, что Господь оставит такого человека. Нет, нет, я создал вас, я буду носить, я буду поддерживать и охранять вас, так мы читаем в Слове Божьем. Мы знаем, что высоко в горах всегда бывают сильные-сильные ветры. Поэтому, зная силу ураганного ветра, орлица-мать так укрепляет свое гнездо для своих птенцов, чтобы это гнездо не было повреждено ветром. Очевидцы рассказывают, что когда в горах сильный ветер, можно видеть орлицу, которая стремится к своему гнезду. На своих быстрых крыльях она мчится, как мать, на защиту своих птенцов. Она не теряет напрасно времени в пути тогда, когда стремится к ним и несет им пищу, или когда ей необходимо защитить своих птенцов от надвигающейся опасности. Вот так и Господь. Так и Господь приближается как бы на орлиных крыльях для того, чтобы защитить своих избранных. Он мчится быстрее ветра. Когда мы молимся, когда мы просим Его помощи, Он посылает нам необходимую помощь. Он как бы крыльями покрывает нас, бережет нас, сохраняет нас, чтобы никто не причинил нам вреда. Как птица-мать распростертыми крыльями покрывает своих птенцов в гнезде, как она прячет их под своим собственным телом, как она согревает их своим теплом, так и Господь согревает нас, так и Господь сохраняет нас, так и Господь защищает нас, потому что Он любит нас. Когда-то великий человек Божий Давид, спасаясь от своего преследователя Саула, убежал в пещеру. И в 56-м псалме мы читаем его голос, его вопль к Богу всемогущему, спасающему и любящему. «Боже мой, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя и уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». И далее мы читаем с 4 стиха. «Он пошлет с небес и спасет меня». «Посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Буду превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Так говорил Давид, псалмопевец и пророк и царь. Так говорил человек, который искал Божьей помощи. И Господь не оставил его разочарованным. Как птица, он принесся к нему и покрыл его своими же крыльями. Господь защитил его, Господь сохранил его, укрыл его от зла. И Саул ничто не мог сделать ему во вред. Итак, Давид был спасен, а Саул был поражен. Так мы читаем в Слове Господнем. В последнем, 28 стихе 28 главы Евангелия Матфея мы прочли с вами... Господь говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века». Когда-то я слышал рассуждение, что Господь будет нас хранить до самого скончания века. А что же будет потом? Потом Он бросит нас на произвол судьбы? Нет, нет. Господь дает нам утешение. Это утешение мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. 17 стих говорит нам, «Так всегда с Господом будем». «Всегда» — это значит «без конца». В этом месте Священного Писания Господь говорит нам о восхищении. Восхищение Церкви, оно скоро будет. Мы все это знаем хорошо из Святого Писания. Чем больше я живу, тем чаще я обращаюсь к этому месту Священного Писания, потому что оно близко мне, потому что я должен говорить об этом, ибо это есть повеление для нас, для всех, особенно для проповедующих Слово Господне. Мы читаем, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот это чудесное подтверждение святого обетования, что Господь никогда не оставит нас. С 15 стиха и ниже мы читаем, «Ибо
«Сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Утешайте. Так всегда с Господом будем. Но, друзья мои, день восхищения еще пока не настал. Он может быть сегодня, он может быть завтра, он может быть немного позже, но так или иначе он обязательно будет. Теперь же, когда мы еще на земле, Господь пребывает в нас. И тогда же, когда Он отзовет нас, мы будем пребывать у Него, там, в небесах. Не может быть никакого разделения между верующей душой и ее спасителем. Спаситель и верующий.

Ценно то, что мы приобрели от Господа это обетование. Каждый из нас имеет бессмертную душу, которая должна в свое время соединиться там с Господом. Один поэт сказал когда-то такие слова: «И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души». Как прекрасно сказано. Так мог сказать только тот человек, который искренне любит Господа, который знает перспективу своей будущей жизни, жизни неумирающей души, жизни бессмертия. Не верит в бессмертие лишь только тот, кто никогда серьезно не думал о смерти. Много сегодня людей совершенно не хотят знать о смерти ничего. Поэтому, не думая о смерти, они не заботятся о бессмертии души. Один человек сказал так: «Если Бог есть, а он точно знал, что Бог есть, если Бог есть, то и я бессмертен, потому что бессмертен сам Бог». Человек, хорошо себя познавший, нисколько не жалеет о том, что он имеет на земле бессмертную душу. Верующий человек хорошо знает, что наступит момент, когда он соединится с Господом навсегда. Поэтому мы говорим: наша высшая слава, наш высший покой, наше высшее утешение – быть с Господом и быть у Господа. Мы не в состоянии даже представить себе что-либо, что могло бы превзойти это общение с Богом. И благодаря этому святому общению с живым Богом каждый человек имеет честь участвовать или быть соучастником в его уничижении, в его отвержении, в его страданиях, но потом быть вместе с ним во славе навсегда. Скоро, конечно, мы войдем в покой Божий. Скоро мы войдем в Царствие Его. Это Царствие Его мы ожидаем. И день явления Его будет самым славным днем нашей жизни. И пусть даже до дня пришествия Его с нами будут поступать очень плохо, мы должны радоваться обетованию, что Бог не оставит нас, не покинет нас. Мы всегда будем с Ним, потому что Он возлюбил нас вечной любовью и простер к нам свое благоволение. Возлюбил нас. Мы читаем: «Явил делом Иисус, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их». Заметьте, до конца, то есть в полном совершенстве. И из Писания мы знаем: уж если что Господь начал делать, то Он доводит дело до конца в полном совершенстве. Мы читаем: «Возлюбив своих». Вот великое чудо. Можно только удивляться, что Он вообще любит человека грешного. Что следовало обнаружить Его бедным ученикам во свидетельство, что Он возлюбил их? Давайте каждый подумаем о себе. Вспомним, как Бог относился к нам в Своей любви. Мы знаем из Писания, мы знаем из практики жизни, что если же Он начал любить, то Он и будет продолжать любить все время, потому что это свойственно Его божественной природе, потому что любовь превратила верующих в избранных Его. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, так мы читаем Евангелие Иоанна, отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какое же это драгоценное знание любви Божьей! Он искупил нас кровью Сына Своего, поэтому мы стали сокровищем Его, мы куплены дорогой ценой. Так как дети Божии принадлежат Ему, то Он, Господь, не хочет уже терять их, потому что была заплачена очень высокая цена. И так как эти дети являются Его возлюбленными друзьями, то Он не перестает их любить и даже тогда, когда они согрешают. Он доводит их до кондиции, можно сказать, доводит их до покаяния, и потом приближает к себе опять, открыв свою любовь, если даже человек и не заслужил того. Каждый из нас мог бы привести десятки и сотни примеров любви Бога к человеку, и лично каждому из нас. Мы имеем великого Бога, мы имеем великое небо, мы имеем великую цель, великую надежду, великие обетования. Все это мы имеем в самом Боге. Как хорошо жить и знать, что ожидает нас впереди. И как несчастен человек, который не видит перспективу своей будущей жизни. Он не знает, к чему стремиться, у него нет цели. Один ирландский писатель, имя которого Джон Мор, написал как-то новеллу о строителях дороги, о людях, которые прежде долго искали работу, но не находили ее. Наконец-то правительство отпустило средства на строительство этой большой дороги.
и все радовались, что на

Наконец нашли они работу, они пели, во время труда они были счастливы, они трудились, у них была цель. Но вдруг от какого-то лица они узнали, что им была дана эта работа, чтобы чем-то как-то их занять. Но дорога никому не нужна, она ведет в никуда. Узнав об этом, люди продолжали работать, но уже перестали петь, перестали радоваться, перестали светиться счастьем их глаза. Они поняли, что их труд никому не нужен. Трудно строить дорогу, ведущую в никуда. Так и многим людям, которые не имеют цели, не знают будущего, трудно жить на этой земле. Они живут, и жизнь их безрадостна, без счастья, жизнь их полна огорчений. У нас же, познавших Иисуса Христа как личного Спасителя, есть определенная цель. Мы знаем, впереди ждет нас обетование. Христос сказал: «Где я, там и слуга мой будет». Христос сказал: «Се я с вами до конца, до скончания века. Я не оставлю вас сиротами». Сколько мы можем читать в Слове Божьем подобных слов. Дорогой друг, имеешь ли ты цель в жизни? Имеешь ли ты обетование для себя? Веришь ли ты, что Господь простер к тебе свое благоволение? Веришь ли, что Иисус Христос возлюбил тебя до конца вечной любовью? Веришь ли, что дни старости твоей будут у тебя отрадными? Что Господь будет носить тебя, поддерживать и охранять тебя до конца? Веришь ли в это? Если в это ты веришь, это прекрасно. Но, дорогой друг, если ты в это не веришь, не надейся, что Господь будет помогать тебе, когда тебе будет очень трудно. Поэтому, чтобы иметь надежду и упование, надежду на то, что ты будешь всегда с Господом, ты должен раскаяться перед Ним, ты должен принять Его любовь, ты должен склониться перед величием Его, признав свои грехи, отдать себя в Его распоряжение, и Он сделает с тобой то, что сделал с миллионами и миллионами подобными тебе». Пусть Господу нашему, который так любит нас, который говорит, что «се я с вами во все дни до скончания века», который не обманывает нас, который оказывает нам великую милость не по делам нашим, мы принесем сердечную благодарность и славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В родстве Каратаевых произошло радостное событие. Только что состоялось обручение Наташи Каратаевой и Антипиалтонина. Обручение вызвало большое оживление среди любопытной детворы и породило массу вопросов и горячие дискуссии. То и дело, они просят разъяснений у отца и матери.
1: Папа, а что такое любовь?
2: Верочка, мне кажется, мы уже как-то говорили на эту тему.
1: Я не помню.
3: Это когда безумно нравятся друг другу.
1: Тогда, чтобы жениться, нужно безумно нравиться?
2: Ну, я думаю, это плохо, когда что-то делается безумно. Лучше, когда любят разумным сердцем.
1: А что это значит?
3: Ты что, не понимаешь? Это, например, когда придет домой усталый, в плохом настроении, и другой и не начнет приставать к тебе со своими заботами, а поймет тебя.
1: А, это как мама вчера, когда папа пришел домой, сказала, чтобы мы не шумели и не приставали к нему.
2: Да, эта мама проявила любовь. У меня целый день голова болела. И мама правильно поняла меня. Поняла, что мне нужен покой.
1: А Анти сказал нам, что любовь — это, дети, не картошка и не масленичный блин. Это сердечный трепет. Непонятно, что это такое.
2: Да, непонятно. Конечно, поймете в свое время.
3: А я же и так понимаю, что нужно, чтобы человек нравился.
1: А мне папа очень нравится. Это, наверное, любовь, да?
2: Да, конечно, любовь. А ты хоть знаешь, почему я нравлюсь тебе?
1: Ну, потому что ты такой хороший. Правда, другой раз сердишься и вицы даешь, когда мы не слушаемся. Но все равно с тобой не страшно.
2: Ну, конечно, Верочка, я ж такой большой, а ты маленькая. Ну, вот. Вот и мама появилась. Да у нас хорошо,
1: да,
2: тут видишь,
1: хорошо,
2: вот,
1: хорошо.
2: Вера, вопрос выяснять, что такое любовь.
4: Ого.
2: Ну и пришла к такому выводу, что любит меня.
4: Вот как.
2: Так что что-то уже есть наподобие опыта, уже в дочке нашей.
4: Ну это хорошо, что Верочка любит папу.
1: Когда я вырасту большой, тогда я женюсь с папой.
4: Вот как?
3: Глупая. Никто не может жениться со своим папой. Тебе нужно жениться с кем-нибудь чужим.
1: А я не хочу с чужим.
3: Нужно.
1: А вот и нет, тогда я совсем не женюсь.
4: За папу, моя милая, ты никак не можешь выйти замуж. Родственники между собой, Верочка, не женятся. Но тебе не стоит об этом печалиться. У тебя сейчас должны быть другие совсем заботы.
1: Да, но никого больше такого хорошего нет, как наш папа.
4: Это правда.
2: Ничего, Верочка, найдется еще лучше. Пусть только время немного пройдет.
1: Я не верю, что найдется.
3: Не верю, потому что ты еще не понимаешь ничего. Ты слишком маленькая.
1: Маленькая, да маленькая. У меня тоже мозги есть.
4: Правда есть.
2: Конечно, есть и мозг, и сердце.
3: Все равно о браке она еще ничего не понимает.
2: Ну, это так. Еще. Но пока для нее еще и времени настало понимать.
4: Да.
2: А что ты сам понимаешь о браке?
4: Понимаешь, что сам-то?
3: Понимаю.
2: Ну и что?
3: А то, что я, во всяком случае, один не хочу оставаться. Это плохо.
4: Ну, здесь ты правду говоришь, сыночек.
3: И если заболеешь, никто не будет ухаживать. А если плохо, некому рассказать свои печали.
4: Ой, да.
1: Сережа женится, наверное, на врачи. Все время лечиться будет.
2: Вот как.
3: Почему?
1: Потому что с тобой все время что-нибудь случается. Все время ушибаешься.
3: Брак это не значит. Тут только ухаживают друг за друга.
4: Ну, а что же еще значит брак?
3: А то, что другой нравится тебе, и тебе хорошо с ним быть.
4: это правильно, что другой нравится и хорошо будет, но в то же время и ухаживают друг за другом в браке.
1: Сереге нравится одна девочка, я знаю.
3: Ну что, нельзя, что ли?
4: Ну, успокойся, Сережа. Почему нельзя? Конечно, можно, сынок. Я помню, когда я была примерно в твоем возрасте, мне тоже нравился один мальчик. Его Колей звали.
1: Он хороший был?
4: Да, хороший и из хорошей семьи. И мне он казался самым лучшим из всех детей. Мы много играли вместе.
3: А почему ты не вышел за него замуж?
4: Ну, Сережа, потому что, во-первых, дети не женятся. Это только взрослые женятся. И во-вторых, потому что мы с ним поссорились.
1: Почему поссорились?
4: Ну, потому что случилось так, что однажды мы играли на стогу сена. Знаете, стог сена на полях?
3: Да.
4: Большие да. Стога сена есть. И вот мы забирались на верхушку большого стога сена и оттуда катались вниз, как с горки. Нам было запрещено играть там, потому что там было опасно играть.
3: А вы пошли?
4: Да, мы пошли туда.
3: Даже не подумал бы, то наша мама была такой непослушной.
4: Вам теперь трудно это представить, конечно. Но такие своевольные мы тоже были. Ну и потом, конечно, получили наказание за свое своеволие. Случилось так, что когда я катилась вниз, я упала прямо на большой крюк, который стоял за тележкой.
2: Ох ты ж!
4: Да.
1: Живот у тебя прокололся?
4: Нет, к счастью, живот уцелел. Но вот пальтишко разорвалось. И большая кровавая царапина на животе осталась.
2: Почему же эта тележка так близко была оставлена у стога?
4: Кто его знает. Наверное, на ней привозили сено, ну и оставили на месте. Даже не знаю.
1: Сильно плакала?
4: Да, сильно. Плакала и боялась, что умру. Я просила, чтобы Коля вместе со мной пошел домой. И другие дети тоже его просили, чтобы он помог мне. Но как вы думаете, пошел он?
3: Струсил, конечно.
4: Как ты догадался?
3: Очень просто. Там было запрещено играть. Он струсил, то ему влетит. Когда узнает, то он тоже был там.
4: Правильно догадался. Именно вот поэтому-то он и не пошел меня провожать. И вы знаете, это было для меня тогда еще больней, чем царапина на животе. Очень больно было. Мне так обидно было, что Коля оказался таким трусливым.
1: Бедная мама. Этот мальчик был нехорош.
4: Да.
1: Хорошо, что ты не женилась с ним.
4: И не говори. Это очень важно, чтобы человек, с которым будешь всю жизнь жить, был надежным.
3: И если бы ты вышел за него замуж, он тебе бы один бы прекрасный день бы сказал бы: няньте сама своих детей, а я потопал.
4: Да, вот так и могло бы случиться.
1: Папа, а ты бы никогда так не делал, правда не сделал бы?
2: Ну, конечно, никогда. Уж лучше умереть, чем вас оставить.
4: Да, папа так не сделает никогда.
1: Вот потому я и хотела с папой жениться.
2: Да, Вера придумает.
1: Мама, а раз я не смогу тоже с папой жениться, как я найду себе хорошего мужа?
4: Верочка, об этом сейчас не надо заботиться. Господь об этом потом позаботится, когда это время придет.
3: Ты же говорила, что у тебя есть мозг и глаза тоже есть.
1: Говорила.
3: Вот и употреби их. Девчонки вообще-то только на красоту смотрят.
2: Сережа знает.
4: Откуда такой знаток у нас в семье, а? Так оно, к сожалению, вообще-то часто и бывает.
3: Не соображают, что на лице кашу не сварят.
4: Да, это так. Но знаешь, Сереженька, человек не всегда способен видеть душу другого человека. Не всегда способен понять душу. И поэтому часто смотрит на лицо, на внешность, красивый или некрасивый.
3: Как и ты этого труса не могла понять.
4: Да, но у верующих есть небесный отец, который в свое время все устроит и позаботится о тех, кто ему доверяется. Так что, Верочка, если нужно будет, он даст тебе хорошего мужа, когда это время придет.
1: А если Небесный Отец даст мне такого, который мне не нравится, какого-нибудь некрасивого?
2: Вот она, эта вечная проблема женщин, а? Всегда нужно, чтобы красивый был.
3: Я так говорил.
4: Что такое красота? Это уже совсем другая тема. Красота не всегда во внешности заключается. Но мы поговорим об этом в другой раз, хорошо?
1: А любовь? Я так и не поняла, что такое.
2: Верочка, это глубокое, прочное единство между двумя людьми.
3: Я и говорил так. И поэтому я и женюсь, когда вырасту.
4: Ну, хорошо.
3: Я не хочу быть один. Хочу быть с каким-нибудь хорошим человеком.
1: Я тоже.

Сережу и Веру Каратаевых сегодня волновал важный жизненный вопрос. Как найти хорошего супруга или супругу? Хотя этот вопрос и относится к их далекому будущему, они уже сейчас закладывают основы своего понятия о началах правильной и счастливой семейной жизни. И действительно, хорошо иметь здравое представление о самом важном выборе в жизни, выборе, касающемся самого главного человеческого взаимоотношения. В журнале «Наука и религия» в сатирической рубрике «Мысли без нимба» я недавно прочел лаконизм Владимира Каренмана из Одессы. Бог одарил Адама женой, и на этом кончилась его райская жизнь. Юмор есть юмор, но мы знаем, что каждая шутка содержит долю истины. И я думаю, что наблюдательный автор лаконизма замечает, что происходит вокруг него. Конфликты в браке – реальность. И для многих женитьба или замужество действительно оказались потерей, если не райской, то, во всяком случае, более счастливой жизни. В каждом браке будут свои трудности. Поэтому очень важно разумно совершать выбор будущего партнера жизни, с которым ты собираешься прожить всю свою жизнь. Не так ли? Приступая к обсуждению этого актуального вопроса, я должен сказать, что все, что я скажу, будет касаться прежде всего христианской молодежи. Многие из вас, кто случайно настроил свой приемник на нашу волну, не являетесь христианами и не считаете себя религиозными. Все-таки я приглашаю и вас послушать нашу беседу. То, что будет сказано, полезно всем, хотя бы для размышления. Итак, я обращаюсь к моим молодым верующим слушателям. Как вы можете знать, кто будет хорошим супругом или супругой? На что нужно обращать внимание при выборе человека, с которым собираетесь прожить свою жизнь? Молитва и тщательное ознакомление с тем, что Библия говорит на эту тему, сохранило многих от неправильного выбора. Правильный выбор супруги или супруга важен по многим причинам. Во-первых, он важен потому, что ваш супруг или супруга будет влиять на вашу жизнь, захотите вы этого или нет. Человек, с которым вы вступите в брачный союз, будет формировать вашу жизнь. Он или она будет направлять ваш путь, вашу жизнь, или к праведности, или ко греху, и в конце концов, к гибели. Ежедневное влияние вашей супруги или будет помогать вам в вашем служении Богу, или будет отталкивать вас от источника вашего счастья, от Бога. Выбор вашей супруги или супруга важен также потому, что он будет в силе на всю жизнь. Браки верующих не могут кончиться разводом, если характеры или интересы супругов не сойдутся. Если автомобиль выйдет из строя, его можно продать и купить новый. Но так невозможно сделать с супругой, которую ты изберешь или уже избрал себе. Библия говорит, что брак заключается на всю жизнь. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Поэтому, раз выбор супруга или супруги пожизненный и брак нерасторжим, нельзя спешить с выбором. К счастью, Слово Божье дает нам некоторые основные принципы, инструкции, которые оказывают большую помощь в нашем выборе. Если ты дитя Божье, верующий, ты можешь быть совершенно спокоен в том, что Отец желает самого доброго тебе. Бог Отец знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Он также знает, какой супруг или супруга будет более подходящим или подходящей для тебя.
Поэтому стратегический вопрос здесь: как я могу узнать, на ком Бог желает, чтобы я женился? Ответ: несколькими путями. Верующий юноша и девушка, прими во внимание все эти пути. Бог прежде всего направляет нас через Свое Слово. Можно сказать, что Библия подчеркивает два принципа. Избранник или избранница должен быть всегда верующим. Во-вторых, убедитесь, что вы имеете взаимное понимание. Если вы уже женаты, вы несете моральную ответственность перед своей супругой или супругом. Это уже независимо от того, верующий вы и ваша вторая половина или нет. Однако, если вы еще не вступили в брак, и вы считаете себя последователем Христа, вы должны понять, что Бог не желает, чтобы вы избрали себе неверующего супруга или супругу. Библия строго предупреждает вас в этом ради вашего собственного духовного блага. Бог предупреждает нас, потому что Он знает последствия, которые породит нарушение этого принципа. В Библии мы читаем о двух Божьих мужах, о Соломоне и Самсоне, которые совершили большую ошибку в своем выборе, верив себя неверующим женам. Самсона прельстила молодая женщина, имевшая чужую религию. Ему советовали взять себе жену из своего народа, но Самсон не послушался. Его первый брак был страшной ошибкой, а вторая связь, тоже с неверующей, привела его к смерти. Опозорив Божий народ и причинив себе невыразимое горе и страдания, Самсон погиб. Между противоположными полами всегда существует взаимный интерес. Но не допускайте, чтобы интерес этот привел вас к установлению какой-то связи с неверующим, которая может закончиться неправильным, гибельным для вашей духовной жизни решением. Выбирай друзей для себя из народа Божьего, из своего народа. Следующий принцип, о котором я говорил, это необходимость взаимного понимания между супругами. Без духа согласия не существует счастливой семьи. Разногласия в духовных вопросах внесут в семейную жизнь печаль, несчастье. Дорогие молодые, собирающиеся вступить в брачный союз, спросите у себя, какое место в жизни вашей будущей супруги или супруга будет занимать Бог. Будет ли он или она служить Богу? В какую церковь он или она будет ходить? Какое духовное учение он или она будет передавать вашим детям? Это правда, что нет на земле двух людей, которые совершенно во всем всегда были одного и того же мнения. Библия тоже не претендует на то, чтобы супруги никогда не имели разногласий. В ней даже есть советы на случай разногласий. Но Библия требует, чтобы муж и жена имели согласие в основных вопросах. Подчиняйтесь Божьему Слову в том, в чем у вас нет взаимного понимания и согласия, и вы будете иметь более счастливую семейную жизнь. Личные качества или достоинства – это также важная сторона, на которую нужно обратить внимание. Какими чертами вы хотели бы, чтобы ваш будущий муж или жена обладали? Красота? Талантливость? Образование? Это все хорошие качества, но ни одно из них не может гарантировать удачного брачного союза. Вы не думали о том, что красивая девушка может быть гордой из-за своей красоты? И что еще хуже? Она даже после заключения брака может стараться привлечь внимание других мужчин своей красотой. Вам, наверное, известны такие несчастные случаи. Красота
образование, высокое положение в обществе хорошо только тогда, когда будущему супругу или супруге присущ добрый, честный характер и хорошие привычки. Дурные привычки трудно человеку ликвидировать. Если у вашего избранника или избранницы такие привычки, которые вас раздражают до заключения брака, то не думайте, что дело будет обстоять лучше после заключения брака. На английском языке есть такая предупреждающая пословица: «Не бери себе жены, чтобы изменить ее согласно своим желаниям». Это справедливо и в отношении мужа. Особенно такая попытка терпит неудачу, когда дело касается духовных позиций человека. Хотели бы вы провести всю свою жизнь с человеком, который совсем не заинтересован вопросами, которые имеют большое значение для вас? Муж и жена, которые имеют взаимные интересы, имеют более счастливый брак. Также, если у будущих супругов очень большая разница в темпераментах и характере, в браке наверняка будут трудности. Если муж энергичный, прилежный, трудолюбивый, то навряд ли он будет чувствовать любовь к ленивой, равнодушной, медлительной жене. Бог сотворил Еву как помощницу для Адама. Божья воля, чтобы вы имели такую супругу, которая будет для вас помощью, а не тяжестью. Вы должны быть настолько похожими, чтобы вы могли проводить мирную жизнь. И в то же время настолько разными, чтобы дополняли друг друга в своем брачном союзе. И, наконец, Бог желает направлять вас в вашем выборе супруга и супруги. В Библии есть примеры этого. Мы видим Божье водительство в жизни Руфи и Воза, Ревекки и Исаака. Бог провел Руф через разные обстоятельства и препятствия. Руфь, имевшая кроткий нрав, поступила по совету более опытной Ноэми. Сегодня Бог много раз выражает свою волю через совет пресвитеров, родителей и других опытных верующих. В бракосочетании Ревекки и Исаака большую роль играла молитва. По молитве слуги Авраама Бог направил Ревекку к колодцу, где он молился, в правильное время. Хотя Исаак не видел Ревекки до брака, семейная жизнь его сложилась удачно и счастливо, потому что этот брак состоялся по воле Божьей. Кстати, Ревекка была очень красивой девушкой. Но, как вы знаете, выбор посланника был сделан не на основании красоты Ревекки, а на основании Божьего водительства через молитву. Чаще всего Бог совершает свое водительство не через какое-то особое откровение, хотя так тоже бывает, а через свое слово, библейские стандарты, жизненные обстоятельства, взаимную любовь, готовность поступить по воле Божьей, уверенности в воле Божьей. Такая уверенность приобретается после получения в молитве глубокого покоя относительно этого вопроса. Оба, как молодой человек, так и девушка, должны иметь эту уверенность. Не надо беспокоиться, если вы не найдете человека, который имел бы все желаемые вами качества. Вполне возможно, что вы тоже не имеете всех тех качеств, которые желает видеть в вас будущий супруг или супруга. Ищите в своем избраннике и избраннице тех качеств, которые являются самыми важными для построения счастливой христианской семьи, и одновременно, с Божьей помощью, развивайте эти качества в вашей собственной жизни. Если, друг, вы еще не начали развивать в себе божественных качеств, этих вечных ценностей, которые сделают как вашу собственную жизнь, так и жизнь ваших близких
более радостной, то вы можете начать развивать их с этого часа. Для этого вам прежде всего нужно открыть свою жизнь и свое сердце живому Богу. Предоставьте Богу первое место в вашей жизни, и Он сделает все новым в вас. Иисус Христос сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Дорогой слушатель, если в вашей области нет евангельской церкви, куда бы вы могли обратиться, чтобы больше узнать об этих духовных вопросах, то слушайте христианские радиопередачи. Они передаются ежедневно на этой же волне. Да благословит вас обильно сам Бог.

Заканчивая нашу программу, напоминаем вам, друзья, адрес нашей редакции, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола. Ханну Юхани Хаука. Всего вам доброго. До новой встречи на волне радиопередачи «Семья Каратаевых».

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Спирджин не только проповедовал, он и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом». Сейчас вы услышите одну из его молитв. «Бог наш, мы не стоим в стороне, как Израиль у горы Синай, и нет темного покрова, который скрывал бы от нас Твое лицо. Покров этот убран благодаря смерти нашего Господа и посредника, Иисуса Христа. И во имя Его мы приходим к престолу благодати, окропленному кровью, и наше восхваление и молитвы угодны Ему. Мы признаем, что виновны. Мы склоняем головы и осознаем, что нарушили закон и завет, который является его частью. Если бы ты судил нас на основании завета дел, никто бы не устоял. Мы признаем, что заслуживаем гнева твоего и вечного изгнания из твоего присутствия. Но ты заключил с нами новый завет, и мы приходим под его божественную сень, мы приходим во имя Иисуса». Он наш первосвященник, Он наша праведность, Он Сын Твой возлюбленный, который есть радость Твоя. Дух Святой, научи нас молиться, дай нам знать, о чем мы должны молиться. Прежде всего, мы молим вот о чем. Да поклонятся Тебе все цари над всей землей, да святится имя Твое. Мы хотим, чтобы все народы покорились Твоей благодатной власти. Мы хотим в особенности, чтобы сердца детей Твоих были исполнены сильной любви к Тебе и совершенной покорности воле Твоей. Даруй это каждому из нас. Мы все должны молиться как один. Господи, освети меня, сделай меня покорным, запечатлей Твой закон в сердце моем и разуме. Да станем мы так чисты в нашей природе, чтобы искушения не осквернили нас. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Да будет путь наш чист и тропа пряма. Да останутся наши одежды незапятнанными мирским. Да будут наши помыслы, желания, мечты, воля и цели святы, как свят Бог. О Боже, мы молим снова об исполнении обетования завета. И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное. Да будет наше отношение к Тебе самым нежным. Да чувствуем мы слабейшее движение Твое. Да будет достаточно самого тихого дуновения Духа Твоего, чтобы сдвинуть нас с места. Да не будем мы, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорились Тебе, но будем как дети, покорные Отцу. Да устремляются члены наши радостно к орудиям праведности. Да будет свойственно нашей новой природе естественное стремление ко всему, что чисто и честно, самоотверженно и христоподобно. О Боже Дух, прибудь в нас! Разве не обещано в этом завете: «Вложу внутрь вас дух мной и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. Прибудь в нас, Дух Святой, руководи нами, Святой Дух, преобразуй нас по подобию Твоему. О Дух Святой, когда мы будем чисты, тогда мы станем соблюдать закон. Мы хотели бы помолиться за тех, кто чужд действию Святого Духа, кто никогда не принадлежал Богу своему, кто жил всегда так, словно не существует Бога. Открой их глаза, чтобы они увидели Бога. Пусть это повергнет в них дрожь и смертную тоску. О, да не живет никто из нас без нашего Бога и Отца. Лиши их сердца каменного, лиши их всех легкомыслия, юной ветрености, дай им искреннее желание искать подлинное счастье, которое может быть найдено только в примирении с Богом и исполнении воли Его. Господи, спаси бесчестных, спаси грешников, пьяниц, забери от них их сосуды. Избавь нечестивых и неправедных от их скверны. Возроди жизнь нечестивых и лживых, и тех, кто любит удовольствия, которые мертвы в жизни своей, и тех, кто любит себя, жизнь которых ограничена узостью их существования. Господи, возроди их всех, воскреси, сделай их новыми тварями в Иисусе Христе. Об этом мы ревностно молим. Господь, Бог, Дух Святой, да возрастет вера людская, да поверят люди во Христа ради спасения душ своих, да станет маленькая вера большой, и большая вера да созреет до полной уверенности, да будет всем нам даровано это последнее благословение, да уверуем мы в Бога целиком и полностью и не поколебимся, пребывая в великом поручителе и первосвященнике Нового Завета. Да почувствуем мы мир Божий, который превыше всякого ума, и да войдем мы в этот покой. О Искупитель наш, и да будет слава Отцу, Сыну и Духу Святому, Богу Авраама и Богу Господа нашего Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу» из книги Спеджина под названием «12 проповедей о сердце», на текст из книги притчей 23 главы 26 стиха «Сын мой, отдай сердце твое мне». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Эти слова принадлежат Соломону, говорящему от имени мудрости, или Господа Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога. Но кого посещает премудрость? Премудрость посещает того, кто уверовал в Иисуса Христа, посланного Богом, кто стал последователем Его и учеником, кто доверяет и подражает Ему. Сам Бог в личности Своего возлюбленного Сына говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Но можем ли мы ответить: «Господь, я отдал тебе свое сердце»? Если можем, значит, мы его дети, а если так, то будем восклицать «Авва, Отче» и благословлять его за высокую честь быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Давайте обратимся к повелению: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Прежде всего, заметим, что мудрость просит об этом повелению любви. Только любовь ищет любви. Если я желаю любви ближнего, то мое желание, несомненно, возникает только потому, что я сам люблю его. Нас не интересует любовь тех, которых мы не любим сами. Любовь того, кому мы не можем платить взаимностью, может стать обузой, но никак не честью. Итак, если Бог и нуждается в любви человека, то лишь потому, что Бог есть любовь. Как искры стремятся к солнцу, этому первоисточнику огня, так и любовь наша должна стремиться к Богу, великому первоисточнику чистой и святой любви. Мы видим пример бесконечной снисходительности в том, что Бог пожелал молвить: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Обратите внимание на странное положение, в котором при этом оказывается Бог и человек. Для твари присуще просить Бога: «Дай мне», но здесь сам Творец обращается к немощному человеку: «Отдай мне». Великий жертвователь, ставший просителем, стоит у двери и просит у своего творения. Просит не жертвоприношений, не хвалы и славы, а просто отдать ему сердце. Сколько же велика должна быть любовь Божья, что в великом снисхождении Он ставит себя в положение просителя? Если бы мы были разумны, то ответили бы без промедления: «Разве тебе просить мое сердце? Оно и так принадлежит тебе, Боже мой! И ты же можешь делать с моим сердцем, что тебе угодно!» Увы, так отвечают лишь немногие. Когда Бог говорит избранным: «Ищите лица моего», эти немногие избранные тотчас отвечают: «Мы будем, Господь, искать лица твоего». Такой ответ дается им по благодати свыше. Только любовь может искать любви. Повторимся. Только высшая любовь, идущая впереди мудрости, ищет сердца столь жалких творений, как мы. Если уж лучшие из святых — суть жалкие твари, то что сказать о некоторых из нас, далеко не лучших? О, жалкие, жалкие создания! Какие неразумные! Какие непонятливые! Если мудрость ищет нас, чтобы научить, то снисходительность ее превышает всякую другую. А мы так греховны! Мы скорее опозорим, чем прославим дворцы мудрости, если только она допустит нас в свою школу. И тем не менее, она говорит всякому из нас: «Отдай мне свое сердце, приди и научись от меня». Только любовь может пригласить таких школяров, как мы. Боюсь, нам никогда не сделать многого, чтобы прославить Бога. У нас слишком незначительная роль, и наше положение слишком неопределенное. И все же, какими бы простыми людьми мы ни были, Бог говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай мне сердце твое». Только бесконечная любовь желает достичь столь жалких сердец, как наши. Но какая от этого польза Богу? Братья и сестры, отдав Ему сердце, сможем ли мы прибавить что-то к Его величию? Отдав Богу все свое имение, сможем ли мы обогатить его? «Серебро и золото мои, — говорит он, — и скот на тысячи гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Он бесконечно велик, и ему не стать величественнее. Он бесконечно благ, и как ему сделаться еще более благим? Он слишком славен, чтобы прибавить что-то к своей славе. Если Он и восклицает, добиваясь наших сердец: «Отдай сердце твое мне», то делает это не для своего, а для нашего блага. Воистину, для нас блаженнее давать, нежели принимать. Богу от нас никакого приобретения, мы же приобретаем у Него все, причем даром. Тем не менее, восклицая «Отдай сердце твое мне», Он приобретает сына. О, как сладостно думать о том! Всякий, отдающий сердце свое Богу, становится его сыном. Всякий нормальный отец любит и высоко ценит своих детей. Я же считаю, что Бог дорожит своими детьми больше всего сотворенного им. Отец в рассказе о блудном сыне символизирует великого Бога. Он думает о возвращении сына больше, чем о чем-то другом. «О том надобно было, — говорит он старшему сыну, — радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. О, если бы только вы, не знающие Господа, отдали свои сердца ему, как бы обрадовали его!» Отец Вечности радуется возвращению блудного сына, ласкает возлюбившую его душу и окаменелое сердце, прежде холодное к нему. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит он, словно жаждет нашей любви и не может допустить и мысли о том, что его дети забыли своего отца. Как вы можете не слышать Божьих слов? Говори же, Дух Божий, побуждай всякого услышать: «Сын мой, отдай сердце твое мне». О, те из вас, которые уже стали детьми Божьими, Примите читаемый сегодня стих как призыв Божий отдать ему сердце для обновления. Не знаю, почему так выходит. В наше время все чаще встречаются люди с необновляющимися сердцами. Имей проповедники иные сердца, они собирали бы на своей проповеди большее число людей. Однако проповедь без любви безнадежно мертва. Разве мы не слышали замечательно составленных проповедей, похожих на дворец из ледяных глыб, построенный российской императрицей на Неве? Какой блеск, какая отточенность формы, какое очарование! Но, увы, какой холод! Какой смертный холод! Красота их, как мороз для души. «Сын мой, — говорит Бог каждому проповеднику, — отдай сердце твое мне». О, служители Божии, пусть вы не способны говорить красноречиво, позвольте хотя бы сердцу вашему изливаться из уст, подобно горящей лаве. Пусть сердце ваше напоминает гейзер, обжигающий всякого проходящего к вам, не давая никому остаться равнодушными. Вы, учителя воскресной школы, вы все так или иначе трудящиеся ради Бога, делайте свое дело как следует. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит Бог. Мы обязаны вкладывать всю душу в свое дело. Таковы альфа и омега поведения доброго раба Божьего. Мне довелось слышать, как хозяйки говорят слугам, полирующим обеденные столы, что для подобной работы лучшим средством является сало с локтей, имея в виду тяжелую физическую работу. И это действительно так. Это совершенно точно. Упорный труд – это великолепно. Он пробьется под реками и пройдет снежными вершинами. Упорному труду доступно почти все. Однако в служении Богу упорный труд должен быть еще и трудом, поглощающим вас целиком. Сердце ваше должно гореть, свои цели сердце должно брать приступом. Посмотрите, как плачет дитя. Я не люблю детских криков, но все же должен заметить, что дитя, воистину желающее получить какую-нибудь игрушку, плачет и стремится к желанному всем существом. От кончиков пальцев на ногах до последней волосинки на голове. Оно трепещет, оно желает, оно плачет. Таким должны быть и проповедь, и молитва, и сама жизнь. Святой, усердный труд должен поглощать человека полностью. Мудрость просит об этом под внушением любви, так как Богу ведомо, что наше служение не является полноценным, пока не займет нашего сердца целиком и полностью. Всякий раз, когда мы чувствуем, что проповедовать становится тяжко, преподавать в воскресной школе после 6 рабочих дней утомительно, а обходить округ с трактатами ужасно, надо понимать, что ничего доброго мы не совершим. Вложите усердие в свое служение, и тогда всякий труд будет для вас радостным. Иного не дано. Теперь рассмотрим наш стих с другой стороны. Мудрость убеждает нас уступить прошению любви. Отдать свои сердца Богу – это мудрейшее из всего, на что способны люди. Если мы уже это сделали в прошлом, лучше всего повториться и еще раз вручить самое ценное в дорогие руки, которые, несомненно, сохранят все, что мы предадим их заботливому попечению. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Мудрость побуждает нас сделать это, во-первых, потому что есть много иных претендентов на наши сердца, ведь наши сердца, несомненно, пойдут либо по узкому пути, либо по широкому. Иного нет. Не стану читать вам стиха, следующего за рассматриваемыми нами. Ибо вы знаете, сколько людей, уступив плотским похотям, обрекли свои сердца и души на погибель в вечности. Люди погибают от той, которая, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Блажен юноша, сердце которого никогда не осквернилось пороком. Сохранить себя от этой скверны можно, лишь предоставив сердце свое святому Господу, и никак иначе. В таком городе, как Лондон, неисчислимые искушения окружают и самых чистых душой. И многие падают, поскользнувшись стопами, но не отдают себе отчета в том. Их уносит в пропасть, ведь раньше, до того, как искушение повергло их на землю, у них не было времени задуматься. «Поэтому, сын мой, — говорит мудрость, — отдай сердце твое мне. Всякий постарается похитить сердце твое, посему дай мне сохранить его. Тогда тебе нет нужды бояться постороннего колдовства, поскольку твое сердце у меня, и я сохраню его до дня моего явления». Самый мудрый шаг — добровольно отдать Иисусу свое сердце. Иначе соблазнители похитят.

это говорит развратное. Внимательно прочтите остальную часть главы, и вы услышите голос мудрости, говорящий: «Сын мой, если хочешь сохранить себя от пьянства и чревоугодия, от распутства и сладострастия, и от всего остального, к чему склонно человеческое сердце, отдай сердце твое мне». Хорошо предохранять свое сердце с помощью всех средств, которыми может обеспечить мудрость. Хорошо воздерживаться от всего, что может стать для вас сетью. Однако повелеваю вам, не полагайтесь на воздержание одно, но отдайте свое сердцу Иисусу, ибо ничто иное, кроме подлинного благочестия, не предохранит вас от греха так, чтобы вы с великой радостью предстали пред лицом Господа безупречными. Если ты, дорогая душа, хочешь сохранить себя без пятна и порока к похвале и чести до конца, повелеваю тебе отдать сердце свое Христу. Мудрость побуждает решить этот вопрос немедленно, поскольку хорошо, когда Христос занимает все твое сердце полностью и сразу возносит его. В пустое сердце может войти дьявол. Дело известное. Мальчишки не упускают своего и разбивают стекла в пустующих домах. Так же и дьявол. Когда сердце человека пусто, он начинает швыряться камнями. Если, впадая в искушение, вы можете сказать дьяволу: «Ты опоздал. Я отдал сердце свое Христу». Ты, как развязанная девица, не стесняешься делать авансы. Я же не стану слушать тебя, так как связан со Спасителем узами любви, которая никогда не кончится. То у вас есть благословенный защитник. По-моему, нет ни одного средства защиты, способного в наше опасное время сохранить юношу от врага, чем способность воспевать: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Пусть другие колеблются и увлекаются всяким ветром и ищут чуждого света, а мое сердце готово, Боже, готово сердце мое навеки! Я уже не могу отвратиться от любви и милости Твоей». «Сын мой», — говорится в нашем тексте, — «отдай сердце Твое мне». Чтобы Христос обитал там, чтобы, когда сатана приступит, тот, кто сильнее, сильного с оружием, мог удержать свой дом и отбросить врага. Возлюбленные друзья, отдайте свои сердца Иисусу, так как мудрость предлагает вам сделать это тотчас, ведь это угодно Богу. У вас есть друг, которому вы желаете сделать подарок? Тогда я знаю, что вы сделаете. Вы постараетесь узнать, что ценит ваш друг, и скажете себе: «Я подарю ему то, что будет угодно ему». Вы хотите подарить Богу то, что будет угодно ему? Если да, то не возводите церковных сооружений непревзойденной красоты и несравненных размеров. Мне ничего не известно о том, что Бог проявляет особую заботу о камне и древесине. Не надо ждать, когда накопятся деньги для поддержки ряда богоделенных и ночлежных домов. Хорошо помогать бедным, но Иисус сказал, что больше всех богачей, клавших в сокровищницу, положила бедная вдова с ее двумя лептами. Чем бы я мог угодить Богу, Отцу моему Небесному? Он отвечает вам: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Он будет доволен этим подарком, поскольку просит об этом сам. Если есть среди присутствующих люди, у которых сегодня день рождения, или годовщина, бракосочетание, или иное радостное событие, пусть преподнесут подарок Богу и отдадут ему свои сердца. Как замечательно, что Бог говорит эти слова: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Я бы не посмел и вымолвить этих слов, если бы он прежде не сказал их. Сердце
угодно ему больше, чем жертвоприношение животных с рогами и копытами.

0: аметистами, больше, чем курение фимиама в серебряном кадиле, больше того, что можно умудриться выжать из искусства, купленного за деньги и выдуманного для красоты. Сын мой, отдай сердце твое. К вашему сведению, если вы не отдадите ему своего сердца, то ничем иным уже не сумеете угодить ему. Можно отдавать Богу все, что вздумается, но все, что делается без сердца, отвратительно ему. Молитва без сердца тщетна. Пение без сердца — сотрясение воздуха. Благотворительность, преподавание, труд без сердца — суть оскорбления Всевышнего. Невозможно служить Богу, не отдав Ему сердце. Вы обязаны начать именно с этого. И тогда пусть ваши руки и кошелек ваш отдают, что могут. Пусть ваш язык и голова ваша отдают все, на что способны. Но прежде надлежит отдать свое сердце, то есть самость, любовь, расположение. Отдайте ему свое сердце или не отдавайте ничего.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания! До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Дед, машина, осторожней!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик,
3: сбавь скорость! Успокойся, дура!
2: Смотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не
3: поеду! Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
2: Я боюсь!
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, но да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет, я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18, я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу. Но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубившихся.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным. Но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, а на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну и ну! У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
9: да, ставь.
8: Осторожно, Джим, осторожно.
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19-21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
11: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
11: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
11: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
11: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
11: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
11: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват? Извини меня.
11: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
11: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
11: я
10: буду.
11: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
11: Куда ты?
10: Не твое дело.
11: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, я не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
11: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
11: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
11: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
11: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О, Господи! Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых ты посылал мне. Ведь все, что ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь ты же видишь, без тебя я все потерял. Но я знаю, ты любишь меня. Я чувствую твою любовь.
12: Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
10: Ну, что тебе еще нужно?
12: Я пришел взять последние свои вещи.
10: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
12: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
10: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
12: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
10: Поезд ушел, Джим. Давай-ка, бери свои пожитки и уходи.
12: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
13: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
12: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
13: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
12: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
13: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
12: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
13: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа, нашего Господа, Бог дарит нам вечную жизнь.
12: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
13: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
12: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
14: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
12: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
14: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
12: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
14: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
12: Папа, а когда ты начал пить?
14: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
12: Я не знал этого.
14: Ты еще многого не знаешь, сынок.
12: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
14: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
12: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
14: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
12: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 16. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, и Еиела, Шемирамофа, и Ехиила, Маттафию, Елеава, Иванею, Авед-Едома и Еиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Аванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В тот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему! Брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам. Они были тогда малочисленны и ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его — могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицем Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует, да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева, дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое, да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Авед-Едома и братьев его, 68 человек. Авед-Едома, сына Идифунова, и Хасу, привратниками, а Садока, священника, и братьев его священников, пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвеннике всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожен, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцем, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид, и стал пред лицем Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтоб искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицем твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицем твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также Моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириене дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириен. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириене рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхафы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса, сын Саруи, поразил идумеян на долине Соляной 18000, и поставил в Идумея охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруи, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса писцом, Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы и всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы, и наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположили станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириан, которые были по ту сторону реки, и Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, пришедший к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сириане побежали от израильтян, и истребил Давиду сириян 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сириане помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем. И был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханан, сын Наира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля. Но Иоаннафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не

Ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя. Или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтоб истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и в Усеянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечем, простертым на Иерусалим, и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтоб погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и в Усеянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай его мне, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 60 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и в Усеянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечем ангела Господня. Глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями.

Итак, буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцем, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков, и плотников, и всяких, способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мерари. Из герсонян — Лаедан и Шимей, сыновья Лаедана, первый — Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шимея — Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея, Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо. Иахав был главным, Зиза вторым. Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафы, Амрам, Ицгар, Хеврон и Азиил, четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки,
чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона – первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были – первый – Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара – первый Шеломиф. Сыновья Хеврона – первый Иерия, и второй Амария, третий Ихазиил, и четвертый Иекамам. Сыновья Озиила, первый Миха, и второй Ишия. Сыновья Мерарины, Махли и Муши. Сыновья Махлия, Елеазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Едер и Иремов трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней». Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтоб они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения – и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякою мерою и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу, в субботы, в новомесячье и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицем Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню. Глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елеазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сыновей Елеазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семей священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, 11 Елеашиву, 12 Иакиму, 13 Хушаю, 14 Ешеваву, 15 Вильге, 16 Имеру, 17 Хезиру, 18 Гепицецу, 19 Петахии, 20 Езекиилю, 21 Иахину, 22 Гамулу,
23-й Делаия, 24-й Маазии. Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение. Из сыновей Амрама – Шуваил, из сынов Шуваила – Иедия. От Рехавии, из сынов Рехавии – Ишия был первый. От Ицгара – Шеломов, из сыновей Шеломофа – Иохав. Из сыновей Хеврона – первый – Иерия, второй – Амария, третий – Иохазиил, четвертый – Иекамам. Из сыновей Азиила – Миха, из сыновей Михи – Шамир, брат Михи – Ишия, из сыновей Ишии – Захария, сыновья Мерари – Махли и Муши, из сыновей Иоазии – Бено, из сыновей Мерари – у Иоазии – Бено и Шагам, и Закур, и Иври, у Махлия – Елеазар, у него сыновей не было, у Киса – из сыновей Киса – Иерахмиил, сыновья Мушия, Махли, Едер и Еремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа – Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна – сыновья Идифуна, Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Матафия, шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Букия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеремов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гидалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божиим по указаниям царя, или Асафа, и Дифуна, и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребии о череде служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его. Их было 12. Третий – Закуру сыновьями его и братьями его. Их 12. Четвертый – Ицрию сыновьями его и братьями его. Их 12. Пятый – Нафании сыновьями его и братьями его. Их 12. Шестой – Букии сыновьями его и братьями его. Их 12. Седьмой – Иесареле сыновьями его и братьями его. Их 12. Восьмой – Исаии сыновьями его и братьями его. Их 12. Девятый – Матфании сыновьями его и братьями его. Их 12. Десятый – Шимею сыновьями его и братьями его. Их 12. Одиннадцатый – Азариилу сыновьями его и братьями его. Их 12. Двенадцатый – Хашавии сыновьями его и братьями его. Их 12. 13-й – Шуваилу сыновьями его и братьями его. Их 12. 14-й – Маттафии сыновьями его и братьями его. Их 12.
15-й Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 16-й Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. 17-й Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. 18-й Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. 19-й Малафию с сыновьями его и братьями его, их 12. 20-й Елиафе с сыновьями его и братьями его, их 12. 21-й Гафиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22-й Гиддалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23-й Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24-й Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его, их 12.

0: В эфире программа «Вечная истина». Познавайте радость общения с живым и истинным Богом. От этого зависит ваша судьба. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Как я уже упоминал на нашем прошлом занятии, единственной книгой, которую написал один мой знакомый, является книга «Семь духовных чудес света». Я говорю «духовные чудеса света» для того, чтобы было ясно, что мы говорим не просто о чудесах, а именно о духовных чудесах. Самой важной сферой жизни, по моему мнению, является духовная сфера. Таким образом, мы будем говорить о семи духовных чудесах света. Я думаю, они заключаются в следующем. Первым чудом является необыкновенный дизайн мира. Под этим я подразумеваю то, что если вы посмотрите на нашу планету под телескопом или микроскопом, вы не сможете не удивиться ее совершенству. Но самым великим дизайном в этом мире, который сотворил Господь, является рождение нового человека. В Святом Писании говорится, что Господь имеет план для каждого человека, который жил, живет или когда-либо будет жить на этой земле. Многие люди говорят, что они не могли бы сотворить мир. А как может это сделать Господь? Вы правы, вы не смогли бы сделать этого, потому что вы не Господь, но Он Господь. И Он говорит нам, что это сотворил Он. Каждый человек, который когда-либо был создан Богом, является уникальным и индивидуальным. Я называю это великим дизайном мира. Не является ли это удивительным, что на Земле живет около 5 миллиардов людей, и ни у кого из них нет одинаковых отпечатков пальцев? Только задумайтесь над этим. Вас можно распознать с помощью сложного оборудования по вашему голосу, потому что больше никто не говорит так, как вы. Если вы дадите специально тренированной собаке понюхать вашу одежду, она определит, что эта одежда именно ваша, потому что кроме вас больше никто не имеет такой запах. Вы также можете быть распознаны по вашим зубам, и этот список можно продолжать и продолжать. Я думаю, тот факт, что Господь сотворил нас такими уникальными и индивидуальными, и тот факт, что Он имеет план для каждого человека, является одним из духовных чудес этого мира. Вторым духовным чудом я называю величайший развод на Земле. Сегодня мы часто слышим о разводах. Разводы стали просто эпидемией. А знаете ли вы, какой развод является самым значительным? Это развод между Богом и человеком. Господь сотворил человека, и Он предоставил человеку право выбора. Господь дал человеку право выбора так, что он мог обратиться к Господу и сказать: «Мне не нравится твой дизайн. Ты сотворил такой великий дизайн, но я не хочу его. Я хочу сделать все по-своему». И Господь позволяет человеку это делать. Святое Писание говорит нам, что каждый мужчина и каждая женщина, каждый мальчик и каждая девочка, которые когда-либо рождались на земле и говорили Господу: «Я не хочу этого, я все сделаю по-своему», они шли на развод с Господом. И Господь давал им это право выбора. Таким образом, это является самым ужасным разводом, который только может быть, и этот развод является одним из духовных чудес света. Я думаю, этот развод является причиной хаоса в мире, который имеет место в наши дни. Когда вы слышите об этом дизайне, когда вы задумываетесь над первым духовным чудом света, вы не сможете не спросить: а есть ли за всем этим какой-то архитектор? Почему вокруг так много беспорядка? Почему царит хаос в Югославии, в Руанде, на Востоке и в других странах? Везде сплошной хаос. Ответом на этот вопрос является второе духовное чудо – самый ужасный развод на Земле. Третье духовное чудо я называю величайшей в мире дилеммой. Если мы предположим, что у Господа может быть дилемма, используйте свое воображение, то у Господа будет та же самая дилемма, что и у всех родителей. Будучи родителями, мы любим своих детей, и как родители мы хотим видеть в наших детях определенные черты характера, а определенных черт мы хотели бы избежать. И самым ужасным является то, когда наши дети совершают поступки, которые нас огорчают. Этим они просто разбивают нам сердце. Что вы делаете, когда так случается? Вы хотите выразить свою любовь, но можете ли вы принять все те вещи, которые разбивают вам сердце? У вас есть чувство справедливости, и вы видите, что правильно, а что нет. Эту дилемму имеют все родители. В каком-то смысле Господь также имеет эту дилемму. Господь часто видит, что человек отрекается от своего Создателя и совершает ужаснейшие поступки, которые Господь никогда не предполагал для человека. Напротив, Господь хотел, чтобы человек стал образом и подобием Божьим, а человек проявляет себя часто хуже, чем любое животное на этой планете. Я имею в виду, что иногда люди ведут себя хуже животных. Как тогда Господь должен реагировать на все это? В этом заключается дилемма. Таким образом, самой большой дилеммой в мире является дилемма, которую имеет Господь по отношению к человеку. Но самая большая дилемма на свете разрешается с помощью величайшей декларации мира. Четвертое духовное чудо я называю «великой декларацией». Величайшей декларацией мира не является декларация о независимости. Самой великой декларацией на свете является декларация Святого Писания. Она называется «Евангелие, благая весть». Декларация является следующей. «Господь послал Своего единственного Сына умереть на кресте, для того, чтобы мы могли быть спасены. Господь хочет ликвидировать развод между собой и нами. Он хочет разрешить эту дилемму». И декларация заключается в том, что Господь сделал все необходимое для того, чтобы разрешить эту дилемму и ликвидировать развод. Когда вы поймете суть этой декларации, особенно если вы слышите ее от самого Христа, тогда вы поймете, что крест Иисуса Христа также является одним из духовных чудес света. Потому что именно на этом кресте и разрешается эта дилемма, и ликвидируется развод. Это приводит к пятому духовному чуду света. Я называю это величайшим решением в мире. Когда Иисус был на земле, Он сказал однажды Никодиму: «Я собираюсь пойти на крест. Я должен пойти на крест, потому что я единственный Божий Сын. Я единственное решение Господа, и я ваша единственная надежда на спасение. И когда я буду распят, если вы поверите в это, тогда вы будете спасены. Но если вы не поверите, тогда вы будете обречены на смерть». Я всегда считал, что когда Иисус сказал Никодиму все, что Он сказал ему в третьей главе книги Евангелия от Иоанна, когда они оставались всю ночь вместе, это все равно, что Он сказал бы ему: «Я иду на крест, и я собираюсь сделать все необходимое для того, чтобы разрешить дилемму и ликвидировать развод. Это все равно, что контракт, и я должен расписаться в нем своей кровью». Для вас тоже есть место в этом контракте, где вы должны расписаться своей верой. И пока вы этого не сделаете, смерть на кресте не имеет для вас никакого значения. Я считаю, что это делает решение о вере самым важным решением в мире и тем самым одним из духовных чудес света. Когда я говорю о пятом духовном чуде, люди часто задают вопрос: «Как вы можете знать, когда вы приняли это решение?» Интересно то, что в Святом Писании на языке оригинала, на греческом, об этом решении говорится намного яснее. Там употребляется слово «верить». На греческом языке четко понятно, что это означает. Это не просто интеллектуальное восхождение. Это не просто одобрительный жест головой и слова «я верю в это» или еще что-нибудь подобное. Я слышал, как вера была проиллюстрирована следующим образом. Мужчина протянул веревку через очень сильный водопад. Он проехал по этой тонкой веревке на велосипеде с одного конца в другой и назад. Люди, стоявшие вокруг, смеялись и аплодировали. После того, как он это сделал, этот мужчина сказал: «Кто из вас верит, что я могу сделать это еще раз с кем-нибудь из вас на раме велосипеда?» Несколько человек подняли в ответ руки. Тогда он указал на одного мужчину, чья рука была поднята, и сказал: «Подойди и садись на велосипед». На что мужчина ответил: «О нет, только не я». Тогда мужчина на велосипеде спросил: «Ты мне не веришь?» Это и есть то, что означает греческое слово «верить». Оно означает, что вы садитесь на велосипед. Вы доверяете тому, что это правда, что эта декларация является истиной, и вы знаете, что вы приняли самое важное решение на свете, когда вы ответили на слова Иисуса. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил Иисусу «Я верю», затем Иисус говорил два слова, и большинство из этих людей приходили к заключению, что они не верят. Этими двумя словами были слова «Следуй за мной». Иисус говорил «Следуйте за мной». Когда люди слышали эти слова, они понимали, что для того, чтобы следовать за Иисусом, им нужно отказаться от многих вещей, которые они имели в жизни, а они не хотели этого делать. Таким образом, большинство из этих людей не следовали за Иисусом. В действительности они не верили Ему, но существовало меньшинство, которое было посвящено Иисусу. Эти люди действительно следовали за Ним. Они обнаружили, что следовать за Иисусом Христом является еще одним духовным чудом. Иисус сказал им об этом следующим образом: «Ваше дело следовать за Мной, а Я, в свою очередь, сделаю то, что нужно для вас». Когда они посвятили себя тому, чтобы следовать за Иисусом, Он изменил их. Он сделал их такими, какими Он хотел их видеть. «Следуйте за Мной, и Я изменю вас». Это было предложением. Они обнаружили, что следовать за Иисусом Христом является еще одним духовным чудом света, потому что это кардинально изменяет вашу жизнь. Седьмое чудо света я называю величайшей движущей силой мира. Я не думаю, что мы понимаем, что это означает. Я думаю, что мы не можем понимать эту истину в той полноте, как мы предполагаем, что мы понимаем ее. Но Иисус учил нас, об этом также говорится и в Ветхом Завете, что когда мы принимаем решение следовать за Иисусом, и когда мы начинаем движение в направлении за Христом, когда мы делаем это с помощью чуда, которое мы не можем объяснить, по словам Иисуса, мы заново рождаемся. Чудом является то, что Иисус поселяется в вашем теле, и когда Иисус поселяется в вас, вы начинаете ощущать величайшую движущую силу мира, которая является одним из духовных чудес света. Несколько лет назад я услышал историю об одном мужчине. Этот молодой человек решил провести лето на Бермудах, но перед тем, как ехать туда, он отправил туда кораблем свою машину, которая могла ездить на очень большой скорости. Но когда он приехал на Бермуды, он был разочарован, так как узнал, что на островах было ограничение скорости, которое составляло 20 миль в час. Поэтому на Бермудах все ездили на маленьких мопедах. Таким образом, он должен был день за днем ехать на своем автомобиле с мощным мотором следом за каким-нибудь пожилым человеком на мопеде. Но однажды он не выдержал, он обогнал мопед и начал ехать со скоростью 45 миль в час. Но этот пожилой мужчина на мопеде продолжал ехать прямо за ним. Тогда он начал ехать со скоростью 55 миль в час, но мопед продолжал следовать по пятам. Тогда он ускорился до 65 миль, но мопед не отставал. Тогда мужчина осознал, что он делает. Он снял ногу с газа и решил остановиться. Мужчина на мопеде также остановился. Тогда он вышел из машины, подошел к пожилому мужчине, который был белый как стена, и смотрел в землю. Он сказал: «Эй, послушай, а какой у тебя мотор на этом мопеде?» На что пожилой мужчина ответил: «Это не мотор, это ты зацепил меня своим бампером». Те слушатели, которые давно слушают нашу передачу, должны были уже слышать эту историю. Причиной того, что многие люди в своей христианской жизни, когда они пытаются следовать за Христом, являются непостоянными, является тот факт, что они могут быть зацеплены бампером очень мощной машины, но сами они не имеют собственного мотора. Если же вы понимаете седьмое чудо света, вы поймете и движущую силу нового рождения. Иисус, который находится в вас, дает вам движущую силу, которая помогает вам жить христианской жизнью. Именно так вы должны развивать духовную связь в своем браке, для того чтобы ваш брак был таким, каким хочет видеть его Господь. Я попытался рассказать вам о самых удивительных семи вещах, которые я только знаю. Величайший дизайн в мире, самый ужасный развод на свете, величайшая дилемма на земле, величайшая на свете декларация и величайшая движущая сила. Для меня это величайшие вещи на земле. Я называю их семью духовными чудесами света. Для меня это действительно чудеса, а как для вас? Дорогой радиослушатель, подумай, пожалуйста, об этих семи духовных чудесах света. Спроси себя, как ты живешь сегодня с Богом? Ты с Ним в разводе или у вас близкие, тесные отношения? То есть ты веришь во Христа как своего Спасителя, ты имеешь Его силу и следуешь за Ним. Именно это делает нас духовными людьми, и именно это помогает нам созидать наши браки. А сейчас мы склоним наши сердца перед Богом и попросим Его помочь нам быть духовными людьми. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за смерть Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за прощение грехов и дар вечной жизни. Господь Иисус, слава Тебе за то, что живешь во мне и даешь мне силу жить. Помоги мне быть духовным человеком, помоги следовать за Тобой, и пусть моя жизнь и мой брак будут угодны Тебе. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Словно впервые, впервые, Господи, в мир Твой смотрю, словно впервые я в слове мудрость и силу ищу, словно впервые с любовью в очи Иисуса гляжу, словно впервые, впервые я Тебя, Боже, люблю. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Летим, и мелькают годов границы, мелькают новые лица. В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Летит, временами на стыке лет тряхнет нас, посмотришь, и года нет, и снова мелькание, и снова полет. Вблизи кто-то плачет, и кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сразу окажемся в мире незримом. Спасенные, с верою путь совершивший, зайдут там на вечной счастье вершины. Но чуждое к Богу сейчас отношение в том мире окажется вечным скольжением, по адской наклоной все ниже и глубже. Бог будет особенно вечности нужен.

Исполни, Господь, желание, возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклеймит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

Господь грядет, наш верный крепкий щит, на него мы всецело уповаем, и эта весть по всей земле звучит и всех людей к спасению призывает. Отрадно сердцу знать, что Бог придет, что, исчерпав свое долготерпение, Он защитит свой избранный народ от силы тьмы, греха и преступления. Вопрос серьезный пред тобой стоит. Готов ли ты, на что ты уповаешь, или Спаситель твой надежный щит, или ты лишь силы свои знаешь? Вопрос несложный, но, мой друг, поверь, подумай должен ты над ним серьезно, пока открыта благодати дверь. Войди сегодня, завтра будет поздно.

Жизнь – это вечный экзамен. И жаль, расписания нет. И часто мы в жизни тянем невыученный билет. И вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим. И некому подсказать нам, мы с жизнью один на один. А жизнь становится жестче, смотрит прямо в глаза. И попросить попроще задачу у жизни нельзя. И не спасут заклинания и чей-то добрый совет. Да, часто мы в жизни тянем невыученный билет.

Над лугами, лесами, над селами прогремел неожиданно гром. Скоро-скоро мы будем веселыми, скоро новую песнь запоем. Точно так над землей неожиданно протрубит громовая труба. Нам свидетельство Господом выдано, что мы встретимся с Ним навсегда. Сколько ждать этой встречи осталось, может год, может два или пять, эта серая жизнь примелькалась, мне не жалко ее потерять. И когда я душою нетленою здесь оставлю телесную плоть, будут хоры звучать над вселенною, аллилуйя Спасителю петь.

Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной. Свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом, естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мыслей новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые, дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант, зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложь бахвалится властью особой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точной окажется мерка. Никогда, так скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершению, цель Христову прийти утешению.

о смысле жизни много говорят, о смысле жизни диспуты проводят, но сколько их, кто много лет подряд об этом спорят, правды не находят. Они сегодня с пеной в устах кричат о тех, кто Бога прославляет, то лишь ну Спасителя Христа великий смысл жизни обретают. Нет, мы не против радостей земных, нет, мы совсем не против наслаждения, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их позорных проявлений. Все создал Бог. Смотри, земля полна Его даров, Его произведений, ведь человек тебе она дана для радости, для счастья, наслаждения. Живи, живи и радуйся всему, но не забудь, кто дал тебе все это. Будь благодарен Богу своему, владея этой солнечной планетой. О, если б мир ему поверил весть, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в мире зло, коварство и разврат, о правде люди слышать не желают, на брата руку поднимает брат, в грязи порока люди утопают. О, человек, уже ли в этот миг ты изберешь уделом наслаждения, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос ревностью горя, вставай в ряды воителей Христовых, под знаменем великого царя иди и рушь греховные оковы. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою, идти и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни.

Она в автомобильной катастрофе разбилась в отцвете юных лет, лежит в больнице, застрялся профиль, во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи, и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать!» — она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти!» И мать вошла и стала у порога, как бы боясь ближе подойти. «Стань здесь, поближе! Мать, я умираю! Меня ты петь учила, танцевать! Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать! Мне страшно, мать! О Боге я не знаю! Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать!» Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать», но только мать, что носит сердце Бога, детей научит жить и умирать.

0: будет воскресение второе. Горе тем, кто живет тогда. Все гробы безбожников откроют воскресенье это для суда. Будет так, как им хотелось очень. Будет Бог, и свет от них далек. Станет жизнь сплошною темной ночью с князем тьмы. Кто в бездну их увлек? Все воскреснут. Скажешь, быть не может. Слушай, кто-то вздумал спать и спать. Но приходит некто и тревожит. Друг, тебе пора уже вставать. Как воскреснут по закону Бога? Воскресить нас так легко ему. Только воскресенье второго я не пожелаю никому.
1: Улица.

Дни нашей жизни птиц полет, но не назад, всегда вперед. Нам Царство Божье впереди, и наша песнь: «Господь, гряди!» Блажены чистые в пути, Бог даст им счастье обрести. Хочу я твой устав хранить, чтоб укрепилась жизнь нить. Я странник на пути земном, мне путь открыт в небесный дом. Свет для души твои суды, спасение от людской вражды. Твоих я откровений жду, чтоб не попасть порой в беду. Бреду в безводной я степи, дай воду мне и укрепи.

колеблется земля, бушует ураган, смывает все потоп. Так силы возвещают, что мира нет, а есть один обман. И люди зла давно не замечают. Нет полноты добра у человека, и грустно нам идти стези земли, где смерть венчает все дела от века, хоронит их в космической пыли. Но есть во мне большое беспокойство, тоска по истине, тоска по небесам. Не может быть, чтоб только неустройством кончалась наша жизнь, и чтобы там была лишь пустота одна за перевалом. Но если вечность нам о чем-то говорит, надежда есть вселенскому вокзалу прийти свой час, когда еще горит последним вздохом огонек сознания, что жизни смысл не здесь, а выше, там, где полнота божественного знания, как веры благодать, открыта будет нам.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
2: Глава 15.

0: Роланд Зегер медлил, стоя перед массивной дверью старого пасторского дома. Он уже пожалел, что попросил этого человека о беседе, но теперь уж ничего не поделаешь.
1: Если сказал А, то скажи и Б.
0: Изнутри приближались легкие шаги. Дверь раскрылась, перед ним стояла молодая женщина.
2: «Мой муж уже ожидает вас, господин Зейгер».
0: Посетитель дружески подмигнул маленькому мальчику, который стыдливо прятался за мать. Примерно 26 лет назад Роланд Зегер последний раз был в этом доме. Он едва помнил этот длинный тусклый коридор и темно-коричневый деревянный потолок. Тогда он, будучи конфирмантом, с облегчением покинул этот мрачный дом. Он медлил, и женщина еще раз пригласила его.
2: «Входите же».
0: Роланду сразу бросилось в глаза, что некогда такой неприветливый коридор был отремонтирован. Многочисленные двери также стали светлее. Из одной двери вышел пастор Летлер. Он, приветливо улыбаясь, встретил посетителя и, указывая на открытую дверь, проговорил:
3: «Господин Зейгер, хорошо, что вы пришли. Теперь у нас есть время побеседовать».
0: С неприятным чувством в животе Роланд все же вошел. Он удивлялся самому себе.
1: «Куда же девалась твоя самоуверенность, мой друг? Твоя непринужденность? Ты же не будешь робеть перед господином пастором, или?»
0: Душепопечитель, кажется, и не догадывался, какие противоречивые чувства одолевали его гостя. Или он намеренно не замечал этого. Но он дружески придвинул ему стул.
3: «Пожалуйста, садитесь».
0: Женщина закрыла за ними дверь, и мужчины остались одни. Три стены в этом большом помещении были заставлены книжными стеллажами. Сбоку у окна стоял массивный письменный стол. Роланду Зегеру сложно было начать разговор в этой несколько официальной и, как он предполагал, высокотеологической атмосфере. Но пастор, очевидно, ждал, что посетитель начнет говорить первым, и вопросительно смотрел на него.
1: «Я полагаю, господин Летлер, что моя мать рассказала все. Излила, так сказать, вам душу».
3: «Да, она это сделала. Ей казалось непостижимым, что вы, вопреки ее настоятельной мольбе...»
1: «Оставались таким жестоким».
0: Роланд Зегер помог пастору преодолеть короткое смущенное молчание. Его взгляд скользнул по бесчисленным корешкам книг.
1: «Сколько же люди всего придумали и написали, и как много спорного, ошибочного!»
0: Он пристально посмотрел светлыми глазами на сидящего напротив.
1: «Вам, наверное, кажется, что я говорю загадками. Знаете, моя роль кающегося и мне кажется несколько комичной».
3: «А вы хотели бы выступить в этой роли, господин Зегер?»
1: «Да, странно, не так ли? Но я постепенно начинаю привыкать к мысли, что у меня есть совесть. Я думал, что старый Ницше окончательно избавил меня от нее, как от ненужного аппендикса».
3: «И что говорит вам совесть?»
1: «Она не дает мне спать ночами. Она мучает меня. Ведь я больше не смогу сказать моему отцу доброго слова. Долго стоял я, отчаявшись у смертного ложа. Я бы много отдал за то, чтобы эти закрытые глаза еще раз раскрылись и тонкие губы еще раз шевельнулись. Но моя мать, впрочем, ничего об этом не знает».
3: «Да, ваша мать мне рассказала, как жестко и неподобающе вы себя вели».
1: Жесткость, господин пастырь, была моим идеалом. Вы знаете Ницше?
3: Знаю ли я его? Наверное, больше, чем следовало бы. Во время изучения теологии я восторженно припал к его ногам, а потом мне стоило больших трудов от него отделаться.
1: Вы? Странно. И теперь я прихожу именно к вам.
3: Странно? Я отучил себя эти странности называть случайностями.
0: Рука Роланда Зегера нервно опустилась в жилетный карман и обхватила пачку сигарет.
1: Можно ли закурить в этом благочестивом доме?
3: Хотите закурить? Один момент. У меня есть пепельница.
1: Моя мать вам рассказала, как я превратился в блудного сына?
3: Только намекнула. Она говорила о частых столкновениях с вашим отцом. Особенно об одном вечере, когда он разорил празднично накрытый стол. И что именно тогда все началось.
1: Да, это началось тогда. Вероятно, я бы позже помирился с отцом. Но вскоре я пристрастился к книгам Фридриха Ницше. «Сочувствие — это расточительность чувств» и прочие похожие изречения. Да вы это знаете, если читали его сочинения. Со временем я становился все жестче. Мне было совершенно ясно, кто вкладывает любовь, тот может рассчитывать на страдания. А я не хотел этого. Брак моих родителей был для меня в этом отношении лучшим предупреждением. Вы понимаете? Но потом стало слишком поздно, и мой отец лежал передо мной мертвым.
0: Роланд Зегер замолчал. Надо ли рассказывать о том чувстве, которое охватило его у смертного ложа отца? То жуткое чувство присутствия разгневанного Бога. Он сделал над собой усилие.
1: Вы слышали, как Бог смеется?
0: Пастор был явно смущен этим странным вопросом и ответил после некоторого раздумья.
3: Нет, господин Зигер, но во втором псалме говорится о безбожниках, живущие на небесах, посмеется, Господь поругается им.
1: Именно этот смех я имею в виду. Не смех радующегося, а скорее гневный, жуткий смех. И это перед мертвецом. Вы можете себе это представить?
0: Пастор Летлер начал догадываться, в чем дело.
3: Вы хотели заключить сделку с Богом? Примерно так. Если ты, дорогой Бог, сделаешь то-то и то-то, то я буду...
1: Вы попали в точку, господин пастор. Именно так я и собирался сделать. Когда мое чувство вины по отношению к отцу стало тягостным и тревожным, и я непременно хотел застать его живым, то я сказал Богу, что стану впредь совершенно по-новому доверять ему, если успею хоть раз поговорить с отцом. Но медсестра привела меня в палату к мертвому отцу. У меня было чувство, что это был ответ Бога на мое предложение. Гневный смех. Я сознательно исключил его из своей жизни, а теперь было слишком поздно для обращения. Но он разбудил мою совесть. Зачем? Чтобы проклясть меня?
3: Нет, господин Зегер, уж совершенно точно не для того, чтобы вас осудить. Если Бог говорит с человеком, он всегда хочет достичь его покаяния. Пока мы еще живем на этой земле, у нас есть шанс. Подумайте сами, как Бог должен был к вам обратиться, если не через пробужденную совесть? Вы же так успешно закалились против Его слов. Мы, люди, всегда думаем, что должны познать Бога разумом, а Он чаще всего обращается вначале к нашей совести, к нашему восприятию добра и зла. почему мы часто уверены, что Бога нет? Учит этому наш разум? Или же это, скорее всего, восприятие, иллюзия, наше противление этой мысли? Как я уже говорил, я тоже восхищался высокопарными словами Ницше, пока до меня однажды дошло. Это всего лишь пустые слова, порожденные волей, а не познанием. Библия учит, что с момента грехопадения человек враждебно настроен к Богу и поэтому так упорно его отрицает. Человек, который не признает Бога, в известной степени превозносит себя как Бога. Однако глубоко внутри он чувствует, что этим сам себе перерезает жизненный нерв. Вы знаете, господин Зейгер, что этот самовлюбленный Фридрих Ницше высказал одному из своих друзей незадолго до того, как сошел с ума?

0: Здесь, в его переписке с либеральным теологом Францем Овербеком 2 июля 1885 года написано: «Моя жизнь теперь сосредоточена в одном желании. Пусть бы положение вещей было другим, чем я понимаю. Я хочу, чтобы кто-нибудь убедил бы меня в неправдоподобии моей правды». Однако Ницше не изменил свое отношение к Богу. И, как вы сами знаете, в конце стояло безумие. Я еще раз повторяю, господин Зигер, как Бог должен был бы обратиться к вам, если не через вашу совесть? И разве Он будет стараться с вами говорить, если уже решил вас проклясть?
1: По лицу Роланда скользнул легкий проблеск надежды.
2: Но если верно то, что вы говорите, если Бог действительно ищет меня, почему Он тогда не услышал мою просьбу?
0: Чтобы вы быстренько, в последний момент у смертного ложа отца, смогли привести дела в порядок, а потом их снова успешно забыть, вытеснить с мыслью: «Все же хорошо закончилось, отец меня простил, все идет как по маслу». Нет, господин Зегер, Бог не может нам настолько все упростить, а также и себе самому. Он справедлив и свят. Также и извинение у ложа смерти, даже если оно серьезно, не может просто устранить вину. Грех – это нечто ужасное. Даже если мы отлично к нему приспособились, ваша вина, господин Зегер, на самом деле очень тяготит вас. И последнее, принесенное у ложа смерти извинение, не смогло бы оправдать вас. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус должен был умереть, потому что Бог действительно очень серьезно относится к вине. Но одно вы можете знать точно. Если вы приходите со своей виной к Иисусу, Он прощает вас. Он умер также и за вас лично. И смотрите, именно потому, что Он хотел, чтобы вы пришли к этой точке, где вы не можете предъявить больше ничего личного, именно потому Он не мог исполнить ваше желание, не мог избавить вас от этих душевных мук. Только Иисус может убрать из вашей жизни этот глубокий ущерб. И только это и есть Евангелие. Все другое – это благой самообман. Ничего другого я вам не могу предложить. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это принять?
2: Хочу ли я? Скажите мне только, как? Как я могу это сделать?

0: За окном уже было темно, и свет из окна падал в сад пастора. Ответ на вопрос гостя последовал не сразу. Помолчав, душепопечитель заговорил.
1: «Я хочу ответить вам стихом из Библии. Хоть многие люди и против частого цитирования библейских стихов, но все же в них скрыта вся тайна жизни. Это слово мы читаем в первом послании Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы хотите сделать этот шаг? Хотите передать вашу обанкроченную жизнь Иисусу? Господин Зигер,

0: Высокогорный город Адельбоден, окруженный величественными горами, в ярком полуденном солнце казался подвешенным в огромном гамаке. Главная улица, на которой расположено множество магазинов, была наполнена людьми. Местные жители, отмеченные суровой жизнью, но в отличном настроении, так же, как и загорелые любители гор или еще довольно бледные отпускники, в это послеобеденное время радостно принимали участие в оживленной городской суете. Посреди этой красочной толпы находились и четверо очень счастливых людей. Роланд Зегер со своей женой Карен, его мать и семилетний Ханес в инвалидной коляске. С середины мая Карен Майснер и Роланд Зегер были женаты. Свежеиспеченный супруг признавал лишь одно место для отпуска – Адельбоден. Он катил перед собой инвалидную коляску и внимал оживленным рассказам смышленого мальчика. Туристы зачастую со смущением оборачивались на этого веселого ребенка. Какой радостью сияли эти синие глаза! Роланд пригласил также свою мать провести с ними отпуск, предполагая, что ей бы это, несомненно, пошло на пользу. После некоторого колебания она, наконец, согласилась.
1: «Ну хорошо, чтобы малышу было с кем поиграть, когда вы захотите побыть одни».
0: Семья Зегер свернула с главной улицы города. Роланд катил коляску между великолепными старыми домами вверх по узкой дороге. Карен и Роланд намеревались на подъемнике подняться на пик Шванфельд. Анна Зегер и Ханес решили, что в это время просто погуляют в парке. Ханес громко воскликнул от восторга, когда первые кресла подъемника появились между деревьями и легко поплыли над крышами маленьких домиков по направлению к станции в долине.
2: «Мама, я бы не хотел ехать с вами на этом лифте. У меня обязательно закружится голова. А вы держитесь покрепче».
3: «Будет сделано, мой мальчик».
0: Роланд с гордостью посмотрел на обоих. То, что они теперь настоящая семья, ему все еще казалось сном. С того дня, когда он вместе с пастором молился и безоговорочно вручил свою жизнь Иисусу, в его жизнь вошло что-то абсолютно новое, незнакомый до сих пор мир и уверенность в том, что Бог жив и действительно простил его, точно так, как пишет

0: он пытался принять ее тяжелые упреки и втайне молил Бога уберечь его, чтобы он не стал платить матери той же монетой. Покорное признание своей вины нелегко давалось некогда такому гордому и твердому мужчине. Слишком многое накопилось между ним и его близкими за эти годы. Кроме того, ему стоило больших усилий понять, как мать с такой любовью и терпением могла выносить многолетний деспотизм своего мужа. У этой женщины, очевидно, не время, а прощение залечило раны, которые нанес ей муж. О такой силе любви Роланд никогда ранее не догадывался. Более того, он считал это слабостью. После того, как мать наконец немного успокоилась, он рассказал ей, что совесть не давала ему покоя после той стычки с Урзулой и ее мужем, и как он тогда решился все-таки навестить отца. Она внимательно слушала сына. Особенно взволновал ее тот момент, когда он описывал борение с Богом во время долгой поездки и свое потрясение при виде умершего. Под конец он схватил ее за руки и умолял:
1: «Мама, прости меня. К отцу я опоздал, но ты еще можешь простить, если захочешь».
0: В комнате надолго воцарилось молчание. Наконец он почувствовал пожатие ее рук. Вздыхая, она с трудом произнесла:
2: «Роланд, мне еще никогда не было так трудно что-то сделать, но я хочу попытаться. Да, я хочу тебя простить».
1: «Спасибо, мама».
0: На его глаза навернулись слезы. Затем, через некоторое время, еще неуверенно, пытаясь преодолеть последствия многолетней размолвки, она рассказала ему больше, в частности, о том, как отец во время ее последнего посещения больницы спрашивал о сыне. Одними из его последних слов были:
3: «Я прощаю Роланда. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он тоже простил меня. И еще скажи ему, что у меня только одно желание, чтобы он однажды пришел к Иисусу».
0: После того, как Роланд ненадолго заехал к своей сестре Урзуле и зятю, чтобы также попросить их о прощении, он внутренне облегченный и освобожденный в тот же самый вечер возвратился в Ганновер. В своей квартире он долго стоял перед широкой книжной стенкой. Медленно блуждал его взгляд по бесчисленным корешкам книг.
1: «Вот они стоят. Книги многих больших мыслителей и философов. Десятки лет я шел по их стопам. И что, собственно, это принесло? Странно, что я никогда раньше не замечал, как все же пусты и бескровны в своей основе все человеческие философствования в неверии. Нет, это пагубное неверие человеческой надменности теперь безвозвратно разрушено».
0: Ни одна из его любимых ранее книг не привлекала его сегодня настолько, чтобы взять ее в руки. Роланд думал о Библии, которая лежала у него на ночном столике с тех пор, как он побывал у Карен.
1: «25 лет.

0: предубежденного отношения тяготели над этой книгой? Разве не настало уже время снести эту гору? Хоть медленно, но уверенно.
1: Ему действительно уже не надо было бояться, что его духовное горючее иссякнет из-за обращения к Богу. На Рождество он, наконец, поехал к Карен, нагруженный большими пакетами с подарками для маленького Ханнеса. Карен пригласила его на богослужение в первый день рождественского праздника и затем на обед. Он впервые по-настоящему понял знакомую с детства рождественскую историю. Он как бы услышал ее совсем по-новому. Он и не подозревал, как много неизвестного ему откроется и дано будет пережить с момента обращения. Карен была удивлена его превращением, даже немного сбита с толку.
2: «Неужели это тот самый Роланд Зегер, когда-то такой циничный и холодный, о котором остались тяжелые воспоминания?»
1: Карен крайне редко чувствовала, как его старая жесткая натура вспыхивала в нем, например, когда он говорил о других людях. Они встречались все чаще, особенно когда весна звала в лес на длинные прогулки. Она каждый раз вновь и вновь удивлялась той любви и заботе, которые проявлял Роланд к ее Ханнесу. Они великолепно понимали друг друга. Никакая дорога не была слишком крута для инвалидной коляски. Никакая преграда не была непреодолимой. Осторожно, почти боязливо сближались Роланд и Карен. Неужели они действительно смогут еще раз начать все сначала? Двое обжегшихся людей, отягощенных множеством тяжелых воспоминаний. Однажды вечером, после продолжительной великолепной воскресной прогулки, он, вопреки своей привычке, поднялся к ней. Вместе они уложили спать утомленного Ханнеса и уселись в старой убогой кухне. Там, в такой прозаичной обстановке, он задал ей, наконец, вопрос, который Карен с таким нетерпением ожидала 8 лет назад. Старая госпожа Зегер не поверила своим глазам, когда в мае к ней пришло приглашение на свадьбу. О, это была действительно прекрасная свадьба! И, конечно, было само собой разумеющимся попросить пастора Летлера совершить обряд венчания. Между тем прошло 2 месяца. Никогда раньше Роланд и подумать не мог, что станет настолько счастлив и открыт для других. Только время от времени, в бессонные часы, перед ним возникал образ его мертвого отца. Хотя Роланд не сомневался в том, что Иисус простил его вину, тем не менее он снова и снова рисовал своей фантазии, какой могла бы быть последняя беседа с его отцом.
0: Но все ушло, и это потерянное время уже никто не сможет вернуть.
1: Иногда все реже и реже темный голос Искусителя доставлял ему беспокойство. Особенно эффективной стрелой оказалась циничная фраза Ницше:
3: «В христианство тебя никто не обратит. Для этого самому надо быть достаточно больным».
1: Но постепенно подобное искушение возникало все реже и реже. И было это в той степени, в какой он учился благодарить Бога за такие сражения. Они делали Роланда ближе к Иисусу и оберегали от такого человеческого и все же такого ошибочного представления, что мы можем своими силами жить по-христиански. Карен и Роланд примкнули к кругу активных христиан, где они нашли ту меру общения, которая необходима, чтобы не погрузиться в ни к чему не обязывающее так называемое приватное христианство. Маленький сын прервал его размышления.
4: «Если вы увидите орла, то ты мне, папа, об этом должен обязательно рассказать».
0: «Ты думаешь, там наверху еще есть орлы?»
4: «Конечно же, мне бабушка прочитала книгу про птиц. Там сказано, что иногда в Бернском Нагорье еще можно увидеть орлов».
0: «Теперь я с нетерпением буду ждать этого момента. Увидеть орла — большое событие».
1: Когда Карен и он несколько минут спустя плавно поднимались вверх на подъемнике, Роланд закрыл мечтательно глаза. Она слегка толкнула его.
2: «Эй, ты проспишь все самое красивое!»
0: «Ущипни-ка меня, Карен! Мне все еще кажется, что это сон!»
1: Он открыл глаза. Подъемник скользил над крышами, пронес их мимо могущественных елей, в сочной зелени лугов, в ошеломляющем разнообразии светились желтые, красные, синие и розовые точки. Стена горного массива Вильдшрубль висела, как косая глыба, мерцая в синеватой дымке над высокогорным плато. Между ними протянулась серебряная лента шумящего водопада. Центр Адельбодена под ними казался игрушкой.
0: «Я бы сейчас громко закричал от радости, если бы не люди там внизу. Они определенно подумают, еще один получил солнечный удар. Так что лучше я не буду кричать».
1: Вечером оба стояли перед кроватью спящего мальчика. Они рассматривали его умиротворенные черты, красивое загорелое личико, и Карен Зегер с нежностью прислонила голову к плечу мужа. Он обнял ее.
0: «Карен, хотя я знаю, что Иисус простил меня, но мне почти каждый день опять становится стыдно за мое прошлое. Оно, правда, больше не обвиняет меня, но очень печалит. Я теперь не могу понять, как я умудрялся насмехаться над всеми слабыми и нуждающимися в помощи. Слабого надо толкнуть. Какая бесчеловечность скрывается в этих словах Ницше!»
2: «Да, это верно. Но ты теперь еще крепче можешь держаться Евангелия. Его тема гораздо величественнее и звучит совсем иначе. Все слабое нужно поддерживать, оберегать и любить».
1: Тихонько супруги вышли из комнаты малыша и сели читать Святое Писание, которое пастор Летлер подарил им на свадьбу. Карен прочла вслух.
2: «И дал мне новую песню в мои уста, чтобы хвалить нашего Бога. Почему эта новая песня рано или поздно умолкает? Потому что мы, верующие, быстро забываем, из какой ужасной ямы нас подняли. Новая песня должна сравниваться с этой ямой. И если она будет звучать на расстоянии, то станет лицемерием».
0: «Как прав этот человек! Это на самом деле правильно. Всегда вспоминать о том, откуда ты вышел и к какой цели ты идешь».
1: Они вместе подошли к открытому окну. Оттуда доносился приятный аромат свежескошенной травы. Над горами стояла яркая луна. Она превращала дальний водопад в серебряную застывшую ленту. Только шум воды доносился до них издалека. Долго стояли они, молча глядя в ночь, на почти нереальные зубчатые силуэты дальних вершин. Карин серьезно посмотрела на него своими большими глазами и сказала:
5: «И какими же извилистыми загадочными путями зачастую должен идти человек, чтобы понять, Бог в прямом смысле слова хочет привести своих блудных детей домой. Руланд, о чем ты сейчас думаешь?»
0: «Я восхищаюсь этим величественным горным миром. Но еще больше я удивляюсь чуду прощения.

Друг мой, подумай о Боге. Глубже.

так стали убоги. Мелкие запросы души.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Ключ к капкану.
1: Борислав Цимбал писал нам из омской тюрьмы. Так мы узнали, что они в тюрьме посеяли горчичные семена и вырастили деревца. Это было в забытом алтаре номер 121. Он же прислал нам письмо от Андрея Ларшина, заключенного из Америки, в забытом алтаре 121.